да не смутиться, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

его священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глас Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 5. Об исповеди и духовной сокровищнице. Эта исповедь даровала радость моей душе, потому что возрадовался Бог и ангелы, которые каждый миг ожидали ее. Ты сумел посрамить дьявола, который ничему так сильно не радуется, как тому, когда человек скрывает помыслы от своего духовного отца. Когда змея выползет из своего логова, она спешит спрятаться, потому что чувствует, что ее могут прибить. Так происходит и с дьявольским помыслом, который похож на ядовитую змею. Когда он выйдет из уст человека, то рассеивается и пропадает, потому что исповедь — это смирение. И если сатана не может вынести даже запаха смирения, то как же он устоит после смиренной и искренней исповеди? Но тебе, чадо мое, я желаю доброго начала и внимательности. Меня совсем не нужно стыдиться. Воспринимай меня не как человека, а как служителя Божия. Рассказывай мне обо всем, хотя бы даже и говорил тебе помысл что-либо обо мне, потому что я знаю о дьявольских ухищрениях, и мне известно, как он воюет с человеком. У духовных чад простое сердце, и если к ним приходят плохие помыслы, то это бывает по вине дьявольской злобы и эгоизма человека, которому для смирения попускается искушаться подобными помыслами по отношению к старцу. Поэтому не печалься. Мне всегда отрадно, когда ты говоришь со мной свободно и искренне, потому что без чистой исповеди не бывает никакого преуспеяния в духовной жизни. Итак, чадо мое, не имей никакого попечения. Твою ношу взял на себя я. Только прошу тебя, будь спокоен. Ты пишешь мне пером, но я чувствую силу, мысль, суть написанного. Углубляюсь в дух твоих слов. Умоляю тебя, отныне будь спокоен. Все тебе прощается на исповеди. Сатана понял твой характер и мучает тебя, хотя ничего серьезного не происходит. То, о чем ты мне пишешь, то есть мучающие тебя помыслы, все это дьявольская уловка для того, чтобы ввергнуть тебя в отчаяние, в утеснение душевное и прочее. Все случившееся брось в море, в пучину, чтобы оно исчезло. Проложи новую дорогу жизни. Если будешь продолжать помышлять о том же, знай, что станешь посмешищем бесов. Одно только прошу тебя, слушайся меня. Все тебе простилось на исповеди, поэтому не копайся в старых оплаченных счетах. Не раздирай рану, от которой столько перенес. Пусть не лжет тебе помысл, что виноват ты. Если бы ты не привел его к врачам, тогда бы такие помыслы обуревали тебя справедливо. Но ты ведь исполнил свой долг. Бог же захотел его взять из этой жизни с намерением, о котором ведает лишь его безграничная премудрость. А ты думаешь, что это ты убил его? Смотри, чтобы этот помысл не возгнездился глубоко у тебя в сердце, потому что это дьявольское ухищрение. Этот опытный обманщик знает, как навредить тебе, ибо он через уныние потопил в гиенской пучине бесчисленное множество людей. Дьявольская уловка состоит вот в чем. Когда что-то случается, и дьявол видит, что человек скорбит, он тут же приносит множество помыслов, якобы оправданных, дабы ввергнуть человека в великую бурю и потопить. А когда шторм утихнет, человек видит, что он чуть не захлебнулся в ложке воды. смиряйся и впредь исповедуйся, потому что исповедь содержит в себе святейшее смирение, без которого никто не спасется. Великая радость для дьявола, когда он сумеет убедить человека скрывать помыслы, внушенные им. И это для того, чтобы достичь поставленной им цели – погубить душу. Будем исповедоваться часто, с благоговением и чистой совестью. Будем хранить наказы духовника. Поочимся непрестанно молиться. Будем иметь память смертную, и силен Бог удостоит нас иной жизни рядом с Ним, чтобы там мы в торжествующей церкви радовались вместе с ангелами. Я уже писал тебе о совести, что мы должны быть внимательными, дабы не сотворить что-либо, за что бы нас обличала и укоряла совесть. Держи в своем уме, что Бог видит все, и ничто не сокрыто от Его очей. И как я скажу ложь пред Богом, разве ты не ведаешь, что ложь от дьявола, и если не быть осторожным, то она становится привычкой, а затем навыком и страстью, а лжецы Царство Божие не наследуют. Бойся Бога. Бог не довольствуется одними вещественными приношениями, когда при этом мы оставляем заботу о внутреннем состоянии сердца. Но необходимо и сие творить, и того не оставлять. Заботься о совести, ибо часа смерти мы не знаем. И если не воздадим взаимодавцу должное, он сурово осудит нас, без какой-либо снисходительности. И тогда, о горе, заградятся наши уста, не имея что ответить. Каждую ночь оценивай то, как прошел день, а утром, как провел ночь, дабы знать, что собрала твоя душа. Если увидел убыток, приложи усилия, чтобы восполнить его вниманием и понуждением. Если же увидел приумножение, прославь своего невидимого помощника, Бога. Не оставляй надолго без внимания обличений совести, но вскоре давай ей просимое, чтобы она не привела тебя к судье и в темницу. Требует совесть прилежания, возобновления правила и молитвы, дай ей просимое, и вот ты освободился от пути к судье. Не заглушай спасительного голоса совести презрением к ней, потому что потом будешь раскаиваться, но уже поздно. Смотрите, будьте искренни в своих поступках, как и в словах, а особенно на исповеди, ибо Бог испытывает сердца и утробы, и ничто не покрыто тьмою пред взором Его неусыпного ока. Убойтесь Бога. Над Богом невозможно посмеяться или обмануть Его. Он наказывает строго, когда не видит искренности. Поэтому будьте осторожны. Как творите непослушание, тайный грех, так и раскрывайте его на исповеди. Да не одолеет вас самолюбие, чтобы вы скрывали истину и оставались неисправленными и страстными. Будьте внимательны. Годы проходят, текут подобно воде, и смерть приходит в час, когда мы ее не ожидаем. И так мы отойдем не готовыми, с отягощенной совестью, которая осудит нас на страшном судилище Божием. Исправляйтесь во всем, если желаете увидеть дни благие, дни бесстрастия и мира. Глава 6. О монашестве, девстве и чистоте. Нет более избранного пути, чем монашеский. Монашество означает обожествление, всецелое освящение, принятие в себя Бога. Монашество – это познание, ощущение обретения во внутреннем своем человеке Царствия Божия. Кто премудр и уразумеет сия. И поистине тот разумный, кто познал, что в монашестве содержится исключительная благодать Божия, освящение и обожение. Такой, оставив мир, собственную волю и свободу, придя и вкусив монашество на опыте, поискав и потрудившись, обрел Иисуса Христа и в свободе от страстей стал царем царей. Без монашества никто не приходит в бесстрастие. Никто не может снискать чистый ум без бдения, воздержания и непрестанной молитвы. Никто не поднимается к высоте добродетелей созерцания без монашеского жития. Никто не обретает с Иисусом такого близкого общения и столь тесной связи, как тот, кто будет непрестанно пребывать рядом с Ним и не оставит Его. Тогда он удостоится похвалы, блаженнее слышащие Слово Божие и хранящие Е. Если сердце не очистится, то чистейший Иисус не придет сотворить в нем обитель. И как возможно, живя в мирской суете, очистить свое сердце? Поэтому отцы, разумев это, покинули мир, поселились в пустыне, устроили там поприще для брани, одержали победу и получили венцы. И вот, имея союзником Бога и помощником старца, человек призывается начать духовную брань и подвиг. Враги, дьявол, мир и плоть окажут сильное сопротивление, чтобы запугать подвижника. Но тот, если будет непоколебимо держаться советов и наставлений своего духовного руководителя, одержит победу и получит венец вечной славы. Монашество есть вышеестественная форма жития. Жизнь монаха преестественна, потому что он в буквальном смысле слова отрицается естества. Так он разрывает естественные узы с родителями и сродниками, покидает их с самопонуждением и не для своих корыстных целей, а только лишь для того, чтобы послужить Богу, посвятив Ему всего себя целиком. Его новая жизнь имеет целью умерщвление плотского мудрования и через подвиг достижение равноангельской чистоты. Естественен ночной сон, но монашество устанавливает бдение, дабы монах стал яко птица, особящаяся на зде. Естественно для личности свобода, но как только человек становится монахом, тотчас восприемлет умерщвление своей воли ради любви к Богу. И вообще жизнь монаха совершенно отлична от жизни мира, поэтому и названа ангельской, будучи вышеестественным житием. Великая благодать от Бога быть призванным в монашество, и еще большая благодать сподобится обрести в нем духовного руководителя, ибо легко оставить мир, но обрести подходящего человека для руководства другими – это особенное благоволение Божие, потому что именно от руководителя зависит, преуспеет ли отрекшийся от мира человек. Память смертная, в которой старательно поучаются, подает большую силу в начале, когда мы только помышляем отречься от мира, а также и на протяжении всей последующей монашеской жизни. Память сия станет для монаха всесильным источником духовного любомудрия, из которого он будет черпать понимание истинной сущности вещей для вытеснения всего привременного. Посети холодные гробы и сосредоточь на них свой слух, и услышь, что будет сказано тебе живущими в них. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Суета суетствий, всяческая суета. Вон и труднейший, крайне мучительный час смерти. Никто не поможет человеку, лишь только его собственные дела. Поистине никто, кроме Бога. Если мы угодим Ему, то будем иметь всесильного помощника и заступника во время бедственного предсмертного разлучения нашей души и тела. О, какие муки испытывает душа, разлучаясь с телом! Об этих муках размышляй непрестанно и поминай их. Обрати внимание и на то, что существует еще и воздушные мытарства, которые препятствуют восхождению душ. Представляя греховные дела их жизни, чтобы остановить их шествие к небесам и увлечь в ад. Кроме того, мы должны помнить и о том, что необходимо нам предстать на суд. Увы, и на какой суд? Тогда согреши их, и милости будем негрешному не будут иметь силы. Но всякие уста заградятся, не имея что отвечать». Об этом и еще более этого мы должны помышлять, дабы лучше осознать свое предназначение и востекать кратчайшим путем к достижению его, потому что не ведаем, что принесет наступающий день, ибо неизвестен смертный час. Только лишь добро по Богу останется и последует за человеком. И что может быть лучше того, если кто-либо труждается ради Бога всю свою жизнь, дабы, отходя к Богу, взять с собой плату за свои труды. Поистине это мудрый купец, обретший многоценный бисер. Если услышишь глас Господа Бога твоего, не ожесточай своего сердца, но послушай, что будет сказано тебе им. Речет мир на преподобное свое и на обращающие сердца к Нему. Желаю от всего сердца, чтобы действием божественного Эроса воспламенилось в тебе непрестанное вожделение Бога, и ты, воспаряя на нем, достиг бы равно ангельской красоты молитвами игумени нашей Госпожи Богородицы. Аминь. Буди. Горнее мудрствуйте, горнего взыскуйте, ибо житие наше по апостолу Павлу на небесех есть. О, какое счастье таит в себе монашество! О, сокровище небесное! Как пленяешь ты монашествующего, живущего в безмолвии и убегающего суетного мира! Как в безмолвном месте ум влечется к горнему и переходит от ведения к ведению, от созерцания к созерцанию, полагая восхождение в сердце своем, в божественном эросе созерцая единого Бога. О, глубина богатства и ведения Божия! Поистине, безвестные монахи, обитавшие в пустыне, были философами по Богу. Телом они ходили по земле, но созерцанием и любовью жили на небе. О, монашество! Как велико оно во славе своей! Когда человек удалится от суеты и начнет монашеский подвиг под наставлением и наблюдением истинного руководителя, тогда он направляется к открытию в себе внутренней славы монашества. Брань наша против властей, против начал, против темных и вселукавых сил, против опытных в бранях полков, против плоти и множества страстей, которые похожи на раны, производящие ужасную боль. И для исцеления их необходим соответствующий чин жития, а также время, терпение и прилежание. Мы видим, как святые отцы в первые годы своего подвига переносили сухость духовную, страшные разочарования и множество сильнейших искушений. Но они крепко держались за терпение и понуждение себя, и впоследствии их обильно посетила благодать соразмерно тем искушениям, которые они претерпели прежде. Старец пишет монахиням о девственном житии. «Девственное житие подобно кораблю, непрестанно сражающимися с жестоким и непрекращающимся штормом. Нигде не видно спасительной пристани, а корабль непрерывно обуревается волнами. Ибо дева еще носит в себе огонь плотского мудрования, и потому никакого перемирия не разрешается, но всегда брань с оружием в руках. И в то время как замужняя женщина, когда разразится буря, тотчас притекает в пристань, то есть обращается к супружескому соитию и так избегает опасности, дева должна, презрев бурю, выходить в открытое море и, крепко держа штурвал корабля своей души, сражаться с разъяренными волнами плоти, непрестанно призывая Иисуса, доколе не предварит он, не запретит морю и не скажет ему: «Молчи, перестани». О, как высока сия непорочность! Как сияет ее всесветлое одеяние, и какое великое обретает оно дерзновение пред Богом, ибо она не только делает человека равным ангелам, но и возносит его превыше них. Ангелы пребывают в непорочной чистоте без труда, потому что живут в этом состоянии по естеству, в то время как дева направила свое шествие превыше естества. И подвиг ее заключается не только в том, чтобы обратить естество в другое, преестественное русло, когда ей предлежит постоянная брань до конца жизни сопротивления страшным демонам, скрежещущим зубами от злобы, ищущим извратить прямые пути Господни, отлучить чистую невесту Христову от Его любви и соделать ее скотской, подобно свинье, пожирающей тину страстного наслаждения. Будем трудиться, чады мои, будем подвязаться, поспешим, дабы удостоиться почести вышнего звания, ибо подвигоположник Христос предстоит, с состраданием следя за подвигом каждого, чтобы даровать нам равное с ним, когда он явится, как написал и апостол язычников Павел: «Егда же Христос явится, живот ваш, тогда и вы с ним явитесь в славе». Дочери покидают своих любимых родителей, братьев, сестер и домашних, и через брак прилепляются к мужу тленному, терпят его немощи, его строптивость, его страсти, если будет он таковым, а иногда поругания и побои, и не оставляют его ради устаинства брака или ради сохранения и удовлетворения своих плотских пожеланий. Вы же вместо мужа уневестились нетленному жениху Христу, оставив родителей и все блага сего суетного мира ради единения со Христом в духовном браке, с любовью последовав за Иисусом, ради вас претерпевшим крест и смерть и даровавшим вам несказанное наследие, Царство Небесное, и вас, нищих и грязных, увенчавшим царскими венцами, чтобы на небесах вы, паче царей, наслаждались славой и весельем. О, сколь несравненно превосходит благодать девства, и сколь выше плотского брака таинство духовного брака с женихом Христом! И это потому, что наш жених небесный, непорочный и вечный Бог. В обычных браках мы видим, как женщина являет образец героического терпения скорбей, утеснений и тягот супружеской жизни, ругани, страстей и побоев супруга, непосильных трудов, связанных с воспитанием детей. Какого же мы будем достойны осуждения, если не проявим в еще большей степени, нежели женщина-супруга, терпение, понуждение себя, послушание и всего, чего требует благое иго сладчайшего Иисуса? И так мы должны проводить житие, соответствующее этому исключительному призванию, предлежащим наградам и вечным почестям неба. Смиримся и воззовем к жениху Христу. «Жениши, бедные мои души, Не затвори небесного твоего чертога, якоже тем юродивым девам, но сподоби, чтоб светильники наши избыточествовали елеем добрых дел, любви, смирения, покаяния, слез, послушания, терпения, чистоты, рассуждения и прочих добродетелей, дабы изобилие елея сохраняло неугасимый свет до самого пришествия Твоего, дабы все наше сестричество вошло вместе на браки небесные в блистающей и сияющей одежде, сотканной из света Твоей благодати, празднуя и радуясь с Тобой в нескончаемые веки веков. Аминь.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте! Праздничной божественной литургией, обетом трезвости и духовно-просветительскими акциями отметили в Екатеринбургской епархии 19-й областной день трезвости. В день усекновения главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 11 сентября этого года во всех храмах Екатеринбургской епархии во время божественной литургии была прочитана сугубая иктинья о страждущих от пьянства и оглашено обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил торжественную божественную литургию в Яно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга. А в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздничное богослужение возглавил председатель Яно-Предтеченского братства трезвения Русской Православной Церкви, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин. По традиции во время литургии был совершен молебен на изъявление обета трезвости. Но на этом мероприятие, посвященное Дню трезвости, не закончились. 13 сентября состоится велопробег под названием «Пост трезвости». Участников велопрогулки по окончании будет ждать горячий чай с пирогами, конфетами и пряниками. Также в этот день приходскими обществами трезвости будут проведены крестные ходы, оформлены выставки, стенды и установлены баннеры. В храмах, в учебных заведениях, военных подразделениях МЧС пройдут беседы о трезвости с просмотром и обсуждением кинофильмов на эту тему, а в социальных сетях будут опубликованы фильмы, видеоролики и проповеди, посвященные трезвости. Напомню, в рамках проведения областного дня трезвости 27 августа состоялось подведение итогов конкурса «Здоровое село. Территория трезвости». В 2025-26 годах в конкурсе приняли участие 66 населенных пунктов. Также ожидается, что в начале октября на очередном заседании Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» состоится награждение победителей конкурса. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Екатеринбурге в формате пресс-конференции рассказали, как проходит пребывание в нашем городе десницы святителя Спиридона Тримифунского в храме-памятнике на крови. В пресс-конференции приняли участие руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, старший священник храма на крови протоиерей Максим Меняйло, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Владимировна Липацева и заместитель руководителя молодежного добровольческого круга Братства православных следопытов Игорь Батаруев. Напомню, ковчег с десницей святого Спиридона был доставлен в храм-памятник на крови 11 сентября и пробудет там до 14:00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Протоиерей Максим Меняйло подробно рассказал о программе пребывания святыни. Он отметил, что эти дни – время высокого духовного напряжения. Десница святого Спиридона приезжает на Урал в третий раз. Ранее это было в 2014-м. В 2014 и в 2018 годах. За эти годы любовь народа к этому святому только растет. В Екатеринбургской митрополии уже действуют 5 храмов и пределов в честь святителя. А на улице Раевского уральской столицы строится еще один большой трехпрестольный храм. Батюшка также подчеркнул, что главная цель прибытия десницы – помочь людям верующим, чтобы по молитвам святого Спиридона Бог услышал и помог. Священник также отметил, что даже для неверующих людей пребывание у мощей может стать важным духовным опытом и помочь в обретении веры. Руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Липацева сообщила, что для помощи паломникам привлечено более 60 добровольцев, которые дежурят в храме, помогают в уборке и регулируют очередь. А Игорь Батаруев рассказал, что более 30 старших следопытов приняли участие во встрече святыни. Для братства православных следопытов это событие особенно значимо. Их первый отряд в Екатеринбурге носит имя святого праведного воина Федора Ушакова, который тесно связан с островом Корфу, где покоятся мощи святителя Спиридона. Ну и последнее сообщение выпуска. Более 15 тысяч верующих прошли крестным ходом в Иркутске с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года одновременно с общемосковским крестным ходом в городе Иркутск состоялся крестный ход с десницей святителя Спиридона Тримифунского. В масштабном шествии по центральным улицам Иркутска приняли участие более 15 тысяч верующих из регионов Сибирского федерального округа. Помимо десницы святителя Спиридона Тримифунского, доставленной в город 5 сентября, в шествии пронесли и мощи святителя Иннокентия Иркутского. Перед крестным ходом митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан подчеркнул, что общая молитва и участие в церковной жизни вдохновляют людей на добрые дела, взаимную поддержку и служение ближним. Торжества начались литургии под открытым небом и продолжились крестным ходом. Молитвенное шествие возглавил митрополит Максимилиан, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и председатель фонда имени Иннокентия Сибирского Дмитрий Толоконников. Участниками шествия стали и другие архипастыри, а также представители Элладской Православной Церкви, региональных органов власти, казачества, общественных организаций и жителей города. Помощь участникам крестного хода оказывали волонтеры добровольческого движения имени Иннокентия Сибирякова. Отмечается, что особым событием праздничной литургии стала передача Иркутской епархии башмачка святителя Спиридона Тримифунского. Реликвию, привезенную с греческого острова Корфу, передали Сергей Рудов и представители греческой делегации. Она будет доступна для поклонения в одном из храмов города. Напомню, что десница святителя Спиридона Тримифунского проносится по 13 городам России с 20 августа по 20 сентября этого года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснимое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца се обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себеизвестная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами почи снегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстве Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла и си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу. Моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения». Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от неживота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я во Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 13 сентября по новому стилю или 31 августа по старому. И сегодня мы творим память священномученика Киприана, епископа Карфагенского III века. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы на рубеже 4-5 веков. Память святителя Геннадия, патриарха Цареградского V века, священномучеников XX века Александра Любимого, Дмитрия Смирнова, Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров, Владимира Двинского, диакона. Празднуется собор новомучеников Ясиноватских. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика Михаила Косухина. Родился он 7 января 1858 года в селе Яринском Калязинского уезда Тверской губернии в семье священника Алексея Косухина. Окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника. В храм села Дымцево Бежецкого уезда он был назначен в 1907 году и прослужил там до своего ареста. В 30-х годах из родных у него остались братья, один из которых жил в Польше, другой священствовал в Тверской области, и дочь-девица, которая и помогала престарелому отцу. До 1929 года отец Михаил имел хозяйство, состоявшее из лошади, коровы, 3 десятин земли и 57 пчел. Но в том году все хозяйство и имущество было изъято, дом был отобран, и они с дочерью поселились в церковной сторожке. Самого священника власти тогда не арестовали и не выслали, полагая, что поскольку священнику уже за 70 лет, то он сам вскоре умрет или не в силах будет служить, и тогда храм все равно будет закрыт. Этого, однако, не случилось. Священник служил и служил, а его преклонный возраст и близость смерти придавали ему еще более решимости и дерзновения, и он не упускал ни одной возможности для проповеди. За эту ревность о Боге прихожане любили батюшку и готовы были всегда прийти к нему на помощь. Власти, видя решимость и непреклонность священника, начали его преследовать. Пользуясь тем, что церковная сторожка, где жил отец Михаил, стояла за пределами церковной ограды, районный и областной исполкомы постановили выселить священника, отобрать у храма здание сторожки для размещения в нем ветеринарной лечебницы. Председатель Дымцевского сельсовета стал требовать, чтобы священник ушел из сторожки. Он приходил к нему с этим требованием неоднократно, но отец Михаил всякий раз отвечал, что ни при каких обстоятельствах не покинет церковного здания. Тогда, в воскресенье 25 марта 1936 года, председатель сельсовета велел выставить рамы в сторожке. И так как в это время на улице было еще очень холодно, то он надеялся, что священник сам уйдет из дома. Но и этого не случилось. В тот же день отец Михаил после воскресного богослужения и проповеди сказал, что поскольку сельсовет вынул у него в доме рамы, то он обращается к прихожанам, чтобы они просили власти вернуть ему рамы, так как на дворе еще холодно. В храме в это время присутствовало около 150 человек, и все они прямо из храма пошли к сельсовету. Председатель, напуганный идущий к сельсовету толпой, запер все двери и спрятался. Люди, найдя все двери запертыми, стали ходить вокруг дома и, зная, что председатель сельсовета находится внутри, кричали ему, чтобы он возвратил оконные рамы. Но тот никаких признаков жизни из дома не подавал, и прихожанам пришлось в конце концов разойтись. Рамы не были возвращены, но отец Михаил не ушел из церковной сторожки. Прихожанам он говорил: «Я из дома никуда не пойду, я стар и ничего не боюсь». Выселить его из церковной сторожки насильно местные власти не посмели, и он с тем же бесстрашием продолжал служить и проповедовать. К Пасхе того же года за исправную службу он был даже награжден архиереем наперстным крестом. Только через год, при наступлении повсеместных гонений, отец Михаил был арестован и заключен в Бежецкую тюрьму. Незадолго перед этим священнику исполнилось 79 лет. Он тяжело болел и в течение нескольких месяцев не вставал с постели, передвигался только с помощью дочери. Приехавшие сотрудники НКВД, подняв за руки и за ноги, забросили его в машину и увезли в тюрьму. Вызванный для медицинского освидетельствования, врач постановил диагноз – миокардит и, как следствие, отечность ног, полное отсутствие зубов, старческая дряхлость. К физическому труду тюремный врач признал его непригодным. Начались допросы. В марте месяце сего года вы проводили антисоветскую агитацию среди верующих и организовали массовое выступление верующих с требованием к сельсовету возвращения вам дома. Подтверждаете это? 25 марта я действительно проповедовал в церкви, а после службы я верующим сказал, что сельсовет у меня вынул рамы из дома. Я просил их, чтобы они пошли и просили сельсовет вернуть мне рамы, так как время было еще холодное. Верующие, которые присутствовали в церкви, а их присутствовало примерно 100-150 человек, все пошли требовать рамы у председателя сельсовета, но рамы сельсовет не вернул. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении о проведении вами контрреволюционной деятельности? В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. 2 августа следствие было закончено, и дело направлено на рассмотрение тройки НКВД, которая 10 августа приговорила священника Михаила Косухина к расстрелу. Но в результате ли действий следователя Голофаста, который допрашивал отца Михаила, или вследствие тяжелых условий содержания в переполненной камере тюрьмы, но у священника оказалось сломанным левое бедро. Он не мог ходить и не смог бы добраться до места расстрела. 16 августа по распоряжению администрации тюрьмы отец Михаил был переведен в Бежецкую городскую больницу, где прожил приговоренный к расстрелу 29 дней и 13 сентября 1937 года скончался. Святый священномученичи Михаиле, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Карелии при поддержке синодального отдела начал работу проект «Добрая суббота». Он стал одним из победителей второго грантового конкурса семейных проектов отдела. При поддержке синодального отдела по благотворительности и по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина Петрозаводской епархии начал работу проект под названием «Добрая суббота». Он реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру» и направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территории сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру и посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территорий храмов, а также оплату работы специалистов. Ну и к другим сообщениям выпуска. Психологи-добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии завершили вторую смену в Белгороде. В августе в Белгороде состоялась вторая смена психологов-добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. По приглашению Белгородской епархии три специалиста из Ростова-на-Дону, Новосибирска и Кирова организовали работу по психологической поддержке детей, живущих в условиях прифронтовой зоны. Участниками смены стали дети, чьи родители погибли в зоне конфликта. Смена прошла на базе детского лагеря «Белые горы». Добровольцы были набраны из числа выпускников курса возвращения, организованного синодальным отделом по благотворительности в прошлом году. Курс состоялся для психологов, которые работают с ветеранами СВО и их семьями. Особенностью второй смены стал свободный формат посещения занятий по желанию детей. Примечательно, что в них пришли все без исключения, что показало глубинную потребность ребят в поддержке, как только им был предоставлен выбор и ощущение безопасности. Одним из ключевых направлений работы стали индивидуальные консультации, на которых дети получили адресную помощь в работе с травмой, неконтролируемой агрессией и трудностями в общении со сверстниками. В ходе программы специалисты использовали творческие задания и командные игры, чтобы помочь детям выйти из состояния эмоциональной заморозки. По словам организаторов, смена подтвердила исключительную важность квалифицированной психологической помощи. Помимо основной работы, психологи помогали и как социальные добровольцы при Марфомариинской обители Милосердия Белгорода. Ну и последнее сообщение выпуска. Патриарх Кирилл молится о погибших и раненых при сходе лавины в Кабардино-Балкарии. Святейший патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со сходом лавины в ущелье Безынги, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. С сердечной болью узнал о трагедии в Безынгийском ущелье Кабардино-Балкарии, где произошел сход лавины. Убежден, что власти республики окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате этого природного бедствия, сказал первосвятитель в соболезновании главе Кабардино-Балкарской республики Казбеку Кокову, родным и близким погибших и пострадавших. Предстоятель церкви сообщил, что дал указание священнослужителям Пятигорской епархии поддержать всех, кто нуждается в заботе и участии. В свою очередь, в соболезновании архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту патриарх Кирилл призвал духовенство Пятигорской епархии оказать пастырскую поддержку и гуманитарную помощь всем, кого коснулось горе. Напомню, 6 сентября этого года со склона горы Межирги в Безынгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина, накрывшая группу альпинистов. В этой группе было зарегистрировано 33 человека. На утро 7 сентября стало известно об 11 погибших. Шестеро человек получили травмы. 10 смогли спуститься самостоятельно, а поиски еще шестерых продолжаются. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты будьси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси меня, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу. Моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бестующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, всям не прости, и ликими тя скорби хвася дни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя. И святыми Его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно естеко во истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 22 глава, с 35 по 46 стих. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называют его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. А сейчас, дорогие братья и сестры, традиционно обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее Евангелие. «Предложил Господь заповедь о любви к Богу и ближним и тотчас дополнил ее учением о своем сыновстве, Богу и Божестве. Для чего же это? Для того, чтобы истинная любовь к Богу и людям не иначе возможна, как под действием веры в Божество Христа Спасителя, в то, что Он есть воплотившийся Сын Божий. Такая вера возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь возлюбившего нас Бога, который и Сына Своего Единородного не пощадил, но предал Его за нас? Она же доводит эту любовь до полноты совершения, а любовь ищет живого союза. Чтобы достигнуть этого союза, надобно победить чувство правды Божией, карающей грех. Без этого страшно приступать к Богу. Чувство же это побеждается убеждением, что правда Божия удовлетворена крестной смертью Сына Божия. Убеждение такое, от веры, следовательно, вера открывает путь любви к Богу. Это первое. Второе — вера в Божество Сына Божия, нас ради воплотившегося, страдавшего и погребенного, дает образ любви к ближним, ибо то и любовь, когда любящий полагает душу свою за любимых. Она же дает и силы к проявлению такой любви. Чтобы иметь такую любовь, надо стать новым человеком вместо эгоистического — самоотверженным. Только во Христе человек становится новая тварь. Во Христе же бывает тот, кто верой и благодатным возрождением через святые таинства с верой принимаемые соединяется со Христом. Отсюда выходит, что чающий без веры сохранить у себя, по крайней мере, нравственный порядок, напрасно ожидает этого. Все вместе. Человека разделить нельзя. Надо всего его удовлетворять».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Десница святителя Спиридона Тримифунского незапланированно побывала в Новосибирске. 9 сентября этого года ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского, который сейчас проносят по России, внепланово побывал в городе Новосибирск. Это произошло вследствие того, что на пути в Челябинск самолет с ковчегом был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Новосибирска на дозаправку. Данное обстоятельство, как отмечается, привело к тому, что святыня кратковременно побывала на новосибирской земле. Делегация, сопровождающая святыню, временно покинула борт вместе с ковчегом, а представитель греческой церкви пропел тропарь. Организаторы принесения десницы святителя Спиридона в Россию надеются, что это небольшое чудо станет утешением всем верующих, ожидающим помощи от него. Уточняется, что ранее в 2019 году в Новосибирск уже привозили ковчег с частицей мощей святителя Спиридона. Тогда тысячи жителей города пришли приложиться к святыне. Напомню, что в России ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского прибывает с 20 августа по 20 сентября. Ну и к другим сообщениям выпуска. В филиппинском городе Дает 3 человека приняли православие в лоне русской церкви. Таинство крещения состоялось 5 сентября этого года. В этот день в лоно русской православной церкви были крещены 3 человека. Литургию и последующее таинство крещения совершил настоятель прихода во имя Иверской иконы Божьей Матери в Маниле иеромонах Иоанн Гандаяо. Ну и последнее сообщение выпуска. В возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет фестиваль русской культуры, ремесел и фермерства. 13 сентября этого года в возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет 13-й ежегодный фестиваль фольклора, ремесел и фермерства под названием «Голос традиций». Программа фестиваля, который ежегодно собирает порядка 3000 участников, запланированы мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов, русские народные забавы и концерт русской этнической музыки. Фестиваль стал важной частью проекта возрождения Хирина и его брендинга как территории с большим туристическим потенциалом. И миссия фестиваля – сделать из этой локации своего рода кластер народных ремесел и фермерства. Пример того, как можно перезапустить русскую деревню и социально, и экономически, и культурно. Организаторы отмечают, что фестиваль «Голос традиций» – это еще и способ привлечь внимание тех, кому интересно было бы переехать в Хирино, построить там дом, стать фермером, запустить локальное производство, реализовать общеобразовательные культурные проекты или просто жить в этих живописных местах, ощущая себя частью продолжающейся многовековой истории. Напомню, Хирино – это одно из старейших поселений Нижегородской области, основанное в середине XVI века. В 2012 году стартовала комплексная программа возрождения села, инициированная и финансированная частным лицом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня узнаем, что может заставить человека поменять солнечную Италию на российские холода и слякоть. Знакомьтесь, у меня в гостях Флавио, а точнее я у него. Флавио – это итальянец, который живет в России уже много лет. Когда-то он приехал сюда работать, а потом эта страна стала для него домом. Чтобы узнать, как так вышло, я отправилась к нему в мастерскую, где он варит настоящий итальянский кофе и готовит идеальную пасту. Мы начали разговор с самого простого. Кто вообще заложил в итальянском мальчишке эту необъяснимую любовь к далекой России? Оказалось, корни тянутся еще из детства и рассказов учителя. Но романтика романтикой, а жить тут приходится каждый день. Мы поговорили о том,

0: Какие вкусы русской кухни до сих пор остаются для него загадкой? Чем русская культура близка к итальянской? И за что итальянцы, живущие в Италии, любят Россию? Итак, давайте разбираться.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Давайте с вами знакомиться. Расскажите, пожалуйста, вообще откуда вы родом, где вы родились?
2: Я из Турине.
1: Это Турине. У нас Италия.
2: Италия. Турине да. – это столица, район Пьемонте. Пьемонте – это на север-запад, почти на границе Франции. Турин была первая столица в Италии, когда после 1861 года соединили Италию. Поэтому исторический город. Потом я изучал университет.
1: Там же, в Турине?
2: В Турине, конечно. Так. Я искал работу после школы. И итальянская фирма из Турине предлагала мне работать на эту фирму как инженер. На это время, начало 90-го года, 90-91 года, между Италией и Россией было прекрасное сотрудничество.
1: Ну, то есть фирма работала в том числе и с Россией?
2: Продали оборудование и технологии здесь, в России. Угу. До производства резина, но резина для автопром. Я думаю, мы были первые иностранцы, если не первые, очень близко, 90-го года, между конце 90-х.
1: То есть вы приехали первый раз в Россию где-то в конце 90-х?
2: Да, в конце 90-х, начало 91-го.
1: По работе.
2: И начальная работа на эта фирма, которая сейчас существует, называется «Уралэлектротехника», поэтому язык... 36 лет назад.
1: Угу. Язык сложно было учить?
2: Я не знал, я говорю, конечно, по-итальянски, по-французски и по-английски.
1: То есть вы приехали вообще без знания языка?
2: Да, потому что, как всегда, Текмашимпорт, это государственная организация на Советский Союз, дал переводчик. Угу. У нас был переводчик, прекрасный переводчик. Но я мечтал всегда работать в России.
1: Почему?
2: Потому что я, например, моя первая учительница всегда нам первая, вторая, третья классы, у меня было 6, 7, 8 лет, мы сразу читали сказки из Толстой. Uh-huh. И мне это, когда был ребенок, русская литература мне понравилась.
1: То есть в школе, в Турине, преподавали русских авторов?
2: Да, конечно.
1: В переводе, я так понимаю?
2: По-итальянски, конечно, но были русские авторы. Я думаю, еще в Турине остались эти книги, которые у нас были в школе. Потом начинал, когда был чуть-чуть взрослый, начинал читать классика. Даже Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов. Мне понравилось. И поэтому, когда я был взрослый, я всегда мечтал смотреть эта страна. Потому что я без нее, я очень любопытный человек. И у нас в Италии пропаганда всегда сказала, там есть коммунисты. Коммунисты едят дети. Американская пропаганда, мы проиграли война.
1: Ну да.
2: 3 сентября 1943 года Италия подписала капитуляцию, там Сицилия. Поэтому мы потеряли суверенитет. И пропаганда была всегда. Но поэтому я всегда был очень любопытный и хотел понимать, почему я выбирал эту фирму. Потому что я служил один год в армии. И мой командир, генерал Давосса, он также любит Россию.
1: То есть это еще и не совпадение. Вы специально выбрали фирму, которая работает с Россией.
2: Потому что раньше у нас в Италии было звучало так. И были после школы, были фирмы, предлагали тебе работу. Я могу выбирать, куда идти. И после этого, когда я видел это предложение, сказал, это мое. Даже если платить меньше, мне пофиг, я хочу.
1: Первое впечатление, какое было?
2: И была большая разница, потому что мы раньше сразу летели в Москву. Угу. И жили на международный отель. Uh-huh. Это отель, который был башня, который был близко Белый дом. Uh-huh. И сразу я был удивлённый, потому что очень современный, очень красивый, не представляю как. Когда прилетел здесь, это промышленная зона, был немного в шоке.
1: Ну, контраст есть, конечно.
2: Да, большой. Но потом, после... Но мне сразу понравилось, как отношение людей. Дружба, как...
1: Вы начали как-то дружить,
2: общаться? Да, да, сразу, сразу, такие, сразу, да. Сразу. Поэтому это мне сразу понравилось. Конечно, был первые два недели на работу было трудно, потому что я могу общаться вместе с моими коллегами только
1: через переводчик.
2: Переводчик. Я сразу понял, мне надо начинать изучать, потому что я сам хочу понимать.
1: Русская культура, русская кухня. Насколько вам было сложно адаптироваться?
2: Культура? Абсолютно нет. Потому что очень близко наша.
1: В чем близость?
2: Как итальянцы, русские, я думаю, я чувствую это, очень открытые, очень любопытные. Итальянцы любят иностранец. И даже русская история покажет это. Например, смотрите, сколько, что делал Петр Великий, сколько иностранцев предлагал работать здесь. Поэтому менталитет менял менталитет. Менталитет сейчас русский очень открыт. Даже любой русский, который я встречаю, когда они слушают, я итальянца, конечно, я раньше шутил это, смотрите, я одинаково, как вы. Два руки, два ноги, да? Но чувствую сразу, они любят. Но, не знаю, эта культура очень близка. Очень много... как называется, писатель, музыканты. Очень много жили в Италии, получили это наша атмосфера. И потом, как разместили здесь. Поэтому я думаю, наша культура ваша и русская ваша. И русская культура очень близка.
1: И кухня? Как с этим?
2: Кухня есть блюдо, которое мне очень нравится. И только единственное, которое я не могу понимать, почему русский любит очень крепкий вкус. Например, я не могу понимать, когда русский готовит, добавит тонны укроп.
1: Ну, травка вкусна, почему нет?
2: Нет, потому что я могу... Когда я кушаю, это мой... Мне надо понимать все вкусы. Разделить. Поэтому я скажу, не хочу сказать, не надо поставить, но надо поставить правильные порции. Также у нас, на нашей кухне есть травы очень много разных, но мы используем чуть-чуть, потому что эти травы надо помогать тебе разделить вкусы. Перец, например. Почему добавишь перец, когда готовишь?
1: У вас в Италии есть такие понятия в кулинарии, как на глаз и от души?
2: Нет, нет.
1: У вас четко...
2: Нет, вот, поэтому...
1: От души это очень много, прям. Вот давай, давай, там от души клади.
2: Нет, нет, у нас нет? Всегда, всегда правильно, всегда...
1: У вас четко всегда все по грамотности.
2: Потому что люди привыкли там. Я могу сказать, только это. У нас в Италии есть 360 дней в год всегда свежие продукты. Но наша культура, мы всегда уважаем, кто садил, следил, собирал эти продукты. Поэтому надо всегда уважать это, что ты готовишь. Потому что ты уважаешь люди, которые сделали.
1: То есть приготовить вкусно продукты, которые человек собрал с любовью, это уважение к тому...
2: Да.
1: Кто их выращивал и собирал?
2: Моя бабушка всегда так сказала. Ты не мой, не спорт, не выбирай, потому что там есть работа человека. Ну, особенно потому, что у нее был сад, поэтому она работала там.
1: Да. Но у нас тоже есть, что вот выбрасывать какие бы то ни было продукты, это ну прям грех-грех.
2: Да, грех это даже я, когда я был ребенок, мои сказали, поставишь что-то, поставишь тарелку, тебе надо заканчивать все. Хлеб – это грех, выбросить хлеб – это самый большой грех, который у нас был. Ты не можешь выбросить. Это правда. Потому что я помню всегда, мама мне сказала, слушай, ты очень счастливый человек. Ты живешь, где у тебя все есть. Есть люди, которые ничего нет. Поэтому уважают это, что ты кушаешь. И надо уважать, что ты, когда ты готовишь. Это наша менталитет.
1: Есть какое-то самое любимое блюдо из русской кухни?
2: Я люблю борщ, который готовит сестра моя жена, Оля.
1: Так.
2: Она мне очень нравится. Потом моя самая лучшая, моя теща, я всегда скажу, самая лучшая теща в мире, Ирина Петровна, она готовит прекрасные блины. Но потом я буду фаршировать. Но блины мне очень нравятся.
1: А
2: я
1: люблю блинов?
2: Да, называется
1: вот
2: креп.
1: Как такие? Креп. Вот креп. Именно как?
2: Креп. Креп.
1: То есть так же есть.
2: Креп, та же Франция есть. И потом я люблю чебуреки.
1: Вкусно. Согласна, если их
2: и бестроганов, потом мне очень нравится. Голубцы. Я расскажу историю про голубцы.
1: Так.
2: Голубцы есть также у нас в Пьемонте. Одинаково. Представляете?
1: Ну, то есть капустные листья, и в них мяско там или что-то
2: или
1: еще.
2: Или рис. У нас мясо, рис. Мы готовим одинаково, как в России. Представляете? Сколько километров? 6 тысяч. Да? Одинаково. Ничего себе. У нас называется пешкой, на мой язык.
1: У потому... вас как бы монокухня, то есть один народ, одна кухня, а у нас кухня русская, она формировалась, исходя из всех народов, которые каждый народ там вложил, вот все, что...
2: Но, значит, здесь были пьемонтези из Италии, потому что это наше блюдо. Мы даже готовим... Но есть много а-ля плов даже есть, поэтому. Но да, на русской кухне вы также используете очень много чеснок и лук, да? У нас тоже. Особенно на мой в Пьемонте. Мы очень много лука и чеснок используем. Петрушка. Я готовлю соус в базе петрушка и чеснок. Мои семья и друзья всегда спрашивают, это очень вкусный этот соус. Поэтому сочетание – это русский вкус. Очень близко.
1: Как вам уральская итальянская кухня? Имеет что-то общее с итальянской вообще? Ну, там те же самые пиццы, равиоли, что-то еще там такое.
2: Я не вожу скорбить никто. Но здесь, в Екатеринбурге, я пробовал очень много ресторанов. И могу сказать, а-ля итальянский.
1: Ну, то есть, форму передали, а вот со вкусом
2: проблемки. Да, я это понимаю. Потому что ресторан надо продавать, надо делать, это работа. Поэтому ты не можешь делать настоящий итальянский кухонь. Потому что мало людей любит. Потому что вкус, это наш вкус, это чуть-чуть по-другому. Если ты начинаешь готовить только по-итальянски, я думаю, твой аудиторию уменьшает.
1: Так, про кухню поговорили. Про бытовые какие-то мелочи. Ну вот, например, у нас снимают обувь в домах. У нас еще наверняка есть в культуре вот какие-то различия. Правильно. Вот что бросилось в глаза, насколько вам было, ну, скажем так, сложно переходить?
2: Нет, абсолютно нет. Я думаю, это прекрасно. Лучше так. Даже мы в Италии снимаем обувь и одеваем тапки. Поэтому, особенно на север. Потому что у нас на север есть грязь, снег, олун, все. Поэтому не так же. Для меня было прекрасно. Это без проблем. Даже первый раз, когда я был здесь, мне очень... Это мне очень понравилось.
1: А как вам русские зимы?
2: Серьезно, я люблю. Я люблю, когда температура начинается минус 10, минус 15. Когда жарко, для меня очень тяжело. Я не люблю. Почему я выбирал? 10 лет назад вместе, моя жена жили. Давай закрываем все в Италии, потому что там есть очень трудно жить. Италия прекрасная страна, очень красивая.
1: Там же, я так понимаю, южные широты, и там очень жарко.
2: Но мы также на север сейчас, даже очень жарко, особенно на лето. Но проблема это другая. Там атмосфера была очень тяжелая, очень большая. И уже 10 лет назад... налоги были нереальны, поэтому для нас было тяжело жить там. И мы забирались из нашей жизни и перенеслись наша работа здесь, в Екатеринбурге. Представляешь, когда я был молодой, когда был здесь первый раз, я после работы всегда была в декабре, январе. Я гулял, мы жили на Софья Луначарская, отель Октябрьская, поэтому я пешком гулял на Ленина, в театр оперы балета, вернул обратно. И это минус 20, минус 30
1: минут. То есть пока все уральцы бегут домой побыстрее,
2: я гулял. Но спросите, моя жена, она знает, как я оденю зимой. У меня очень льет. Я не знаю, она сказала... У тебя есть проблемы с терморегуляцией, потому что я... Минус 10 для меня это нормально. Сейчас плюс 25, я спотею.
1: Как вы познакомились с русской женой? У вас же русская жена.
2: Я был здесь в гости. Мой друг Антон...
1: То есть вы приехали, вы начали работать, вы прожили тут...
2: Первая или вторая?
1: Первый раз.
2: Я люблю опера. Я люблю опера, и спросил мой переводчик, слушай, я видел... Я только сказал, я гулял до театра оперы балета. Да? Я видел, был на опера «Тоска». Я сказал мой переводчик, Саша, слушай, я хочу смотреть... опера. Я здесь не скучно, я хочу идти в театр. 23 года у меня было, 25. И сказал, хорошо, надо найти билеты, мне сказал. Но очень трудно, потому что здесь очень трудно найти. Но у меня есть подруга, знакомая, которая работает там как пианиста, и они знают как. Он нашел эти два билета через эта знакомая, которая знала, была очень подруга, первая флета. Первая флета была девочка. Моя первая жена. Первая флета театра оперы балета. И она потом после спектакля мне надо благодарить. И когда видел, я понял. Да, познакомили. Отношения. Mm-hmm. Были вместе здесь 3 года, потом 93-го года мы женились. После 20 лет брак случилось, жена решила закончить. И 12 лет назад, 11 лет назад, мой друг Антон Русский предлагал мне на свадьбу. Mm-hmm. Он также женил, да? И он сказал, давай, иди сюда, потому что я был очень грузный. Иди сюда, неделю будет моя... Будет все наши старые компании. Ну,
1: пушите свадьбы, которые неделю гуляют, да,
2: да? Да. Хорошо, Антон. И только прилетел, мне надо покупать пиджак. Я знал, был Покровский пассаж, там mm-hmm. была прекрасная...
1: Ну, он сейчас, в принципе, есть.
2: Да,
1: ну.
2: Да. Там была бутик Корнелиани, Канали, который я люблю. Я далеко видел, моя жена, mm-hmm. видел Люся. Только понял, это она самая красивая, самая лучшая. Да потом через соцсети я искал, начинал отношения. И был самый, как сказать, было прекрасное совпадение, mm-hmm. которое мне случилось в жизни. Потому что я понял, она моя... Настоящий. Я так ее сразу любил, mm-hmm. нереально. После, потом мы были в Италии, и после третий день, когда мы летели в Италию, я сказал, слушай, я больше так не могу и не хочу. Кстати. И ниже уже мы женили. Венчание мы хотели, но потом начинали. Ковид. Мы регистрировались сразу ЗАГС, да? Потом начинали ковид. Хорошо. Уже... Мы регистрировали ЗАГС на время, когда был ковид. Угу. Поэтому это уже было сложно. Потому что 3 раза перенесли.
1: Просто дату, да.
2: Ну хорошо. Потом, после этого, после ковид начинали СВО. И знаете, как сказать, настроение. Я понял, люди, потом умер наш друг на СВО, поэтому мы сказали, подожди, это не еще время для праздновать. Я думаю, у меня 61, но я чувствую еще молодой, поэтому у нас до этого еще есть время. Но надо для нас, я венчание для меня будет, надо думать, как большой праздник. И я вижу люди, пока сейчас есть депрессия. Представляете, в Италии венчание – это также праздник, особенно на юге Италии, который начинается неделю раньше, 500 в гости, люди делают, как получают кредит для делать. И потом это в Италии, если у тебя будет после венчания будет развод, надо идти через католический судья, mm-hmm. называется Sacra Rota. Mm-hmm. Ты можешь делать развод, ЗАГС, административный, ты mm-hmm. будешь на развод. Но католик надо идти через это Sacra Rota. Sacra Rota – это судья, который есть в Риме, и очень редко дают развод.
1: Как в Италии празднуют свадьбу? Есть разница какая?
2: В Италии 24 часа до венчания ты не можешь смотреть, твоя жена. Mm-hmm. Не можешь встречать. Это традиция. И после у нас, после нашего венчания, есть неделю, медовую неделю. Как сказать? Правильно, да? Mm-hmm. Неделю, которой ты только вместе твоя жена будет жить. И все, разница почти ничего. Базово это абсолютно одинаково. Ничего не меняется.
1: Как, в принципе, с религиозными вопросами у вас в семье? Есть ли какие-то споры?
2: Абсолютно нет. Важно для нас... Мои родители всегда сказали, тебе надо уважать людей. Всегда. Любой. Потому что люди надо любить. Мой отец всегда сказал, la violenza... È l'ultima risorsa dello stupido. Значит, когда ты споришь, когда ругается, это последнее решение человека, безумный человек. Поэтому надо всегда найти разговор и понимать другой менталитет. Потому что было также воспитание. Потому что воспитать дети на уважать другой люди. Сейчас, смотрите, эти соцсети, люди угрожают друг друга, ругаются. Я никогда не думал. Для нас было... Моя жена всегда скажет, ты не ненавидишь эти соцсети. Это да, я ненавижу. Мне не нравится. Я не использую почти.
1: Но, тем не менее, у вас есть страничка,
2: да,
1: в соцсети.
2: Да, конечно, это реклама. Мой личный жизни я никогда не поставлю. Это потому что это мой личный жизнь.
1: Ну, то есть свою личную информацию, естественно, что не надо на всеобщее обозрение.
2: Да, потому что я хочу показать, как готовит, как мы готовили песто вместо Франческо, да? Потому что, наверное, люди интересно знать, как готовит песто или равиоли, или паста, или что, яичная паста. Но я не буду спорить, если моя лучше твоя, или моя кухня итальянская лучше, чем из, не знаю, узбека.
1: Есть ли у вас в Екатеринбурге какое-то особое любимое место?
2: Да, есть один, который я очень редко... Это не в Екатеринбурге, но в Шме. Угу. Есть музей, который УГМК.
1: Который музей военной техники.
2: Да. И не только. Один раз в год там смотрю, гуляю. Это очень. Но я инженер, поэтому это мой. Угу. Я раньше был фанат нашей футбольной команды в Турине.
1: За наш Урал болеете?
2: Я заболею по автомобилисту. Я люблю спорт, где есть мужской. Где
1: силы надо, да, силы, мужские, да, прикладывать. Да. Ну да, в свете последних событий, ну не только СВО, в общем и целом политические вот какие-то последние события. Сейчас Россия, скажем так, не очень сильно популярна за рубежом. Пытаются ли с вами вот разговаривать родственники, друзья в России?
2: Это очень популярная Россия. Это ошибка, думаю так.
1: Да?
2: Я думаю, больше всего итальянцы любят Россию и против Евросоюз, и против НАТО. Я общаюсь вместе с моими друзьями, знакомыми, также в Италии. Если сразу, они сразу мне сказали, не так много, ну, что случилось, почему Россия? Потом, когда ты начинаешь объяснить, и сейчас они сами автономные начинают получить правильную информацию, угу, больше всего любят Россию. И любят. Я не шучу, это серьезно. Я часто, последний раз был в Италии в мае, я встречал человека. Это год, угу, в мае. Угу. Один человек мне сказал, слушай, пожалуйста, спроси Владимир Владимирович, когда забираете нам как 91-я область? Пожалуйста.
1: То есть полный стереотип о том, что если вы живете в России, вы обязательно имеете прямую связь с Владимиром Владимировичем.
2: Да. Но это не только это. Люди хотят жить в Италии. Сейчас они поняли, мы больше не хотим жить на Евросоюз. Когда Италия падала, просто падала на Евросоюз, никто не спросил твой, никто не голосовал в Италии 25 лет назад, никто не голосовал за Евросоюз, никто не спросил ничего. Ты стал один день, но вы на Евросоюз, все, закрыл. Это настоящая диктатура, извините. Но люди сейчас поняли, это не самое лучшее, это уходить из Евросоюза.
1: Какие еще стереотипы сейчас в Италии про Россию?
2: Как я сказал, раньше была эта идея, русские кушают, едят дети.
1: Так, но сейчас нету, слава богу.
2: Нет,
1: ладно.
2: Нет.
1: Про балалайки и про медведей и все еще что-то слышно?
2: Конечно, нет. Люди, конечно, есть везде, есть люди, которые верят, это пропаганда. Да?
1: Ну,
2: да, есть люди. Этого, да? Я иногда читаю на этой итальянской соцсети. Вы, русские, у вас туалет на улице. Это стереотипы, которые пропаганда использует. Но уже люди более-менее умные. Даже моя бабушка жила в Италии на деревне. Я помню, когда был ребенок, у нас был туалет на улице. Представляете?
1: Ну, у вас зимой сколько было градусов?
2: Минус 10.
1: Ну, у нас иногда минус 30.
2: Да,
1: вот, поэтому
2: знаю.
1: Не очень удобно, когда туалет,
2: да,
1: на улице.
2: Не очень удобно, но было 50 лет назад, 60 лет назад. Я помню Россию, как было 91-го года и как сейчас.
1: Что самое главное изменилось с 91-го до...
2: Это очень современная страна. Меняли все, просто все системы меняли. Поворачивали, все новое. Если раньше было, как Италия на 50-го года, например, я влетел здесь 90-го, я думал, я вернул обратно 30 лет, как Италия была сразу после войны. Сейчас я вижу Россия 20 лет дальше, чем Италия. Да, например, смотрите, как все автоматизация. Все у нас, например, идти получить деньги в банк, это очень трудно. У нас нет эти приложения, которые есть здесь в России. Если тебе надо заказать такси в Италии, у нас Яндекс, значит, система как Яндекс существует. Это более современная страна. Потом люди скажут, да, бюрократия трудна, налоги высокие. Вы были в Италии, пробовали итальянскую бюрократию, вы пробовали платить налоги в Италии. Я закрыл все в Италии, потому что я последние годы я платил 68% моей прибыли налоги. И в Италии мы оплатили 90% это налоги платить заранее, один год заранее, как аванс. Я еще не
1: получил. Сначала налог, да. А потом прибыль.
2: Да, потому что страна всегда на дефицит, поэтому ищет деньги везде. У нас в Италии школа платная, любой школа платная.
1: Про медицину я вообще, видимо, молчу, да?
2: Да, лучше так, потому что также по медицине я могу врачи, наши медсестра получают очень мало есть, потому что государство не берут на работу и платит очень мало. Очень мало. И также преподаватель, школа, университет. Если раньше, после революции мы разрушили все наши системы. Почему? Потому что если раньше наши налоги, мы платили налоги и стали в Италии, сейчас мы даем также на Евросоюз, который потом они будут...
1: Ну, они распределяют на все, как бы, страны.
2: На все. Большинство да. Получает Польша, и это Прибалтика, да? Потому что надо там давать деньги. Угу. И они как используют деньги налогоплательщики итальянцы? Покупают оружие и пропаганда против России.
1: Угу.
2: Сейчас в Италии меньше, потому что люди, как я сказал, они начинают открывать глаза и уши и начинают слушать. Я всегда люди меня спрашивают, почему ты здесь? Потому что здесь лучше, просто лучше. Я здесь чувствую свободный, реально я чувствую свободный и безопасный. Это для меня очень важно. Для меня, для моей семьи, конечно, здесь море близко, 4000 километров, мне надо взять машину и идти в Геленджик с моря. Турин, полтора часа машина, я уже в Сан-Ремо, например, да? Неудобно. Но как ты чувствуешь? Это совсем другое. Я могу рассказать даже проблемы, которые есть в Италии, это иммигрант и преступник. Например, я часто здесь забываю кошелек и машину. Или мобильный. Да. Ночь.
1: Угу.
2: Да, ничего не случилось. А утро осталось все там. Я не знаю почему, я счастливый человек, но в Италии я не могу оставить ничего, ни один секунд. Недавно я был там, у меня была машина, я поставил сумку для спортзал, багажник, закрыт. Спортзал был на первом этаже здания, близко был супермаркет. Мне надо покупать вода, поэтому я поставил машину на парковку.
1: На парковку?
2: Зимняя парковка. Подземная парковка закрыта, частное место, да? Я скажу, давай, 3 минуты, иду в супермаркет, вернусь, машина открыта, украл бы сумку для спортзала. В Италии все так.
1: Пожелание нашим радиослушателям.
2: Первое, любите друг друга. Не ругайте. Не думайте, в Европе, особенно в Италии, люди не любят Россию, но любят, сильно любят Россию. Представляю, вы не представляете, сколько. Поэтому я думаю, я надеюсь, все вернуться как раньше. Большое отношение, большая дружба может быть. Важно это верить, что будет все хорошо. И любите друг друга, это важно. Уважать друг друга. Для меня это самое важное.
0: На этом на сегодня все. Напомню, у меня в гостях был Флавио, итальянец, который живет в России уже много лет. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре 13 сентября. Продолжается 15-я седмица по Пятидесятнице. У микрофона с вами сегодня я, Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом вместе со мной Екатерина Попова. День сегодня не постный, и среди прочих церковь сегодня чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, а также память священномученика Александра, любимого пресвитера. Ну и кроме прочего, сегодня собор святых Нижегородской митрополии и собор саратовских святых. Ну а вот более подробно о тех святых, которых мы сегодня также чтим, мы узнаем из программы «Православный календарь». Сегодня она выйдет в 11:15, потому что совсем скоро на наших волнах начнется трансляция Божественной литургии. Сегодня она будет вестись из храма-памятника на крови города Екатеринбурга. Сразу по окончании трансляции прозвучит пятая кафизма, а в 11:30 программа из цикла «Духовное слово». Услышим очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Затем в 12:10 послушаем Евангелие дня, а в 12:30 звучащая книга. Продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина. Вот такие программы сегодня днем вы услышите на наших волнах. Ну и встретимся с вами после трансляции, и я расскажу о тех передачах, которые будут звучать сегодня днем и вечером. Так что оставайтесь с нами и до новых встреч!

Ну а сейчас на наших волнах мы начинаем трансляцию Божественной Литургии. Сегодня она ведется из храма-памятника «На крови» в городе Екатеринбурге.

0: ほど。
1: 見てフィルちゃん。
0: わぶすまぎ。

kommst du her?

и хлебом, и же глаголица святая. Алтарей же зависи скиня глаголимая святая святых. Златый мужик один из и ковчег завета, ковал всюду златом, нем же стал на золотой мужчин маму, и жест Аарона прозявший,

устроили в первую воскиню, вынув по ждаху священницы службу совершающую. Во вторую же единое в лето единорожденное.

праведником вашим, и покоряйтесь этим объятым душах ваших, яко слово воздать и хотящее, да с радостью с

0: молитве святого славного, всехвального апостола, евангелиста Матфея, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего и Иисуса Христа.
1: Аминь. Услышимся на

я кто, от того дне вопросите его к тому, вышеходящим им несам в неде весь некую, жена же некая имени Марфа, приятного в дом свой, и сестра ей бедная,

Варфаше, молвеше в моей службе, ставше же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя, единоме остави служить.

И же предоша послушать Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и

от Него исхождоше и исцеляше все. И Той возвет очи Свои на ученики Своя.

Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Евгении, и о Господине Преосвященнейшем епископе Феогносте, и о Господине Преосвященнейшем епископе Мефодии, и о Господине

Господа и Спасителя нашего, Твое же приятие молитвы нас недостойных рабов Твоих сию годину испытания, пришедшие на Русь святую, обышедшим обидошею в рази, Йо еже явите

Господи, Божий сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все вобрани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Божий, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим о единстве русской церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и ответ избавим. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу наставим и мудростью обогатим. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утвердим. Крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохраним. Лишенные крови и в изгнание сущие в домы ведим. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. Смятение и печали сущим надежду благое утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся. Прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же вся вера, надежда и любви. Восстави паки во всех странах, святые Руси, мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Якогда едиными усты и единым сердцем исповемости Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу высылаем.

своих, на месте всем убиенных Иоанна, Алексия, Анны, преснопамятного Анатолия, новопредставленного архимандрита Платона и всех, где ныне нами поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом,

Спасибо.

отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевой Лавры, священного архимандрита, да поменяет Господь Бог во царстве Своем и Господина Преосвященнейшего Феогноста, епископа Серовского, Краснотуринского, и Господина Преосвященнейшего Мефодия, епископа Каменского и Камышловского, и Господина Преосвященнейшего Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священничество, дьяконский монашеский чин, весь причет церковный, всечеснаго отца нашего, архимандрита Христодула, всечеснаго протоиерея Максима, братию святаго храма сего, всех служащих, труждающихся, поющих, благотворителей и благоукрасителей святого храма сего, все учащих и учащихся, всех благочестивых паломников, да поминет Господь Бог во царстве Своем всегда

и Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Евгения, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, Свято-Николаевской и Верхотурской обители Священного Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно,

ближе молитвы, Господи, нас Божий, помяни, Господи, все эти

Во-первых, мы имени Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, свято-троицкие Сергиевы лавры священного архимандрита и господина преосвященнейшего Феогноста, епископа Серовского и Краснотуринского, господина преосвященнейшего Мефодия, епископа Каменского и Камышловского, и господина преосвященнейшего Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, их же даруй святым Твоим церквам в мире.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, эти дни для уральской столицы стали, конечно же, духовным торжеством. Невероятное событие вновь сплотило и объединило сердца верующих людей. Нашей уральской земли, всех тех добрых людей, которые прибыли сегодня здесь, сейчас поклониться деснице святителя и чудотворца Спиридона Тримифунского. Этот удивительный святой, прибыв в наш родной край, уральскую землю, вновь и вновь дает нашему сердцу великую надежду, великое утешение и благословение. Действительно, мы живем не в самое простое время, и такие духовные события вновь и вновь ободряют нас. Мы верим и знаем, что тот духовный настрой, который преподносится нам Священным Писанием, то, как учит нас Церковь воспринимать события нашей земной жизни, все это вновь и вновь открывается для нас теми духовными дарованиями, благословениями, которые мы имеем сегодня возможность, которым мы имеем сегодня возможность приступить. Знаете, святитель Спиридон, он настолько уникальный святой, что смог в буквальном слове влюбить в себя сотни тысяч людей, миллионы людей по всему миру, не только при своей жизни, но и после своей блаженной жизни. Это уникальный дар. И я подумал о том, знаете, есть такое выражение, народное православие, народная вера. Может быть, кто-то об этом рассуждает в каком-то ключе осуждения или, может быть, каких-то иных смыслов и качеств. Но я бы хотел сказать не об этом. Вот у меня возник такой вопрос, он может звучать не совсем корректно, но я его постарался обратить к самому себе. Знаете, в таком простонародном восприятии святости, святых, так сказать, чудес, чудотворений, того, когда, как мы обращаемся к святым, иногда можно услышать такую фразу, в этом нет ничего предосудительного сейчас с моей стороны, о том, что, а в чем же сила того или иного святого? Да? Сила. Ну, не совсем корректный вопрос. Действительно, святые не меряются силой. Ну, а в чем сила? Вот с чем связано такое всеобщее почитание этого святого? В чем его сила? Я постарался подумать и найти ответ, в первую очередь, для самого себя вновь для того, чтобы увидеть красоту этого святого человека. И вообще подумать о том, а что такое вообще святость? Это что, путь или завершение земной жизни христианина? Или же это чудотворение и чудеса? Что это вообще такое? Так вот, в чем же сила этого святого? И рассуждая, и обращая свое себя вновь и вновь к Священному Писанию, мы находим очень простой, яркий и четкий ответ. Сила наших святых вообще и сила Церкви, и сила Святого Писания заключается в той любви, которую открывает и являет Бог миру и человечеству, человеку в общем и целом. Вот посмотрите, десятки тысяч людей за этот краткий период, некоторые часы и дни, прибыли сегодня в наш святой храм, чтобы поклониться мощам святого Спиридона Тримифунского.
Да, действительно, у нас есть какие-то свои заботы, страдания и переживания. И напротив, благодарности. Каждый из нас подходит с каким-то своим внутренним переживанием сегодня к раке мощей святого. И в проповедях наших святителей, наших отцов мы нередко слышим слова о том, чтобы мы подумали, находясь в этом скоплении братьев и сестер, для того, чтобы подойти к святому, подумали бы о том, а что бы мы хотели попросить у него. Знаете, такой образ рождается очень простой, для всех нас понятный. У каждого из нас есть или были родители, близкие или родные люди, тех, кого мы любим и ценим, с которыми мы можем разделить какие-то свои неустройства жизни, просто рассказать что-то. Очевидно, что забот и проблем у каждого много, и мы прекрасно понимаем, что тот человек, к которому мы обращаемся, вероятнее всего в 100% варианте не решит твою проблему или заботу, да? В семейной жизни, или на работе, или в каком-то твоем недостатке. Недостатки во всех смыслах этого слова. Не решит ее. Но мы приходим к близкому и родному человеку для того, чтобы что? Чтобы почувствовать его любовь к себе. Да нам и не надо, по сути, решения нашего вопроса. Нам, нашему сердцу тепло и нашей душе приятно, когда близкий и родной человек рядом с нами слушает нас, а мы чувствуем ответ на нашу просьбу, который выражен в его любви к нам. В его любви к нам. Так вот, и святитель Спиридон для нас, он являет эту невероятную силу любви. Тысячи людей сегодня пришли в храм для того, чтобы соприкоснуться с этой утверждающей силой любви. Он для нас этим ценен. Да, за секунду, подойдя к раке, мы что-то можем подумать о том, что хотим попросить и попросим у него. Мы ждем чуда, вероятно, да, но если оно и не случится, то сердце наше согрето его святительской любовью. Вот в чем сила святых и сила церкви вообще в целом. Это уникальный дар. И знаете, так сложилось, что и сегодняшнее воскресное евангельское чтение, оно говорит именно об этом, да? Помните, как некий человек подходит к Спасителю Иисусу Христу и спрашивает его: скажи, а какая заповедь самая большая? Заповеди разные есть. И Господь отвечает: первая и главная заповедь – возлюби Бога всем сердцем твоим, всей душою твоей и всей крепостью твоей. А вторая заповедь, равная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вторая заповедь, равная ей. И в этом заповеди основание всего закона и пророков. В этом вообще все. Все евангельское благовестие заключено идеей любви. Бог есть любовь. И Он пришел в этот мир восстановить ту разрушенную некогда связь человека и Бога. Ведь и цель творения мира заключалась именно в этом, в преизобилующей любви Божией, которая имеет свойство изливаться навне. Изливаться навне, дарить и делать творение счастливым, пребывая и находясь творению в благобытие, то есть с Богом. Некогда человек, согрешив, лишился этого. Но мы читаем в Священном Писании, что так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всяк верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Через любовь к нам приходит спасение и радость счастья этого мира, этой жизни, и радость счастья грядущего, того благобытия, в которое мы необходимо должны вернуться. А для того, чтобы это сделать, нужно исполнить заповедь любви к Богу в первую очередь. Любви как преданности и как доверия. Вспомните слова Священного Писания: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Это вменилось ему в праведность. Довериться.
в доверии является добродетель смирения и послушания. В доверии и любви является добродетель милосердия и отношение к ближнему. И вот эта вторая заповедь, неразрывно связанная с первой, открывает для нас силу воскрешающей, побеждающей любви. Прекрасный апостол Павел говорит нам в послании к Коринфянам, в 13 главе, великолепные вещи. Это потрясающий гимн любви. Нужно его всем нам выучить наизусть и взять как руководство своей жизни к действию. А как мне жить? Мне нужно жить по любви, чтобы существом моей жизни стала любовь к Богу, к ближнему и к самому себе. В Священном Писании говорится, что мир лежит во зле. Но это зло никогда не победит мир тогда, когда в нем будет жить любовь. Любовью побеждается вообще все. Это есть первопричина всего. Да, однажды Спаситель говорит апостолу Петру: «Петр, ты камень, и на этом камне я созижду церковь мою, которую не одолеют врата адские». Толкователи Писания чаще всего говорят о том, что Иисус Христос имел в виду крепкую веру, самоотверженность апостола Петра. Но вера и самоотверженность в нем были заключены в преданности и любви к своему великому учителю. В 13 главе послания к Коринфянам, в этом великолепном гимне любви, есть и другие слова. Апостол Павел говорит о том, что да, есть такое. Вера, надежда и любовь. Но любовь выше. Любовь выше. И знаете, что такое любовь? Любовь есть огонь, который зажигает веру. И свет, который обращает надежду в четкую и твердую уверенность. Вот об этом сегодня, дорогие братья и сестры, для нас свидетельствует Священное Писание, когда Господь нам говорит о заповеди любви, и эту невероятную любовь сегодня дарит для всех нас своим святительским благословением, своим духовным присутствием здесь святитель Спиридон Тримифунский открывает для нас свое любящее сердце, открывает для нас свою благодать, даря ее каждому из нас в изобилии. Пусть наша молитва, сегодня обращенная Господу, объединяющая сердца тысячи и миллион верующих людей, обращенная к святителю Спиридону, будет звучать таким ключом. Звучать в ключе любви. И как сам Спаситель заповедовал нам и говорил о том, что узнают вас, что вы мои ученики, потому что имеете любовь между собою. Страдает, сохнет человек без любви. Так пусть она станет живительной силой для каждого из нас. Живет, действует, утверждается на основании нашей веры, надежде и всеобщей, великолепной, спасительной Христовой любви. Аминь.

все, кто готовился причащаться, выслушайте слова молитвы и повторяйте ее за мной. Верую, Господи, исповедую, яко Ты есть воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первое смас. Еще вера, ко сей самое пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя. Молюсь его Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби меня неосужденно причаститесь от святых Твоих таинств, Господи, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайны, дни сыне Божие, причастниками обрими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лапзание Ти дам, як Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Братья и сестры, сейчас причащать будут из многих чаш и на улице в том числе, поэтому подходим все спокойно, не толкая друг друга, с благоговением.

Господи, священно Тя убывающий, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей, сохрани, святи любящие благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави Божественную Твою силу и не стави нас, убывающих на Тя, мир, мирую, в Твоему дару, и Церковь Твою, священников, воинству, всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, всяк дар совершенствуешь и есть, сходя от Тебе, Отца.

0: благословение Господне на вас, у благодати и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Боже, упование на

воскресли из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоуста,

Мучеников Михаила, Мирона, Дмитрия, пресвитеров, всех святых в земле Нижегородской и Саратовской просиявших, всех святых новомучеников Ясеноватских, их же и ныне день, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и святителя и чудотворца Спиридона Тремифунского, его же память ныне совершаем, всех святых помилует и спасет нас, яко благ и чудо.

о великие причудные святители Христов, чудотворче Спиридоне, киркирские похвало всея вселенная, святилище, пресветлые, теплые к Богу молитвенничи и всем тебе прибегающим, и свер...

молящимся скоро предстательный заступничает. Ты, веру православную на Никейском соборе, посреди отцев преславно изъяснил еси. Три единства Святые Троицы чудесную силу показал еси. И еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас, грешных, святителю Христов, молящихся Тебе и сильным Твоим предстательством у Господа, избави нас от всякого злага обстояния, от глада, потопа, огня, смертоносной язвы, от междоусобной брани. Ты, Бо, во временной жизни своей от всех сих бедствий избавлялись и людей Твоих, от нашествия Агарина и от глада страну Твою сохранил еси. Царя от неисцельного недуга избавил еси. И многие грешники к покаянию привел еси. Мертвых преславно воскрешал еси. За святое же жития Твоего ангелы невидимы в церкви поющие сослужащие Тебе имел еси. Сица уба прославить Тебе, верного своего раба Владыка Христос, яко вся тайное человеческое деяние даровать Тебе, разумейте и обличайте неправедные живущие. Многим в скудости и в недостаточстве живущим Ты усердно помогал еси. И люди убогие изобильно во время глада напитал еси. И на многое знамение силы в Тебе живущего Духа Божия сотворил еси. Сицы, не остави нас, святителю Христов, страну нашу российскую сохрани, от всяких недугов и болезней избави нас. Избави люди и народ наш от нашествия иноплеменников, от разорения и от всякие хозяйственные скудости избави. Поминай нас, чад своих, у престола Вседержителя, и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощения, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдные и мирные, и блаженство вечного в будущем веце сподобит нас. Да выново ссылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: ваши преосвященства, дорогие архипастыри, пастыри, ваше высокопреподобие, дорогой о Господе, архимандрит Христодул, высокие гости, делегации, которые по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и усердием и благословением митрополита Киркирского, Аксийского и Диопонтийских островов Нектария благословили принесение десницы святителя Спиридона Тримифунского в Россию, в наши города и сюда, на Уральскую и Екатеринбургскую землю. Всех вас сердечно приветствую и благодарю за ту любовь, которую вы проявили к Богу и к святителю и чудотворцу Спиридону. У Бога нет ничего случайного. Сегодня Церковь совершает празднование положения пояса Пресвятой Богородицы во Влахерне. Сегодня мы совершаем празднование принесения десницы святителя Спиридона. Те, кто живет в Екатеринбурге, прекрасно помнят чудо 2011 года, когда пояс Пресвятой Богородицы был принесен к нам сюда, на Урал, в Екатеринбург. И как сутки за сутками, наверное, все хоть сколько-нибудь верующие люди оставляли свои заботы и стояли, прикладывались и молились Божьей Матери. Мы помним 2014-2018 год, когда подобное явление, подобный отзыв в нашем народе вызвал святитель Спиридон, придя к нам свою десницу. И сегодня этот день мы запомним, положим на своих сердцах и запомним с благодарностью Богу принесение честные десницы святителя Спиридона в день памяти принесения положения пояса Матери Божией. Ничего случайного нет у Бога. Господь нас посещает, укрепляет в эти непростые времена. Наверное, для того, чтобы мы, подобно сегодняшнему евангельскому юноше, задавали вопросы себе и Богу. Не вопрос, когда наступит благополучие, не вопрос, когда закончится нестроение, не вопрос, когда придет счастье, а вопрос, который этот юноша задал Христу. «Господи, что мне делать, чтобы наследовать Царство Небесное?» Вот этот вопрос стоит задавать и святителю Спиридону. «Святитель, научи меня, что мне делать, чтобы наследовать Небесное Царствие?» И ответ, который дал Господь, указывая на главную заповедь. Научись любить Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим. И научись любить ближнего своего, как самого себя. Вот святой Спиридон Тримифунский, он дал яркий пример, как это можно узнать и полюбить Господа, защитить Его на Первом Вселенском Соборе, и как можно полюбить ближних, что Господь по Его молитве и мертвых воскрешал, и змею в злато притворял, и многие дарования даровал людям. Я хочу вас всех попросить, ищите прежде Царство Небесного. Ищите ответы на эти вопросы, как наследовать Небесное Царствие, какую заповедь, какие заповеди соблюдать. И Господь ответит каждому лично по молитвам святителя Спиридона на его вопрос. Я хотел бы попросить архимандрита Христодула, главу делегации, принесшей к нам десницу, благословить нас благословением, Словом Божьим.
1: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Ευγένιε, της Αγίας Μητροπόλεως της Εκατερινούπολης.
2: Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыки Евгений Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.
1: Σεβαστοί αρχιερείς,
2: досточтимые владыки,
1: κλήρος και ευλογημένος λαός της Εκατερινούπολης.
2: Благословенные собратья, служители, священники, благословенный русский народ.
1: Σήμερα ολοκληρώνεται ένας μήνας ο οποίος στην Ελλάδα είναι αφιερωμένος από την αρχή του μήνα μέχρι και την τελευταία μέρα στη μητέρα όλων των ανθρώπων, στην Παναγία μας.
2: И сегодня мы с вами празднуем в том числе и праздник Честь Пресвятой Богородицы в честь положения ее чинного пояса. Сегодня заканчивается по новому стилю, по старому стилю заканчивается месяц, и мы празднуем праздник Пресвятой Богородицы.
1: Με την κυριότερη εορτή αυτού του μήνα, που είναι η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγίας μας στους ουρανούς και στον Υιό της.
2: Главным празднованием прошедшего месяца августа был праздник Успения Пресвятой Богородицы и ее присоединения на небо.
1: Και αυτή την εορτή στην Ελλάδα την ονομάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού.
2: И этот праздник в Греции мы называем летней Пасхой.
1: Συμπίπτει όμως μέσα σε αυτόν τον μήνα να έχουμε και ένα άλλο θαυμαστό γεγονός, ιδιαίτερα στο νησί της Κέρκυρας, η 11η Αυγούστου, που είναι η θαυματουργική επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος για την λύση της πολιορκίας από τους Οθωμανούς.
2: Также в августе месяце для нас на Киркере очень тоже празднуется главный и важный праздник, главное событие, это 11 августа, когда мы вспоминаем чудо Святого Спиридона, который освободил остров Киркере и от блокады, и от оккупации, и от нападения турок в 1716 году.
1: Όλες αυτές οι εορτές τα παλιά τα χρόνια ήταν μίας ημέρας.
2: И когда-то в древние времена все эти праздники и чудо Святого Спиридона 11 августа и праздник Успения Пресвятой Богородицы 15 августа, они все сливались в один день, в одно празднование.
1: Μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Άγιος Σπυρίδωνας άρχισε να έχει παγκόσμια εμβέλεια.
2: Но вот после Второй мировой войны, после вот этого времени, с середины 20 века, празднование святителя Спиридона приобрело вселенский характер.
1: Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι χιλιάδες, οι εκατομμύρια προσκυνητές που κατακλείζουν το προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος από τα πέρατα της γης.
2: И об этом знают, об этом праздник говорят, праздник посещает не только мы, жители Керкера, но и сотни, тысячи, миллионы паломников, которые приходят поклониться святителю Спиридону на остров Керкера не только из Греции, но и от краев земли, со всех краев земли.
1: Και γι' αυτό καθιερώθηκε εκεί 11 Αυγούστου να εορτάζεται τριήμερος, ώστε να μπορούν όλοι οι προσκυνητές και όσοι περισσότεροι ιερείς και ξένοι αρχιερείς να συμμετέχουν σε αυτήν την εορτή.
2: И поэтому было определено Священным Синодом и Священачальным Митрополией Киркирской, что празднование в честь святителя Спиридона 11 августа празднуется не один день, а три дня, чтобы и все паломники, и все священники, которые приезжают, в том числе из других стран, могли и послужить, и помолиться, и принять участие вот в этих торжествах в честь святителя Спиридона.
1: Η παγκοσμιότητα που έχει λάβει ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι δίδαγμα της Ορθοδοξίας.
2: И вот то всемирное признание, которое святитель Спиридон приобрел, это действительно его, благодаря его чудесам.
1: Γιατί και εγώ σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, έρχομαι από το νησί της Κέρκυρας και συλλειτουργούμε όλοι μαζί και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού.
2: И вот для нас тоже является таким чудом, то есть для нас лично, что мы пришедшие из острова Керкера, который находится не близко отсюда, но и мы все вместе, вместе с вами, в том числе и здесь, и сегодня, являемся едиными, потому что причастились из одной чаши тела и крови Христовых.
1: Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για την τεράστια φιλοξενία την οποία μας προσφέρατε και σε μένα, ο οποίος εκπροσωπώ τον Μητροπολίτη Κερκύρας κύριο Νεκτάριο, αλλά και στη συνοδεία.
2: Я бы хотел из глубины благодарного сердца, дорогой Владыка, вас поблагодарить за вашу доброту, за вашу любовь, за то неизреченное гостеприимство, которое вы оказали нам. И лично мне, как представителю делегации, как представителю митрополита Киркирского Нектария, так и всем нам, кто приехал вместе с этими мощами.
1: Μικρό το διάστημα το οποίο έμεινα στην πόλη σας, αλλά όπως στις συζητήσεις που κάναμε, έχω ενθουσιαστεί και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Γερόντισσα Δομνηνίκη για την φιλοξενία της εχθές που μου πρόσφερε στο μοναστήρι και εθαύμασα αυτό το μεγάλο έργο, κυρίως το πνευματικό το οποίο προσφέρει στο μοναστήρι.
2: Конечно, мы были очень малое время здесь, на вашей земле, в вашем городе, всего лишь 2 дня с небольшим, но очень много чудесного мы видели, и очень тепло все вы нас приняли. Конечно, я бы хотел поблагодарить и матушку игумени Новотихвинского монастыря, куда мы ездили вчера, за, конечно, ее тоже Авраамово гостеприимство, и, конечно же, мы восхищены теми делами, теми трудами, которые матушка несет, как столь прекрасно устроен монастырь. Конечно, главное, теми духовными трудами, которые сестричество и которые сама матушка несет в этом монастыре. Спасибо вам тоже большое.
1: Δεν θέλω όμως να κουράσω περισσότερο και τους και τον ευλαβέστατο λαό σας, αλλά και εσάς. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω, μια και είπαμε ότι ο μήνας του Αύγουστου στην Ελλάδα ονομάζεται το Πάσχα του καλοκαιριού.
2: Я бы, конечно, я хотел бы сказать еще много чего, но боюсь вас утомить. Поэтому, конечно, я завершаю свою проповедь. Хотел бы сказать вашему благочестивому народу, вашему благочестивому поражены, что, конечно, месяц август, который мы сегодня заканчиваем по старому стилю, на Пасхе, на Греции мы называем месяцем летней Пасхи.
1: Ελπιδοφόρο και ωραιότερο χαιρετισμό, ο οποίος υπάρχει στην Ορθοδοξία. Χριστός Βοσκρέσε!
2: Жизнеутверждающим возгласом приветствую вас, Пасхально.
3: Дорогой Владык, дорогой отец Христодул, я бы хотел попросить вас передать знак нашей любви, признательности, благодарности Владыке Нектарию, вот этот образ Пресвятой Богородицы Владимирской. Сегодня святитель Спиридон отбывает во Владимирскую землю. И с любовью, поклоном передайте, пожалуйста, вот таки Нектарию сию святую панагию.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα και για την αγάπη σας και να είστε σίγουρος και όλος ο λαός, αλλά και οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι αδελφότητες, ότι θα μεταφέρω τις καλύτερες εντυπώσεις στο Μητροπολίτη της Κέρκυρας.
2: Я вас благодарю горячо за вашу любовь, за ваше гостеприимство, за те подарки, которые вы дали. И, конечно, я расскажу, передам владыке, что и вы, дочь владыки, и дочь архипастыри, и священники, и ваш народ, конечно, выразили нам большую любовь. И вот эти самые прекрасные впечатления, которые мы имеем, мы принесем в Грецию, на Керкирию, и обо всем этом с радостью расскажем нашему владыке.
3: Благодарим. И, дорогие братья и сестры, хотел бы поблагодарить сугубо тех людей, которые немало потрудились для того, чтобы мы сегодня могли поклониться святителю Спиридону и в лице поблагодарить святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла и его послушника Сергея Юрьевича Рудова, заместителя председателя Всемирного Русского Народного Собора, который сопроводил принесение десницы к нам в Екатеринбург. Сергей Юрьевич, прошу и вас поприветствовать собравшихся, молящихся христиан.
4: Дорогой Владыка, славный, чудный, давно и сильно и обожаемый, любимый нами, дорогие уральцы, я благодарю вас, что вы пришли к святому Спиридону. Я благодарю вас за те молитвы, которые вы возносили Богу в этом замечательном храме. Храм – это точка сборки. Когда у вас есть проблемы, надо не идти как бы в клуб, там какой-нибудь казино и так далее, надо быть в храме. помолиться Богу, и Бог ответит на ваши молитвы. Поэтому всем огромное спасибо. Я сам уралец, поэтому для меня уральский дух, уральская суть, уральская молитва дорогого стоит. Но также, пользуясь случаем, дорогой владыка, я вот вижу, тоже уралец Константин здесь находится. На самом деле, донесение информации до людей — это всегда тайна, мистика такая тоже, непонятная многим. Поэтому, может быть, получилось так, что страна о святом Спиридоне узнала через Урал, через уральца вашего. Поэтому, Константин, тебе огромное спасибо. Твоя компания много сделала. Вообще много тайных героев как бы в этой истории. Благодарю греческую делегацию, конечно же, также владыку Нектария, ну и все-таки как бы дух русского народа. Мы как бы все, конечно, там бородатые, большие, могучие, но человек, он, особенно уралец, всех нас стоит сильно больше. Поэтому огромное вам спасибо за организацию, владыка, ну и мы всегда ваши.
0: И продолжая доброе слово Константина, ну, Сергея Юрьевича, да, Константин Валерьевич, я прошу вас тоже подойти сюда, сейчас ваше имя прозвучит. Вот этот скромный человек сделал так, что вся страна, медиаэкраны компании «Майер», Константин Валерьевич Майер, узнали о принесении десницы святителя Спиридона. И в этой связи я прошу огласить указы.
5: О благословение Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Евгения, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, во внимание к усердным трудам по принесению в Уральскую землю святых мощей святителя Спиридона, епископа Тремипунского, церковных наград удостоены архимандрит Христодул Триандофилос. Награждается медалью святой великомученицы Екатерины I степени.

0: Майер Константин Валерьевич награжден.
1: Итак, фотки.
2: Достой!
0: Достой! Достой! Достой! Майор Константин Валерьевич награждается медалью святой великомученицы Екатерины.
2: Достоин!

Павел. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Павел Александрович Спиридонидис награждается медалью святой великомученицы Екатерины.

0: сердечно благодарим. И знаете, как Господь показывает свои знаки. Вчера целый день, по прогнозам, какой-то дождь должен был покрапывать, а его не было. А ночью, в час ночи, полил такой дождь, которого и не ждали. И как-то в этом дожде была как-то грусть с тем, что мы расстаемся со святителем. И печаль о том, что люди, которые стоят в очереди, испытывают неудобства. Но Господь послал вновь утешение против прогнозов. Солнце – это знак благословения Божия. Я прошу всех, кто может, соответственно, подходите к мощам, молитесь. И в час дня мы начнем молебен. А в 14 часов будем прощаться и провожать святителя Спиридона во Владимирскую землю. Благодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститесь, а причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человека любче нас, ради умер и жив воскресы, и даровавы нам страшное сия, и животворящее таинство во благодеяние священий души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей, благодати Твоего царствия, присвоение, да, во святыне Твоей, теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, благодетелю, и так у всего жития ишета надежды живота вечного, в присносущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя, Христе, Боже наш, и Тя поесть, а тварь во веки, аминь. Владыка Христе, Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех. Я же миси подал благих и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блаже человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания. Достойно причащайтесь от святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы иси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою волю, огонь сый, опаляй недостойно, да не опалишь мене. Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во все составы, во утробы, в сердце. Попали терне всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе. Чувств просвети простую потерицу сего, призвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти, омый, украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи меня Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яку Твоего дому входом причащения, яку огням не бежит, всяк владей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, че на начале же бесплодных предтечу Твоего, премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, из же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бы и все освящения едины наших, блажит души и светлости Тебе ли поподобно, яко Бог и Владыце, славу все посылаем на всяк день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же ми благодарение сие в радость, здравие, веселье, в страшное же второе пришествие Твое, с подобием от грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежду по крови прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил миссии недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но род Отче, истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родшая, оживотвори мя умышленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная мать, помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно примати предчистых в тайно священие, во исцеление души же и тела. И подашь мне слезы покаяния, исповедания, воежепети и славите до вас одни живота моего, яко благословенно и препрославлено есть и во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей твоих, Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззакония наши. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст твоих якоже светлость огнем воссиявши благодать, вселенную просвети, не серебролюбие мира високровище снизка, высоту нам смиренно мудря показа, но твоими словесы наказуя, Отче, а не златоусть, моли слова Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял еси божественную благодати Твоим, а уснам, а вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне, златоусте, всеблажение преподобне, достойно хвалим Тя, еси бо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но притвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы почися, на умоление предстательствующей присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем именем Господним, высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Дорогие друзья, на наших волнах завершилась трансляция Божественной литургии. Сегодня она велась из города Екатеринбурга, из храма памятника на Крови. Трансляция завершена, ну а наш эфир продолжается.
3: Подвигом, размышляя о неопределенности земной жизни и о том, что мы путники, пришельцы и странники, как и все отцы наши, мы пришли и посмотрели на мир и отыдем. Наступила смерть и все разрушила. Подвязайся возненавидеть ото всего сердца привременные блага и, подобно премудрому купцу, продай все и купи оное поле, где сокрыто сокровище, многоценный жемчуг. Копай и добудь его, и тогда ты станешь богатой в благодати. Поле — это монашество, и, продавший все свои желания, наслаждение и свободу, купил его — и, копав лопатой, то есть потрудившись в монашестве, обрел благодать утешителя духа, и стал богатым в любви и надежде на Бога. Ничего нет прекраснее монашества, когда живут в нем согласно заповедям преподобных отцов наших. Человек приобретает роскошь подлинной радости и ликует в Боге, исполняясь блаженного упования, что будет вечно жить с Богом в блаженстве и неизглаголанной радости. О глубина Божия! О богатство невыразимое и сладчайшее! Если апостол Павел, несмотря на все свое красноречие, не мог даже образно описать того, что видел и ощутил в своем восхищении в рай, то что же я, отребье, смогу рассказать о величии божественной радости? «Вкусите и видите, яко благ Господь, чадо мое и Иисусово, блюдись, чтобы ничто из считающегося в миру за благо не отлучило тебя от Иисуса, но все свое желание приложи на небесное, ибо наше житие на небесех есть. Презри все, почти себя землей и пеплом, в нынешнем веке надежного нет ничего. Убегай от греха, как от огня и от ядовитой змеи, и в Иисусовой молитве прибегай к Господу Иисусу, и Он чудесным образом будет избавлять тебя от напастей. Ради Иисуса пожертвуй всем, ибо Он достоин всякой приносимой в жертву любви».
2: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Одним из важнейших направлений деятельности отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алапаевской епархии является духовное окормление и оказание помощи пожилым людям и тяжелобольным на дому. Эту важную миссию несет Сестричество Милосердия. Его патронажная служба для многих подопечных становится хорошей поддержкой. Руководитель отдела иеродиакон Василиск Савельев подчеркивает особую ценность человеческого участия. Для наших подопечных беседа – это не менее важная, а порой и более значимая помощь, чем бытовая. Это тепло, это чувство, что ты не забыт, что кому-то не безразлична твоя жизнь. Мы стремимся дарить не только руки помощи, но и сердца. Сестры Милосердия не ограничиваются лишь уходом. Они становятся для подопечных близкими людьми, дарят им внимание, утешение и ощущение причастности. Их труд – это служение, в котором соединяются профессиональная забота и искренняя любовь к ближнему. Особую благодарность отдел выражает ООО «Фишторг-96», город Арамиль, за содействие в приобретении средств гигиены и ухода для нуждающихся. Благодаря сотрудничеству с руководством организации, в частности с генеральным директором Тимуром Раульевичем Сиддиковым, удалось обеспечить подопечных самым необходимым. Такая поддержка дает возможность продолжать дело милосердия и дарить тепло тем, кто особенно в нем нуждается. Низкий поклон всем, кто откликается на чужую боль и вносит свой вклад в общее доброе дело. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Благочинный Невского округа, настоятель храма апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский 9 сентября освятил детский сад номер 38. В дошкольном учреждении специализируется на работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми нарушениями речи. Дорогие воспитатели, пусть Божие благословение пребывает всегда в ваших сердцах. Ваш труд требует не просто профессионализма, но огромного сердца, способного вместить чужую боль и подарить безусловную любовь. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, мудрости свыше, терпения, которому нет конца, и тихой духовной радости, которая одна способна исцелять уставшие души, сказал отец Дмитрий. Ранее, 7 сентября, отцом Дмитрием был подписан договор о социальном партнерстве благочиния и детсада. Были обсуждены аспекты духовно-нравственного воспитания детей, формирование понятий о нравственности, уважении к традициям и культурному наследию. Именно в дошкольном возрасте закладываются представления о добре и зле, милосердии и ответственности. И наша общая задача – помочь детям обрести эти ориентиры в атмосфере любви и заботы. Сотрудничество с дошкольными учреждениями – важный шаг на этом пути, отметил благочинный. И в завершение выпуска. В августе прихожане и благотворители храма Живоначальной Троицы в Чертанове собрали и передали гуманитарную помощь в церковный штаб помощи при синодальном отделе по благотворительности. Собранная помощь будет направлена жителям новых регионов и приграничных территорий России, пострадавшим в результате военных действий, а также московским семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации. В храме святителя Иннокентия Московского в Бескудникове после Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы прошла Успенская ярмарка. Ярмарка прошла в храме третий год подряд и стало приятным продолжением праздничного дня. Регент хора «Артос» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, ответственный секретарь Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения Варвара Андреевна Волкова участвовала в работе детского хорового лагеря Псковской митрополии. Итогом этой работы стало пение сводного детского хора на литургии в праздник Преображения Господня в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, которую возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 22 глава, с 35 по 46 стих. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называют его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. А сейчас, дорогие братья и сестры, традиционно обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее Евангелие. «Предложил Господь заповедь о любви к Богу и ближним и тотчас дополнил ее учением о своем сыновстве Богу и Божестве. Для чего же это? Для того, чтобы истинная любовь к Богу и людям не иначе возможна, как под действием веры в Божество Христа Спасителя, в то, что Он есть воплотившийся Сын Божий. Такая вера возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь возлюбившего нас Бога, который и Сына Своего Единородного не пощадил, но предал Его за нас? Она же доводит эту любовь до полноты совершения, а любовь ищет живого союза. Чтобы достигнуть этого союза, надобно победить чувство правды Божией, карающей грех. Без этого страшно приступать к Богу. Чувство же это побеждается убеждением, что правда Божия удовлетворена крестной смертью Сына Божия. Убеждение такое, от веры, следовательно, вера открывает путь любви к Богу. Это первое. Второе — вера в Божество Сына Божия, нас ради воплотившегося, страдавшего и погребенного, дает образ любви к ближним, ибо то и любовь, когда любящий полагает душу свою за любимых. Она же дает и силы к проявлению такой любви. Чтобы иметь такую любовь, надо стать новым человеком вместо эгоистического — самоотверженным. Только во Христе человек становится новая тварь. Во Христе же бывает тот, кто верой и благодатным возрождением через святые таинства с верой принимаемые соединяется со Христом. Отсюда выходит, что чающий без веры сохранить у себя, по крайней мере, нравственный порядок, напрасно ожидает этого. Все вместе. Человека разделить нельзя. Надо всего его удовлетворять».

0: Щая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: Настанет день, исчезну я. А в этой комнате пустой все тоже будет. Стол, скамья, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И так же будет небо дно смотреть в открытое окно, и море ровной синевой манить в простор пустынный свой. Мои последние батуринские дни были вместе с тем и последними днями всей прежней жизни нашей семьи. Мы все понимали, что прежние на исходе. Отец говорил матери: «Разлетается душа моя, наше гнездо». В самом деле Николай это гнездо уже бросил, Георгий собирался бросать. Срок его поднадзорности кончился. Оставался один я, но шел и мой черед. И все-таки, как водится, никто из нас, кроме, конечно, матери, ничего не додумывал. Я тем более.

Опять еще раз была весна. И опять казалась она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем не похожего на все мое прошлое. Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь, наконец, уже полностью ту простоту, будничность, которая есть здоровье. Возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какой-то новой опытностью, умудренностью. Так проснулся и я однажды, в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которой я по молодости не имел надобности завешивать. Я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил, и все то здоровье, молодое тепло, которым нагрел я за ночь постель и себя самого. В окна светило солнце, от верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы. Утро было уже похоже на летнее, со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему, мягкому и чистому воздуху, запахом солнечного сада со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорные непреложному и бесконечному течению земных дней. На балконе пили чай и разговаривали. Был опять брат Николай, он часто приходил к нам по утрам. И он говорил, очевидно, обо мне. «Да что ж тут думать? Конечно, надо служить. Поступить куда-нибудь на место. Думаю, что Георгию все-таки удастся устроить его где-нибудь, когда он сам как-нибудь устроится». И эти слова еще более умиротворяли меня. Ну что ж, служить так служить. А потом все это еще так не скоро. Георгий уедет не раньше осени, а до осени еще целая вечность. Какие далекие дни. Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными. При всей той близости их мне, с которой я все думаю о них за этими записями и все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем. Случалось, бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый фотографический альбом. Странные и сложные чувства возбуждали лица тех, что глядели с его поблекших карточек. Прежде всего, чувство необыкновенной отчужденности этих лиц. Ибо необыкновенно бывает чужд человек человеку в иные минуты. А потом происходящее из этого чувства, повышенная острота ощущения их самих и их времени. Что это за существа, эти лица? Это все люди, когда-то и где-то жившие. Каждый по-своему, разными судьбами и разными эпохами, где было все свое. Одежды, обычаи, характеры, общественные настроения, события. Вот суровый чиновный старик с орденом под двойным галстухом, с большим и высоким воротом сюртука, с крупными и мясистыми чертами бритого лица. Вот светский щеголь времен Герцена, с подвитыми волосами и с бакенбардами, с цилиндром в руке, в широком сюртуке и таких же широких панталонах, ступня которого кажется от них маленькой. Вот бюст грустно красивой дамы, затейливая шляпка на высоком шиньоне, шелковое платье с рюшами, плотно обтягивающие грудь и тонкую талию, длинные серьги в ушах. А вот молодой человек 70-х годов. Высокие, широко расходящие воротнички крахмальной рубашки, не скрывающие кадыка, нежный овал чуть тронутого пушком лица, юная томность в загадочных больших глазах, длинные волнистые волосы. Сказка, легенда все эти лица, их жизни и эпохи.

начале лета я как-то встретил на деревне невестку Тоньки. Она приостановилась и сказала: «А вам один человек поклон прислал?» Воротясь домой вне себя от этих слов, я оседлал кабардинку и пустился, куда глаза глядят.

Помню, был в Малиновом, доехал до Ливенской большой дороги. Наступал один из тех безмятежных вечеров начала лета, когда в полях царит какая-то особенная полнота мира, красоты и благоденствия. Я постоял возле дороги, подумал, куда еще, пересек ее и поехал целиком дальше.

Я ехал на блеск уже низкого солнца, въехал в чей-то большой лес, начинавшийся длинной лощиной с заросшими оврагами и буераками, где цветы и травы, уже свежевшие и пахнувшие лесной луговой свежестью, были по брюхо лошади. Кругом по всем кустам и чащам сладко голосили и цокали соловьи. Где-то далеко вдали, мерно и настойчиво, как бы убежденная среди всех этих тщетных соловьиных восторгов в правоте только своей одинокой бездомной печали, не смолкая, куковала

Ее гулко полый голос казался то ближе, то дальше, грустно и дивно чередуясь с еще более дальними откликами вечереющего леса. И я ехал и слушал, потом стал считать, сколько лет нагадает мне она, сколько еще осталось мне всего того непостижимого, что называется жизнью, любовью, разлуками, потерями, воспоминаниями, надеждами. И она все куковала и куковала, суля мне что-то бесконечное. Но что таило в себе это бесконечное? В загадочности и безучастности всего окружающего было что-то даже страшное. Я смотрел на шею кабардинки, на ее гриву, откинутую на сторону, и ровно в лад с ходом мотавшуюся. На всю эту поднятую конскую голову, когда-то, в дни сказочные, порой говорившую вещим голосом. Страшна была ее роковая бессловесность. Это вовеки ничем не могущее быть расторгнутым молчание. Немота существа столь мне близкого и такого же, как я, живого, разумного, чувствующего, думающего. И еще страшней сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание. И с бессмысленно жуткой радостью голосили кругом соловьи, и с колдовской настойчивостью куковала вдали кукушка, тщетно, весь свой век взыскующая какого-то заветного гнезда. Летом я был в городе на Тихвинской ярмарке и еще раз случайно встретился с Балавиным. Он шел с каким-то барышником. Барышник был на редкость грязен и оборван, он же особенно чисто наряден. Во всем с иголочки, в новой соломенной шляпе и с блестящей тросточкой. Барышник, поспешая рядом с ним, яростно клялся ему в чем-то, поминутно взглядывал на него, дико и вопросительно. Он шел, не слушая, холодно и жестко глядя перед собой своими светло-зелеными глазами. «Все брехня», — кинул он, наконец, невнимательно. И, поздоровавшись со мной, так, как будто мы не 2 года тому назад, а только вчера виделись, взял меня под руку и предложил зайти попить чайку и немножко побеседовать. И мы зашли в один из чайных балаганов, и за беседой он стал с усмешкой меня расспрашивать. «Ну-с, как поживаете, в чем преуспеваете?» А потом заговорил о бедственном положении наших дел. Он откуда-то знал их лучше нас самих. И опять о том, как быть лично мне. Я после того простился с ним настолько расстроенный, что даже решил тотчас же домой уехать. Уже вечерело, в монастыре звонили ко всеночной. Ярмарка, стоявшая на выгоне возле него, разъезжалась. Коровы, уводимые за скрипучими телегами, убиравшимися на шоссе, ревели как-то угрожающе, захлебывались. Обратные извозчики, ныряя по пыльным ухабам выгна, бесшабашно неслись мимо. Я вскочил на первого попавшегося и погнал его на станцию. Был как раз вечерний поезд в нашу сторону. «Да что же делать?» – думал я, вспоминая речи Балавина и все больше убеждаясь, что смысл их был, собственно, отчаянный. «И ума не приложу, как вам быть далее», — говорил он мне. «Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали, к разным иностранным коллегиям приписывались, а вам куда скакать или приписываться? Вы вообще, я полагаю, служить не можете, не те у вас мечтания. Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь. Насчет Батурина один исход вижу. Продать как не можно скорее, пока с молотка не продали. В этом случае у вашего батюшки в кармане хоть грош, а все-таки останется. А насчет себя вы уж как-нибудь сами подумайте». «Ну что же я могу выдумать?» – спрашивал я себя. «В амбар к нему, что ли, поступить?» Эта встреча несколько охладила даже мою работу над Гамлетом. Я переводил его для себя прозой. Он никак не был в числе произведений близких мне. Он просто попался мне под руку, как раз тогда, когда мне так хотелось снова начать чистую трудовую жизнь. Я немедленно взялся тогда за работу, и она вскоре увлекла меня, стала радовать, возбуждать своей трудностью. Кроме того, родилась во мне тогда мысль стать вообще переводчиком. Открыть себе впоследствии источник не только неизменных художественных наслаждений, но и существования. Теперь, воротясь домой, я вдруг понял всю сомнительность подобных надежд.
понял и то, что дни идут, а все мои мечтания, которые Балавин, сам того не желая, вновь взволновал во мне, так и остаются мечтаниями. О нашем бедственном положении я быстро забыл. Другое дело были мечтания. В чем, собственно, состояли они? Да вот упомянул, например, Балавин случайно про Кавказ. Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали. И опять стало казаться мне, что я бы полжизни отдал, лишь бы быть на месте отцов».

0: На ярмарке гадала мне по руке молоденькая цыганка. Но чего только не перечувствовал я, пока она держала меня за руку своими цепкими черными пальцами, и сколько думал потом о ней. Вся она была, конечно, необыкновенно пестра разноцветностью своих желтых и красных лохмотьев, и все время слегка поводила бедрами, говоря мне обычный вздор, откинув шаль с маленькой смоляной головы и томя меня не только этими бедрами, сонной сладостью глаз и губ, но и всей своей древностью, говорившей о каких-то далеких краях и тем еще, что опять тут были мои отцы. Кому же из них не гадали цыганки? Моя тайная связь с ними, жажда ощущения этой связи, ибо разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас? В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: «Все-таки, что такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня в беспредельности прошлого и будущего, и вместе с тем в каком-то батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени?» И видел, что жизнь моя и всякая есть смена дней и ночей, дела отдыха, встречи, бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями. Есть беспорядочные накопления впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть, да и то неизвестно зачем и как, удерживается в нас. Есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязанных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем. А еще нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и связанное с ним вечное ожидание. Ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем, когда настанет оно, эта суть, этот смысл, вдруг, наконец, обнаружится. Вы, как говорится, в оракулах слишком вдаль простираетесь. И впрямь. Втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом? Брат Георгий уехал опять в Харьков. И опять, как когда-то бесконечно давно, когда его везли в тюрьму в светлый и холодный октябрьский день, я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым блестящим дорогам, отгоняли бодрыми разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. «Все Бог даст устроиться», — говорил брат, себелюбиво, не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. «Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас выпишу тебя, а там видно будет, что и как». «Хочешь папиросу?» — сказал он и с удовольствием стал глядеть, как я неловко в первый раз в жизни закуриваю. Возвращаться домой одному было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго втайне боялись, совершилось. Что вот брата уже нет, что я еду один и один проснусь завтра в Батурине. А дома меня ожидало еще и большое несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу не дававшая отдыху шедшему крупной рысью кореннику. Приехав, я о ней не подумал. Ее не выводив, напоили. Потная, она смертельно продрогла, простояла морозную ночь без попоны и под утро пала. В полдень я пошел в Лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая и светлая пустота была в мире! Какое гробовое солнечное молчание, какая прозрачность воздуха, холод и блеск пустых полей. Кабардинка безобразно чернела в лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком и тонкой длинной шеей, с далеко откинутой лежачей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, сладострастно мотали, рвали его. Стая старых воронов ожидательно торчала подле, как-то свирепо взлетая порой, когда собаки, беспокойно рычавшие даже в самый разгар своих мерзких хлопот, вдруг кидались на нее со скаленными и окровавленными мордами. А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате за мелкими квадратными стеклами которой ровно синело осеннее небо и чернели нагие деревья, послышались по коридору быстрые и тяжелые шаги, и внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. «Вот», — сказал он решительно, кладя ее рядом со мной, — «дарю, что могу. Чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит». Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать. Он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. «И вообще ты не очень убивайся», — прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. «Это я уж не о лошади, конечно, говорю, а вообще о твоем положении. Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе?» «Больше всех думаю. Я перед всеми вами виноват, всех вас по миру пустил. Да у тех хоть что-нибудь есть. Николай все-таки хоть немного обеспечен, у Георгия есть образование, а у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный, Георгий всегда вечным студентом останется, а вот ты... И хуже всего то, что не усидишь ты долго с нами, и что тебя ждет, один Бог ведает. А все-таки помни мое, нет беднее беды, чем печаль».
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 11 сентября – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют евангелисты Матфей и Марк. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа управление Галилею. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяче начальникам. Дочь Иродиады, Соломия, плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она не попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил своего предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Соломии. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершалось злодеяние. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Соломией еще при их земной жизни. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Далее в этом выпуске. 8 сентября этого года, в день 83-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, в мемориальном комплексе «Саур-могила» в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная встреча ковчега с частицей честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Выбор места и времени принесения святыни обусловлен глубокой исторической преемственностью. Курган Саур-могила является одним из главных символов воинской славы. В 1943 году на этой высоте велись кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, а летом 2014 года здесь проходили ожесточенные бои между защитниками региона и вооруженными формированиями Украины. Разрушенный в ходе столкновений мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И 8 сентября 2022 года на его территории был зажжен вечный огонь, доставленный от могилы неизвестного солдата в Москве. Кроме того, 8 сентября по старому стилю является днем исторической победы русского воинства на Куликовом поле в 1380 году. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ковчег с мощами был доставлен председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, главой Синодального отдела по взаимодействию с казачеством, митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Во встрече приняли участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко, глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник. Присутствовали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, представители военного духовенства, клирики Донецкой епархии и многочисленные верующие. Обращаясь к участникам мероприятия, митрополит Кирилл отметил промыслительное значение второго обретения честных мощей благоверного князя в нынешний ответственный для страны исторический период. Архиерей подчеркнул, что великий князь Дмитрий Донской, вошедший в историю как собиратель русских земель и небесный покровитель христолюбивого воинства, незримо предстоит престолу Божию, утверждая духовную крепость народа в деле защиты правды. Мы находимся на святом месте, где неоднократно доказывался героизм людей нашей великой страны. Так было во все времена, и в годы Великой Отечественной войны, и ныне, во время проведения специальной военной операции, отметил владыка Кирилл. Затем митрополит Кирилл в сослужении митрополита Владимира совершил молебен перед ковчегом со святыней. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор священнослужителей Донецкой епархии. В завершение молебного пения была вознесена сугубая молитва об Отечестве и воинстве, а также возглашена вечная память преснопоминаемым вождям и воинам за веру и Отечество, на поле брани жизнь свою положившим. После соборного молебного пения на площади возле часовни благоверного князя Александра Невского было оглашено патриаршее обращение по случаю второго обретения честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Выступая перед собравшимися, Сергей Кириенко выразил благодарность предстоятелю Русской Православной Церкви. Денис Пушилин напомнил о совпадении памятных дат, подчеркнув, что 8 сентября по старому стилю состоялась Куликовская битва. «Для нас это событие имеет глубокий смысл. Дмитрий Донской – символ единства и победы. Теперь он с нами, он наше знамя на передовой. Это знак и напоминание. Русь уже не раз проходила через военные испытания. Мы собирались, принимали бой и побеждали. Победим и сейчас». Добрый знак, что частицы мощей князя оказались на Донбасской земле. Они будут доставлены бойцам на передовую, как наша общая молитва, поддержка и вера. Пусть эта святыня хранит ребят. Наша сила в единстве, мужестве наших защитников и крепости тыла. Вместе мы обязательно придем к победе, сказал в завершение Леонид Пасечник. В рамках дальнейшей программы мероприятий участники церемонии проследовали к главному монументу на вершине кургана, где состоялось возложение цветов к вечному огню. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый день, дорогие друзья! Вы все так же настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», где вас встречаю я, Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом сегодня Екатерина Попова. Ну а на календаре по-прежнему воскресенье, 13 сентября. Итак, кратко расскажу вам о тех программах, которые сегодня днем, вечером до полуночи будут составлять вам прекрасную компанию в нашем эфире. Совсем скоро ждем передачу «Детям о Боге», послушаем библейские рассказы. В 14.20 программа из цикла «Беседы о вечном» поговорим о деньгах. В 15.15 программа из цикла «Живые художники». В 15.30 у микрофона Ольга Мануйлова. «Дом с зеленой крышей» – ее авторская программа. В 16.10 православный календарь, в 16.25 доктор Игорь Борисович Хлынов отвечает на ваши вопросы, в 17.20 гость в студии. В 18.10 передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Продолжим говорить про здоровье вен. В 18.30 у микрофона Виктория Кауган. Услышим репортаж об экскурсии под названием «Бажов». В 19.10 первосвятитель. Услышим проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси. В 19.30 программа из цикла «Звучащая книга». Затем повтор программы «Живые художники». В 20.20 беседа о вечном. В 21.10 и в 23.10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. В 22.30 духовное слово. В 23.40 программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Вот такие программы совсем скоро вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Встреча Иосифа с отцом. Фараон, услышав, что Иосифа посетили братья, приказал дать им путевой запас пищи, одежду и колесницы для них, их детей и для отца. Он пригласил их всех приехать в Египет. Когда Иаков услышал, что его любимый сын Иосиф жив и что он может увидеть его, то возликовало его сердце, и он сказал: «Еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его». После этого Бог сказал Иакову во сне: «Иаков, я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно». Иаков собрался со всеми своими детьми, внуками и со всем имуществом и отправился в Египет. Иосиф запряг свою колесницу и выехал навстречу им. Увидев своего дорогого отца, он пал ему на шею и долго плакал от радости. Когда фараон услышал, что все уже приехали, он позвал к себе Иосифа и сказал ему: «Ну вот, отец твой и братья пришли к тебе. Перед тобою весь Египет, и ты на лучшем месте земли, посели их». Иосиф дал всем своим родным во владение лучшую часть земли египетской и постоянно снабжал их хлебом и всем необходимым. Иаков не возвратился в землю ханаанскую, а остался в Египте. Перед смертью он благословил двух сыновей Иосифа, Манассию и Ефрема, а потом и всех своих 12 сыновей. Как завещал Иаков, сыновья отнесли его тело в землю ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, где уже были похоронены Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка. Бытие, главы 45 по 50. Рабство израильского народа в Египте. Прошло много-много лет. Умер Иаков и все его сыновья. Когда Иаков боролся с Богом, Господь, благословив его, дал ему новое имя — Израиль, что в переводе означает «боровшийся с Богом». Поэтому все потомки, оставшиеся после Иакова, до сих пор называются израильским народом, а также еврейским народом. После смерти Иосифа в Египте стал владычествовать другой фараон, который не знал мудрого Иосифа и его добрых дел. Этот фараон увидел, что народ израильский стал очень многочисленным и сильнее народа египетского. Тогда он сказал своему народу: «Давайте перехитрим израильтян, чтобы они не размножались. Иначе, когда случится война, то соединятся они с нашими неприятелями,

0: вооружатся против нас и выйдут из земли нашей». Фараон поставил над народом израильским начальников, которые изнуряли израильтян тяжкими работами. Но чем более их изнуряли, тем более они умножались и тем более возрастали, так что все опасались их. Поэтому египтяне с еще большей жестокостью стали принуждать их к работам, старались сделать их жизнь невыносимо тяжелой. Но Бог увидел долгое страдание народа, уповающего на Него, и послал ему Избавителя. Вторая книга Моисеева. Исход. Глава 1, стихи с 6 по 14. Младенец Моисей в корзинке. Фараон узнал, что народ израильский не ослабевает от тяжких работ, но все более крепнет. Тогда он приказал, чтобы каждого новорожденного сына израильтян бросали в реку. У одной израильтянки родился сын. Эта женщина знала, что Бог может спасти ее младенца, и поэтому она с молитвой поручила его попечению Божьему. 3 месяца она скрывала своего сына, но когда стало невозможно прятать его, она взяла корзинку, осмолила ее, положила в нее ребенка и спрятала в тростнике у берега реки Нил. Имя этого младенца — Моисей. Сам Бог избрал его для помощи своему народу, и поэтому он вложил в сердце его матери твердую уверенность в том, что Господь позаботится о его жизни. Она послала свою дочь наблюдать за тем, что случится с малышом. Исход, глава 2, стихи с 1 по 4. Дочь фараона находит Моисея. Дочь фараона вместе со своими служанками вышла купаться к реке. Вдруг она заметила среди тростника корзинку и услышала плач ребенка. Она приказала своей рабыне принести ее. Открыв корзинку, дочь фараона увидела плачущего младенца, который был прекрасен. Она сжалилась над ним и решила взять его к себе и усыновить. Тут сразу же подошла сестра мальчика и спросила, не хочет ли принцесса найти кормилицу для него. Дочь фараона согласилась. И когда девочка привела свою мать, дочь фараона сказала ей, «Возьми этого младенца и вскорми его мне. Я тебе за это уплачу». Мать с радостью взяла своего сына, благодаря Господа за то, что он внял ее молитве. Когда Моисей подрос, мать привела его к дочери фараона, и он жил во дворце у нее, как сын. Хотя Моисей рос во дворце фараона, он знал, что он еврей. Когда он стал взрослым, то решил посмотреть, как живет его родной народ. Он видел, как жестоко угнетается его народ. Однажды Моисей заметил, как египтянин бил одного еврея. Моисей хотел защитить своего соплеменника. Он убил египтянина, а потом тело его спрятал в песке. На следующий день Моисей увидел, как ссорились 2 еврея. Он спросил у одного из них, «Почему ты бьешь ближнего твоего?» Тот ответил, «Кто поставил тебя судьею над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Тогда Моисей испугался и подумал, «Наверное, об этом деле узнали». Когда фараону сказали о случившемся, он хотел убить Моисея. Моисей убежал от фараона в землю Мадиамскую. Там он познакомился со священником Иофором и его семьей и остался жить у них. Священник Иофор выдал за Моисея свою дочь Сипфору. Исход, главы 2, и третья. Горящий терновый куст. Жизнь Моисея резко изменилась. Первые 40 лет своей жизни он провел в Египте, воспитываемый как сын дочери фараона. После этого, следующие 40 лет, Моисей был пастухом у Иофора, своего тестя. Спустя долгое время умер царь египетский, то есть фараон. И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли к Богу. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что Моисей идет посмотреть, и воззвал к нему из горящего куста: «Моисей, Моисей, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога. Господь сказал ему из куста: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я посылаю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Но Моисей сомневался. Он считал себя недостойным такой великой задачи. Он сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» На что Бог ответил ему: «Я буду с тобою». Исход, глава 3, стихи с 1 по 12. Моисей и Аарон перед фараоном. Когда Господь сказал Моисею, что он посылает его к фараону, чтобы тот отпустил народ Божий, то Моисей ответил: «О Господи, я тяжело говорю и косноязычен. Пошли другого, кого можешь послать». Тогда Господь указал Моисею на его брата Аарона и сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить. А я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу. Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И фараон стал поступать с израильтянами с еще большей жестокостью и велел надзирателям умножить работу для них. Много знамений и чудес совершил Господь на глазах у фараона. Но сердце его было ожесточено, и он не хотел отпускать народ Божий. 9 ужасных наказаний Господних постигло весь народ египетский. Вода в реке Нил превратилась в кровь. Жабы покрыли землю египетскую. Персть земная сделалась мошками. Множество песьих мух появилось в Египте, моровая язва, на людях и на скоте воспаление с нарывами, град, саранча и тьма по всей египетской земле. Но фараон все время ожесточал свое сердце, хотя и сам страдал от наказаний, но народу израильскому не разрешал уйти. Тогда Моисей и Аарон стали угрожать ему последним, 10-м наказанием. Исход, главы с 4 по 10. Кровь пасхального агнца. Итак, сердце фараона не смягчилось, хотя он видел все великие чудеса и Божье возмездие. И сказал Моисей: «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец, самый старший сын в семье, в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Всему народу израильскому Господь повелел через Моисея, чтобы каждая семья в эту ночь заколола агнца, то есть здорового ягненка без порока, испекла его, и чтобы каждый член семьи ел его. Кровью закланного агнца Бог велел всем израильтянам помазать косяки и перекладины дверей дома. Господь сказал: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Сыны Израилевы исполнили повеление Божие, а египтяне, как всегда, легли спать. В полночь умерли все их первенцы. И встал фараон ночью сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. С этого времени Господь установил для израильтян праздник, называемый Пасха. Слово «Пасха» означает «прохождение мимо», «переход». Имеется 2 смысла. Первый. Господь прошел мимо домов сынов Израилевых и пощадил их первенцев. Второй. Израиль, ведомый Богом, переходит Черное море, а христиане, народ Божий, в воскресении Христовом, Пасхе, переходят от смерти к жизни. Каждый год израильтяне должны есть агнца с пресным хлебом в этот праздник, вспоминая свое избавление. Исход, глава 11, 12 и 30. Господь выводит израильтян из Египта. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ израильский, чтобы скорее выслать его из земли той, потому что они говорили: «Мы все умрем». И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышло с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не закисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. Бог повел израильский народ пустынной дорогой, ведущей к Черному Красному морю. Только один Господь знал, куда повести свой народ. Поэтому он шел перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, освещая им путь. Когда облако останавливалось, израильтяне раскидывали свои шатры и отдыхали. А когда облако двигалось, они снова продолжали свой путь. Никогда не отлучался от народа столб облачный днем и столб огненный ночью. Так и мы, когда доверимся руководству Божию, всегда будем находиться под водительством Его Духа и не будем делать неверных шагов и ошибок в жизни. Тогда облако Божественного милосердия будет окружать нас как в светлые дни, так и в темные ночи испытаний и тревог. Голос Его любви и утешения никогда не покинет нас, если мы будем искать постоянного молитвенного общения с Ним. Исход, глава 12, стихи с 31 по 40. Глава 13, стихи с 20 по 22.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Координатор по утверждению трезвости провел встречу со школьниками Верхней Синичихи. 9 сентября, в преддверии Дня трезвости, по благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия, благочинный Алапаевского округа, епархиальный координатор по утверждению трезвости иерей Сергий Беляков посетил муниципальное образовательное учреждение Верхнесинечихинская средняя общеобразовательная школа номер 3. Отец Сергий провел беседу с учащимися 8 классов. Священник в своем обращении отметил, что алкоголь, наркотические и иные пагубные вещества ограничивают человека, лишают свободы выбора, затуманивают разум, разрушают планы и отдаляют от близких. Он показал, что такие привычки незаметно подтачивают силы и мешают раскрыть Богом данный потенциал. Особое внимание отец Сергий уделил тому, как строить жизнь на прочных нравственных основах, о важности ответственности за свои поступки, о силе воли и внутренней дисциплине, о том, что настоящая свобода – это не вседозволенность, а умение управлять собой и беречь дар жизни. Батюшка делится простыми, но глубокими примерами, помогающими подросткам по-новому взглянуть на привычные вещи и задуматься о своем будущем. В завершении встречи батюшка ответил на вопросы школьников. Такие мероприятия – важная часть работы епархии. Они помогают подросткам сделать осознанный выбор в пользу здорового и созидательного образа жизни. Далее в этом выпуске. В издательстве Московской Патриархии вышел православный церковный календарь «День смыслом наполняя» на 2027 год. Православный календарь с душеполезными чтениями – это ежегодное тематическое приложение официального патриаршего календаря Русской Православной Церкви. Издание хорошо иллюстрировано и рассчитано на широкий круг читателей. Жития и наставления прославленных угодников Божьих и подвижников благочестия, повествования о святых местах и славных традициях истории России во все времена являлись свидетельством непреходящего значения евангельских заповедей, служили духовным ориентиром для русского народа, укрепляли его веру в Бога и любовь к Родине. На каждый день церковного года календарь «День смыслом наполняя» содержит душеполезные чтения, в которых основы жизни по Евангелию раскрываются через воспоминания великих людей и приобщение к духовному опыту святых. В календаре подробно повествуется о многих святых и церковно-исторических событиях, юбилеи которых будут отмечаться в 2027 году. Среди них 150-летие представление преподобного Антония Медведева Радонежского, наместника Троицы Сергиевой Лавры, 75-летие представления блаженной Матроны Московской, 450-летие со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского, выдающегося русского военачальника и государственного деятеля в эпоху Смуты, 200-летие со дня рождения Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода, выдающегося церковно-государственного деятеля, 150-летие со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Календарь также включает месяцы слов с богослужебными заметками, которые содержат указания на ежедневное чтение из Священного Писания, возглашаемые в храмах за богослужением. В справочный раздел издания включен список церковных праздников и памятных дат, указания о постах и трапезе, перечень дней особого поминовения усопших и другое. В оформлении первой полосы обложки использована картина Иллариона Михайловича Прянишникова «Крестный ход». И в завершение выпуска. С 11 по 12 сентября в Преображенском кафедральном соборе города Серова верующие смогут поклониться святыне, ковчегу с частью мощей блаженной Матроны Московской. Блаженная Матрона – одна из самых почитаемых святых XX века. От рождения, лишенная телесного зрения, она обладала особым духовным прозрением, видела сердца людей, их боль и сокровенные мысли. За кротость, безграничную любовь к ближним и готовность помочь каждому в народе ее с любовью называют «матронушкой». к святой Матроне издавна обращаются с самыми разными прошениями о даровании здоровья, о создании и сохранении семьи, о рождении детей, о семейном благополучии. Еще до официального прославления к ее могиле стекались тысячи людей и по вере своей получали помощь и утешение. Ковчег с мощами пребывает в Серов из Тульской епархии, земли, тесно связанной с жизнью и подвигом блаженной старицы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
2: Добрый день, братья и сестры.
1: Сегодня предлагаю поговорить про богатство, бедность и благотворительность. Вот где проходит та самая грань между разумным обеспечением семьи и грехом сребролюбия. И про десятину на храм тоже об этом сегодня поговорим. Итак, батюшка, насколько часто вот вы в своем приходе среди прихожан встречаете, ну, такое, скажем так, неправильное немного отношение к деньгам?
2: Ну, я бы не сказал, что часто встречаю. Тут ведь, видите, у нас, вот если люди пожилые, то что случается? За годы советской власти как-то у нас такая страсть у людей появилась накапливать. Ну, что там греха таить? Жили очень бедно, жили очень скудно. А потом появилась возможность откладывать, как говорили, на черный день. Ну, это дело такое очень, которое увлекает человека. И многие откладывали. Потом наступили перестроечные реформы, в том числе денежные. И все вклады пропали. У некоторых там по десяткам тысяч это все пропало. Ну, по тем временам это очень большие деньги, конечно же, были. И вот не только откладывать денежки, но и другие вещи на черный день все откладывать. Ну, понятное дело, что вот была такая скудность. Но это вот превращается с годами, со временем у некоторых людей действительно в страсть. Вот как, допустим, отличить страсть это или все-таки какой-то разумный, такой трезвый подход. Но я думаю, что страсть, она возникает там, когда человек очень привязывается к каким-либо вещам. Страсть ведь от слова страдание. И, допустим, когда он лишается каких-то вещей, то он не в состоянии сказать «Бог дал, Бог взял». Он очень переживает из-за этого, может быть, даже и здоровья лишится на этой почве. Вот тогда, я думаю, начинается страсть уже. Даже не в том, что человек страсть откладывает деньги или еще каким-то накопительством занимается, а именно она тогда начинается, когда его лишают этих вещей, когда его душа очень сильно к этому привязана бывает. Вот здесь, я думаю, прежде всего, главная граница все-таки лежит. Ну а остальное уже начинается разумность, то есть вот эта страсть, это эмоциональная такая составляющая, которая влияет на жизнь, откладывает деньги, потому что они там жадные или у них страсть к этим деньгам. Иногда просто люди, ну, не умеют, что называется, считать свой бюджет. Не могут так прикинуть, так, мне вот на это хватает, вот это, а это я могу спокойно сдержать, это отложить и так далее. То есть, ну, просто люди откладывают на всякий случай, так запасают. Уже не чисто эмоционально, а так, ну, по своему неразумению, что ли, я бы сказал. Вот здесь начинается страсть. Среди прихожан, ну, есть такое, как-то мне доводилось встречать среди пожилых людей, которые, ну, почему-то держатся за какие-то свои вещи, хотя уже люди в пожилом возрасте, и эти вещи, ну, наверное, пора бы уже даже и детям отдать. Все вспоминая, как одна женщина сетовала, что один прибор взял у нее сын, и вот она ему пеняла, что вот зачем ты мою вещь взял. Я у нее спросил, ну а вот вас не станет, да кому это достанется? Да к ему же. Так отдайте сейчас. Чего тянуть-то резину? Вот. Потом бывает, конечно же, у пожилых людей вот это действительно накапливается, какие-то ненужные вещи дома. Я все говорю, что нужно до конца жизни, конец своей жизни встретить так, чтобы детям, внукам, ну и прочим людям не пришлось мешками выгребать и тащить все на помойку. Потому что иногда даже вот, что касается религиозных вещей, приносят книги какие-то потрепанные все, иконки, которые уже, ну, такой вид имеют очень печальный. И спрашивают, батюшка, куда это все девать? Вот бабушка померла, а у нее тут целый мешок этого всего на свете. Вот куда мы это?

0: все сейчас должны девать. А вот я думаю, что даже в религиозной сфере, наверное, не нужно накапливать каких-то вещей, которые уже тебе, ну, мало пригодятся. У кого-то, может быть, лежат книги, или прочитанные, или даже не прочитанные, но вряд ли уже в этой жизни будут прочитаны. Потихонечку, я думаю, все, ну, нужно это раздавать уже при жизни своей.
1: Что именно имеется в виду в Библии, в словах, которые вот богатым сложно войти в Царствие Небесное? Вот не про эту ли привязанность тут идет речь, про которую вы говорили? Ведь, согласитесь, она может возникать как от избытка средств, что вот это все мое, так много, так и от недостатка, потому что их мало, и ты как бы к ним привязываешься, к каждой копеечке.
0: Ну, с этой историей по поводу богатства немножечко по-другому. Дело в том, что всегда люди, стремящиеся к жизни благочестивой, стремились найти какой-то критерий. Как у нас некоторые прихожане говорят, вот бы хорошо изобрести духомер. То есть смерил, какая у тебя духовная жизнь, так выше, ниже. Вот какой-то критерий хочется найти. И этим критерием как раз были, да и сейчас есть, именно материальное благополучие, в том числе успех в жизни и материальное благополучие. Вот для евреев того времени, когда вот все это происходит в этом рассказе о богатом человеке, который подошел к Иисусу, и Иисус ему предложил раздать все имение и нищим, и пойти за ним, и этот человек очень огорчился. Тут еще другая история. Дело в том, что богатство было в то время показателем как бы благочестивой жизни, благоволения Божье. То есть Господь, Бог тебя награждает уже за твою благочестивую жизнь сейчас уже вот этим материальным положением. И еще очень важный момент. Бедному человеку трудно было соблюдать все предписания закона иудейского. То есть не делать то-то, вот, а делать вот это. Богатый человек мог легко с этим, ну, полегче ему справиться было, потому что у него были слуги, которых он мог заставить, нанять, что-то сделать, а сам, что называется, не марать руки, то есть не нарушать закон. Бедному же человеку все равно придется делать самому. Ну, например, день субботний, как там говорится, что кто-то там из животных упал в колодец, нужно доставать его, а этого делать нельзя в субботу, ну и животное жалко, там утонет, и колодец пропадет, поэтому бедный все равно полезет. Богатый может просто работникам своим дать указания и дело с концом. Поэтому он и огорчился. Но здесь Иисус как раз переводит речь в другую сферу. Он говорит о том, ну как бы на контрасте работает. Он говорит, что богатому трудно войти. Не потому, что там богатство ему будет мешать там или еще чего-либо. Ну такой вот парадокс как бы он такой создает. У его учеников-то ведь представление, что богатство — это есть благочестие, и поэтому они пораженные спрашивают, так кто же тогда, Господи, вообще может войти в Царство Небесное, если не богатые? Им-то как раз туда дорога-то и проторенная. А вот он и говорит, что отвечает на этот вопрос, говорит, что трудно это человеку сделать, но все возможно Богу сделать. То есть не через человеческие усилия получается спасение, не через какие-то заслуги человеческие на земле, в том числе и материальные, но Господь Бог дарует человеку вот эту вечную жизнь из своей любви, из своей милости, не за заслуги, а именно по любви это все делается. Здесь вот так вот это все происходит. И, ну, сейчас, между прочим, такая ситуация, она есть у кальвинистов. В свое время Жан Кальвин или Кальвин, по разному ударению, он тоже таким критерием вывел благочестивой жизни именно то, что у человека и материально присутствует благополучие, и какие-то другие сферы все хорошо идут. И это вот является таким признаком благочестивой жизни. И это позволило, между прочим, зародиться капитализму. Об этом даже есть такая работа одного социолога-философа, что христианская этика и дух капитализма. Потому что эти благочестивые люди, они, в общем-то, в то время не пользовались этим своим богатством, просто трудились, накапливали. И вот эти накопления позволили начать как раз вот такой экономический подъем наступает. То есть капиталисты были такие, такие вот сначала очень люди скромные, сдержанные, это потом они уже там в роскоши и все такое прочее. Вот. Но это, для них это был показатель, то, что Господь благоволит им, что они избранники Божии, так вот у Кальвина. Я помню, даже один у нас богослов в свое время писал против всяких сектантов и говорил: ну вот я вот столько-то книг написал, значит, Бог по-вашему благоволит к моим трудам, что у меня все идет успешно. Ну тоже так, немножечко их с иронией это все делал. Да, и, конечно же, люди могут быть, что называется, бомжами, как у нас говорят, и иметь какое-то такое, ну, вот эту страсть чего-то тащить и где-то там откладывать у себя. Ну и люди совершенно богатые такие, у них тоже вот это может быть страсть быть. Самое главное, конечно же, чтобы вот не было этой земной привязанности, а была готовность, вот как Иов там потерял все, теряет материальные потери у него, многострадальный Иов, потерял он близких всех своих, и вот у него осталось только его здоровье, но вот он его считает богатством тоже своего рода. И в конечном итоге и здоровье у него уходит, проказа его обсыпала, и все от него отвернулись, и он сидит там на куче мусора и начинает роптать на Господа Бога. То есть он не готов вот принять это все. То есть у него еще сохранилось такое понимание, что что-то должно быть такое в жизни ценное, что, чего он, лишившись, ну, как бы уже не сможет полноценно жить. Вот я думаю, что вот эти все привязанности к каким-то вещам, они порабощают человека, потому что в конечном-то итоге мы из этой жизни-то все равно уйдем, оставив все. Близких наших, и материальное благополучие, и успехи всякие от нас отойдут, и разум от нас оставить может к концу нашей жизни, и тем более здоровье, оно тоже пошатнется. И тогда вот, когда человек научится с этим расставаться, то душа его будет легка, и она наверняка устремится к Господу Богу.
1: Но тут мы тоже, согласитесь, опять же, да, не совсем бываем объективны, потому что мы часто осуждаем яхты олигархов, какие-то дорогие вещи, но спокойно при этом покупаем себе там третью пару кроссовок или новый смартфон, пока старый еще работает, или второй и третий телефон, и говорим, что ой, да вы не понимаете, это другое. Вот как лично вы отличаете естественное желание жить в уюте от греха сребролюбия?
0: Мне довелось повидать людей, которые жили очень в простом быте. Я помню, как-то пришел к одной женщине, а у нее из всего мебели там стул, стол, шкаф, кровать, две ложки, одна чашка. Ну вот все вот так примерно на таком уровне. Я, честно говоря, и позавидовал. Думаю, ну вот человек умеет вот как-то сохранять такое душевное спокойствие и радость жизни, а так оно и было, при таком очень скромном и скудном быте. И это тоже доставляет человеку, между прочим, некоторое удовольствие, что вот, пользуясь самыми простыми вещами, он все-таки умеет как-то духовно найти какое-то удовлетворение в других вещах. Здесь, знаете, вот с вещами порой происходит, ну как у нас происходит иногда с едой. Вот. Плохо на душе, сходили, покушали, и вроде как полегче стало. Вот как-то настроение плохое, как это называется, шопинг надо устроить. Что-нибудь там купить себе такое, порадовать свою душеньку. Вот. Я думаю, что нужно как-то уметь находить удовольствие в жизни в самых простых вещах. Вот даже такое вот, правда, на Западе, но я думаю, очень хорошее направление появилось. Ну, я думаю, и у нас это есть минимализм. То есть, когда сейчас предлагаются постоянно какие-то вещи, вот это возьмите, без этого жить нельзя. Ну вот зайти нужно на эту программу «Озон». Ой, что там только нет, каких только вещей, самых нужных, необходимых, там тебе посоветуют, и вот это нужно брать, и вот это нужно брать. И люди, конечно же, бегут на этот «Озон», заказывают эти все делают, потому что тут даже и в магазин ходить не надо, все можно на диване все это дело выполнить. И какое-то представление, что с этими вещами наша жизнь улучшится. Ну, зачастую это, конечно же, не так. Зачастую это такой самообман происходит. Вот нужно особенно в наше время, когда столько всяких вещей предлагается, столько искушений, вот этот минимализм, то есть, ну, как бы к нему подключаться, то есть жить самыми простыми вещами и, может быть, радость находить, ну, как раз вот именно в этом. Потому что откуда появилось это западное? Производители, они постоянно стараются получить прибыль. И людям предлагают всякие товары, рекламируют их и расхваливают направо-налево. Зачем тебе одна рубашка, тебе надо 10 рубашек иметь и так далее, и так далее. И люди при таком изобилии начинают хватать одно, другое, третье, берут кредиты и все такое прочее. И как бы в противовес вот этому всему, конечно же, такое для предпринимателей невыгодное направление, минимализм появился. Ну а христианам-то уж, как говорится, сам Господь Бог велел быть вот этими минималистами, без всяких таких, ну, современных, что ли, увлечений, направлений. Вот самый простой быт, мне кажется, сейчас это очень актуальная вещь для современного человека, потому что те искушения, которые приходят в наше время, они способны не только разорить человека телесно, то есть люди кредиты берут действительно очень большие, с трудом все это выплачивается, но и душевно тоже, потому что люди учатся искать, ну, какое-то для себя удовлетворение не в простых вещах, не в простом образе жизни, а именно за счет изобилия самых разных, зачастую ненужных вещей. Точно так же даже вот и для христиан. Вот я помню, книг, допустим, никаких не было в свое время. Ну, Библию с трудом можно было купить еще. Такие времена были. Многие сейчас об этом даже не знают уже. Потом стали печатать первые книги. И хватали все сподряд, сметали с полок все. Ну, сами понимаете, дефицит был всего на свете. Потом, когда ты уже взял 10 книг, 20, 30, 50, и так с тоской смотришь на полку и думаешь, а ведь я даже если их все прочитаю, то можно будет начинать заново, а скорее всего, что не прочитай даже. И вот лично для себя у нас есть при храме библиотека, я собрал все, оставил самые необходимые книги и отнес туда, вот, чтобы, ну, не было вот этого желания. И прекратил ходить по книжным магазинам, потому что понимаю, что вот эти книги, которые я оставил, мне для жизни их вполне достаточно. Больше мне не нужно. Я думаю, что вот так и во всех остальных сферах нужно поступать.
1: А вот про избыток, да, я тут с вами соглашусь. Я недавно ездила в туристическую поездку, и нас завели в магазин. Ну, как всегда, туристов обычно в какие-то точки завозят, где они покупают разные сувениры, продукты, ну и так далее. И вот все закупились, естественно, а в автобусе стали обсуждать, что купили очень много лишнего, и придется это все кому-то дарить или просто так отдавать.
0: Батюшке подарить, конечно же, из всех паломнических поездок люди приезжают. Вот, батюшка, вот эту мы вам штучку привезли, вот это привезли, вот это привезли. И батюшка сам бедный уже не знает, куда все это девать. Спасибо за заботу.
1: Да, и с родственниками такая же история. Мы привозим, а потом оказывается, что им не надо, и все эти сувениры или годами стоят на полках, в лучшем случае пыль собирают, а в худшем просто тут же отправляются в помойку, как только даритель уходит. Вот такая вот есть тоже история. Но вот сейчас про кредиты еще хочу с вами поговорить. Не секрет, что сейчас эра кредитов, и некоторые работодатели даже смотрят на кредитную историю при приеме на работу. То есть, если человек исправно платит, добросовестно соблюдает все обязательства, то и работник, он, значит, хороший. А вот как вы относитесь к кредитам?
0: Ну, вот как говорил один человек, правда, про займы говорил, что берешь чужое и на время, отдаешь свое и навсегда. Вот я примерно так же отношусь, что если нет такой острой нужды, уж совсем-совсем, то, ну, ипотека, допустим, это уже необходимость, конечно же. Еще какие-то, может быть, вещи, когда человек, ну, рассчитывает, нужен ему автомобиль для того, чтобы, ну, работу какую-то новую взять, чтобы потом суметь выплатить кредит, да. Но в целом, конечно же, лучше бы этим не заниматься, мне кажется. потому что иногда люди вот не в состоянии рассчитать. Ну, есть экономические кредиты, там человек начинает там бизнес, какое-то свое дело и так далее. Но он не лично на себя берет, а на предприятие, допустим, и будет предприятие, если что, расплачивается вот этим предприятием будет. Это я понимаю еще, вот на бизнес. А вот на личные какие-то покупки я бы все-таки предпочитал обходиться без этих кредитов. По крайней мере, мне не доводилось еще, слава богу, ни разу ничего брать такого. Вот. Люди не всегда могут распорядиться. Ну, это тоже такой соблазн. Вот давай, я знаю людей, давай возьмем кредит, давай еще возьмем кредит. И берут. А потом начинает по ночам плохо спать, что называется. Потому что начинается тревога, появляется, что вот чем будем расплачиваться. Люди начинают занимать, перезанимать у кого-то. Под один кредит другой берут кредит. Поэтому, конечно же, лучше, вот, опять же, вот это воздержание, чтобы иметь только самые необходимые вещи для жизни.
1: А многие, кстати, такое, вот знаете, излишнее собирательство прикрывают, ну или мотивируют, оправдывают как-то детьми, что вот им надо дать хорошее образование, то есть там накопить на учебу, купить квартиру, ну и так далее, и так далее. Вот что для ребенка важнее, как вам кажется, личный пример взрослого, который такой щедрый, который всем помогает, или же финансовое благо в будущем, но при этом пример таких скупых родителей?
0: Мне кажется, что нужно и это делать, и другого не оставлять. Одна женщина-психолог рисовала, то есть в чем заключается, что ли, гармония жизни человеческой? В том, чтобы распределять все ресурсы пропорционально. Пропорционально, ну, как бы, нужде, потребностям. Я помню, одна психолог рисовала такой круг. Правда, там речь идет о эмоциональных состояниях, ну, разных состояниях жизни человеческой. И там 8, вот у нее таких вот, круг разделился на 8 таких кусочков. И вот она говорит, вот здесь ваша, допустим, деловая жизнь, здесь ваша интеллектуальная, здесь культурная жизнь, здесь там, я не знаю, ну, я уже не помню все эти вещи. И вот если все, и все они должны от центра исходить примерно в равном состоянии, одинаково. Если какая-то часть начинает выползать выше, то есть занимать все пространство, какой-то этот отрезочек, значит, с вашей жизнью что-то не в порядке. Я думаю, точно так же и здесь. Если мы видим, что где-то у нас начинается перекос, то уже что-то нужно, неправильно, нужно изменить что-то в распределении ресурсов. Это касается ведь и не только финансов, но и времяпрепровождения, ну, в самых разных местах. Но если что касается финансов, то да, конечно же, нужно помочь и детям, и оставить для них что-то, какой-то такой хороший задаток, чтобы положить. Но с другой стороны, я вот знаю семьи, где не особенно чего детям дали, но именно показали, что можно работать и зарабатывать самому. Я вот даже своего дедушку вспоминаю покойного, который 5 детей вырастил. Бабушка ни дня не работала, и он им ничего не оставил. Ничего не было, потому что... Ну, так оставил, но по мелочи. Вот. Не было возможности. Что-то послевоенные годы, что там можно было, какой старт дать. Но, тем не менее, все в жизни успешные. Все жизнь свою построили правильно, все сумели заработать и жилье, и благополучие материальное, потому что, видимо, ну, не надеялись, не были иждивенцами, а понимали, что вот им надо трудиться самим. Я вот все так и в шутку, и всерьез говорю, когда ты научился кормить самого себя, то считай, что на 50% ты состоялся как человек. А когда ты еще можешь, что называется, отщипнуть и дать другому человеку, кому-то помочь, то можно сказать, что ты уже на 100% человек состоялся. Вот. Ну, это, конечно же, в такой более материальной, что ли, сфере, я имею в виду. Вот так вот, я думаю, что очень важно. К сожалению, многие люди сейчас, психолог рисовала, научиться кормить самих себя, что называется. А это вот такой очень важный показатель готовности человека нести ответственность за близких людей, за благополучие нашего общества, нести ответственность.
1: А вот как вам кажется, почему прихожане все-таки часто требуют от батюшек чуть ли, ну знаете, такого не юродства, что ли, во Христе? То есть батюшка должен ездить на метро или на какой-то старой убитой машине, носить какую-то простую рясу, можно даже с заплатками. Но при этом хороший настоятель вынужден быть еще и эффективным менеджером. Ну то есть ему надо искать спонсоров, ему надо строить или чинить постоянно храм, платить зарплаты, платить какие-то коммунальные платежи, решать хозяйственные многие вопросы, да? Об этом почему-то часто забывается. Вот насколько допустимо материальное благополучие духовенства?
0: Я думаю, что священник должен жить примерно на уровне примерно на уровне, что называется, среднего класса. То есть ни в ту, ни в другую сторону. Примерно как большая часть его прихожан. Такое же материальное должно быть у него благополучие. Потому что, я помню, один батюшка действительно ходил все в стоптанных грязных ботинках, с таких стареньких-престареньких, и епископ ему сказал: «Ну, я, говорит, понимаю, родство, но не до такой же степени». Ну, если батюшка в таких вот ботинках ходит, то могут его не только не одобрить, но и осудить, сказать: «Ох, какой не смотрит за собой, что у него». Если он какие-нибудь роскошные туфли наденет на себя, то тоже осудят, хоть так, вот так. Поэтому нужна какая-то середина. Это самое лучшее. Ни в ту, ни в другую сторону не вдаваться в своем благополучии материальном.
1: Ну и коли уж мы тут сегодня про деньги, про десятину тоже давайте вспомним. Многие сегодня жертвуют напрямую в фонды, в какие-то благотворительные, может быть, в хосписы, в приюты для животных, или просто переводят деньги больному ребенку в соцсетях, минуя церковную кружку. Можно ли считать такие пожертвования десятиной?
0: С точки зрения библейских законов, то это не так. Десятина — это то, что ты приносишь и отдаешь в храм. А остальное — это твоя благотворительность. Это даже десятина — это даже не благотворительность. Это твоя обязанность, это не твое. Вот так вот по библейскому пониманию. Это все можешь сразу же автоматически исключать из своего бюджета и думать: так, а сколько у меня денег после этого на благотворительность там или усилий уйдет? Вот это должно происходить так. И, кстати, у многих протестантских вот всяких таких направлениях это четко соблюдается. То есть десятина — это не твое такое понимание, но такое по-библейски. Вот. Поэтому Вот в православной церкви ведь нету такого четкого установления десятины, у нас, по крайней мере, сейчас. Где-то, наверное, на западных приходах еще где-то есть эти вещи, соблюдаются. Почему у нас нет? Потому что, видите, у нас зачастую, как в свое время говорилось, деньги приносят церковь, люди порой далековатые даже от веры, потому что все это идет за счет свечей, там треп, иконок, но это все приобретают люди, которые в храм ходят, ну, может быть, один раз, два раза в год, а то и вообще так по случаю зашли. Конечно же, большие соборы, которые требуют больших таких финансовых поступлений, нужно содержать и электроэнергию, там дворник, сторож, это все понятно. Трудно это все сделать. Но вот, допустим, у нас на приходе мы ничего не продаем вообще. То есть нет у нас церковных лавок, нету там прескурантов, ничего нету. Как-то прихожан, так как все друг друга знают, то они знают, что нужно приходу помогать. И никто не отслеживает, там десятина, не десятина. Это уж каждый сам решает для себя, вот, чем он может помочь. Ну и слава Богу, вот я как-то все благодарю наших прихожан, они помогают. И всякие затраты церковные мы полностью покрываем за счет именно такого добровольной помощи прихожан. Конечно же, это самый лучший вариант. Тебе не нужно там заниматься устроением церковных лавок. Нет, они тоже нужны, я понимаю. Но вот у нас прихожане-то, они, в общем-то, по заказу что-то, если нужно, все можно будет взять. И в основном это люди такие церковные, у которых уже, что называется, есть все. иконки, какие надо у них есть, книги, какие надо у них есть, и поэтому они уже, ну, не говорят, что нам чего-то тут нужно еще купить.
1: Можно ли сегодня сказать, что в современном обществе десятина как вид, как такое средство пожертвований на церковь, это то, что давно уже ушло, забыто и не актуально в современности?
0: Нет, не могу так сказать, потому что вот есть западные приходы православные, где количество прихожан точно так же ограничено. А, ну, то есть там всех прихожан священник знает. В лицо их семью, они являются частью прихода, они имеют право подавать голос свой на собраниях церковных, которые регулярно проводятся, и там ведется финансовая отчетность обязательно, и приход сам решает, когда им крышу залатать, допустим, на здании или на храме, какой клад священнослужителям сделать, это прихожане все решают, вот. И поэтому сказать, что вот все это ушло в прошлое, мне кажется, неправильно, потому что могут быть разные ситуации случаться. И вполне возможно, что мы вот со временем к таким приходам тоже вернемся, придем к этому положению вещей. Поэтому наоборот, мне кажется, это вещь, которая должна, ну что ли, наоборот, развиваться даже, чтобы прихожане понимали, что ответственность за приход, за церковь, за здание, за богослужение в том числе лежит и на них. К сожалению, вот в советские времена священник был наемным рабочим. В каком смысле? Что его как бы приход тоже нанимал и платил зарплату, и он его ничего не касался. Но в основном командовали там уже назначенные люди всеми этими вещами. Тут еще и светские власти вмешивались во все эти вещи. Ремонтировать крышу исполком решал на церкви или не ремонтировать. В других кабинетах все это дело происходило. И люди немножечко привыкли, ну, к такой, что это называлось, ведь как же она называлась, даже уже забыл. Это называлось религиозные неуслуги, а как там? В общем, на вроде службы быта, получить религиозные какие-то там услуги, оказание религиозных услуг называлось, да. А раз человек какие-то услуги пришел получать, допустим, в парикмахерскую я пришел, мне не интересует, какие там, где машинка там, которая стрижет, не интересует, кто там кресло покупал в парикмахерской, я пришел, и будьте добры, меня обеспечьте, вот. И у людей точно так же складывалось такое впечатление, что кто-то должен обеспечить вот на приходе все, чтобы они пришли и выполнили. А, удовлетворение религиозных потребностей, вот как это называлось, вспомнил, да. И их потребности были удовлетворены, и все, и они отправились удовлетворенные во свояси. Но это неправильный подход. Нужно все-таки по-другому здесь делать, чтобы люди понимали, что это не какая-то служба быта, а это их ответственность, их забота. И вот при таком отношении они, конечно же, и сами будут поступать по-другому, и будут более заинтересованы. У нас, опять же, вот на приходе никто, нету наемных рабочих, которые бы мыли полы, там, сажали цветочки, ну, в общем, другие работы выполняли. Все делают сами прихожане. Вот весь двор цветами засадили в этом году, да еще и кабачками. Страшное дело.
1: Ну, то есть в чем, а вот в кабачках вы не нуждаетесь?
0: Да, у батюшки в кабачках нужны, в цветах прихода тоже нет. Но это все делают именно сами. Я знаю, что с большим удовольствием делают, и другие работы выполняют, и этому очень рад. Ну, вот, конечно же, в соборах это все труднее происходит, но там тоже, я знаю, в таких хороших вот храмах у нас есть инициативные различные группы, которые занимаются вот этими вещами. То есть ответственность прихожан за храм, за приход, она, конечно же, должна возрастать. Не убывать, наоборот, а возрастать.
1: Ну и последний на сегодня вопрос. Вот в 21 веке, в 26 году, как должна выглядеть помощь церкви, та самая десятина?
0: Ну, по-разному. Кто чем умеет, у кого есть какие способности. Все люди разные. Кто-то, знаю, вот у нас вот сестры, они хорошо готовить умеют, приносят регулярно там на чаепитие пирожок. Это вот они взяли себе такое служение. Есть у нас брат, которому вот нравится все перекапывать, пересаживать, украшать все. Вот он все этим занимается. Да. У кого-то, вот, допустим, есть у нас и на клиросе люди тоже поют добровольно, безмездно, что называется. И они этим служат Господу Богу и братьям, и сестрам во Христе. То есть у всех по-разному. Ну, кто-то не имеет такой возможности. Но молитва — это тоже труд такой духовный. Ну, люди приходят помолиться, вот это тоже хорошее дело. Вот по-разному, поэтому у кого как получается, у кого какие таланты Господь Бог дал, у кого какие дарования, у кого какие возможности. Главное, чтобы мы должны понимать, что наша церковная жизнь, она не должна восприниматься как какое-то потребительство, а мы сами ответственны за нее. За наших братьев и сестер. Вот это вот понимание ответственности, я думаю, самое главное. Тем более, что слово «ответственность», оно особенно, ну что ли, такое важное, актуальное в наше время, когда люди часто стремятся избегать вот этой ответственности.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В день усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна 11 сентября во всех храмах Екатеринбургской епархии во время божественной литургии прочитана сугубая иктиния о страждущих от пьянств и оглашено обращение святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла по случаю Дня Трезвости. В храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздничное благослужение возглавит председатель Иоанна Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии, протоиерей Игорь Бочинин. По традиции, во время литургии 11 и 13 сентября будет совершен молебен на изъявление обета трезвости. В этот день обещание Богу не пить, не курить и не произносить скверных слов готовятся дать страждущие и их родственники, которые уверены, что, меняя свою жизнь, они помогут и своим родным. 13 сентября пройдет велопробег по улицам Екатеринбурга с раздачей листовок на трезвенную тематику. Также 13 сентября состоится велопробег «Пост трезвости». Участников велопрогулки по окончании ждут горячий чай с пирогами, конфетами и пряниками. В этот день приходскими обществами трезвости будут проведены крестные ходы, оформлены выставки, стенды и установлены баннеры. В храмах, в учебных заведениях и подразделениях МЧС пройдут беседы о трезвости с просмотром и обсуждением кинофильмов на эту тему. В социальных сетях будут опубликованы фильмы, видеоролики и проповеди, посвященные трезвости. В этот день на приходах также будут организованы посты трезвости с раздачей листовок на трезвенную тематику. Состоятся акции «Трезвая дорога», «Трезвый марш-бросок», а также спортивные мероприятия. Напомним, в рамках проведения областного дня трезвости 27 августа состоялось подведение итогов конкурса «Здоровое село. Территория трезвости». В 2025-2026 годах в конкурсе приняли участие 66 населенных пунктов. Ожидается, что в начале октября на очередном заседании Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» состоится награждение победителей конкурса. Далее в этом выпуске. Православная молодежь организует пешеходные экскурсии по святым местам Казани. Сергиевский молодежный храм реализует просветительский проект «История на ходу». В рамках проекта организуются пешеходные экскурсии по святым местам Казани. Во время первой экскурсионной прогулки православная молодежь посетила храмы Казанского Богородицкого монастыря и глубже познакомилась с историей родного для молодежного движения архиерейского подворья преподобного Сергия Радонежского. Новый проект призван познакомить молодых людей с богатейшим духовным и культурным наследием города. Знакомство со святынями происходит в неформальной обстановке, не по книгам, а вживую. Хотя уже после прогулки у участников экскурсии наверняка появится желание глубже изучить историю конкретного храма, прочитать информацию о людях, которые строили храм и совершали в нем служение на протяжении десятилетий. Особенно радостно, что инициатива проводить экскурсии для молодежи поступила от самой молодежи. Важно поддерживать начинания ребят, прислушиваться к их мнению. Первую экскурсию провел автор идеи Тимофей Назимов. Отзывы от участников поступали только положительные. Многие ребята признавались, что во время прогулки у них было ощущение, что об истории святых мест им рассказывает профессиональный экскурсовод. Уверен, что это только начало. И новые пешие прогулки будут не менее увлекательными и познавательными, прокомментировал руководитель отдела по работе с молодежью Казанской епархии, настоятель Сергиевского храма Казани иерей Артемий Лушкин. И в завершении выпуска. На этой неделе были завершены работы по установке обновленного купола Серафима Алексеевского храма-часовни, расположенного у железного моста в Омске. Новое покрытие выполнено из нитрида титана. Настоятель иерей Александр Лемешко осветил изготовленный купол перед началом монтажа. Теперь омичи, проходя по центру города, могут увидеть переливающееся на солнце покрытие купола. Работы по благоустройству будут продолжены. Следующий этап – ремонт крыши. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! А сегодня я хочу поговорить про художника. Кстати, вы обратите внимание, ведь чаще всего в этом цикле мы говорим про отечественных художников. А вот сегодня я хочу поговорить про великого итальянца. А вот интересно, что этот художник, итальянский художник, да еще и живший далеко-далеко от нас, он рожден в 1452 году. Но этот итальянский художник, а имя его Леонардо, царственное имя, Леонардо да Винчи, этот художник очень близок к нам, потому что влияние наследия, оно многообразно. Наследие Леонардо да Винчи на современную культуру, искусство, оно, конечно, не прекращается. И вот я хочу сегодняшние минутки посвятить этому художнику. Не только потому, что из художественного наследия Леонардо да Винчи большую часть его живописного наследия занимает образ Мадонны. Мадонна у нас в России, да, в Российском государственном Эрмитаже Мадонна Бенуа, Мадонна Лита, Мадонна в гроте, Мадонна с гвоздикой, Благовещение. Но еще не только потому, что он создал самую знаменитую картину на планете Джоконду, но и потому, что в высшей степени интересно посмотреть на Леонардо с позиции того, как же формировалась эта личность, да, вот это имя, вот этот столб, да, так скажем, глава в истории искусств. Вот это нам будет сегодня очень с вами интересно. Итак, 15 апреля 1452 года в Италии, в горах Тосканы, это Флорентийская республика, Флоренция, в городке Винчи родился будущий Леонардо да Винчи, будущий знаменитый художник. И, кстати говоря, то, что он в историю искусств вошел как Леонардо да Винчи, тоже интересно. Помните, мы рассуждали о том, как многие художники имя Родины оставляют частью своего имени. Вот делают выбор в то, чтобы, может быть, даже взять псевдоним. Помните, мы говорили про Уральца Ивана Дмитриевича? Он вообще, по идее, Иванов, но мы его знаем как Иван Дмитриевич Шадр. И фамилия Шадр — это псевдоним абсолютный в честь Шадринска. И Леонардо да Винчи. Тут же такая же история. Леонардо да Винчи. Леонардо из городка Винчи. Ну, родители. Господин Пьеро. Это у нас нотариус. Потомственный нотариус. Он у нас происходил из семьи, которая обосновалась в Винчи. Говорят, что в 13 столетии, то есть в 1200 там, каком-то году. То есть это не только потомственный нотариус и так дальше, это еще часть, как бы, знаете, знаковая часть того, что составляло народонаселение республики. Это тоже очень важно. Это коренные. А мама Катерина. И вот Катерина, про нее говорят, что может быть крестьянка, может быть хозяйка лавочки. Такой, знаете, мезальянс. Ребенок незаконно рожденный ребенок. Но в те годы, в эпоху Возрождения, на незаконно рожденных детей так относились к ним терпимо. И более того, Леонардо попадает очень скоро в семью отца. То есть он попадает, мы так понимаем с вами,

Ну, вы знаете, что любой гений — это автоматически огромное количество легенд, мифов, исторических анекдотов и так дальше. Но мы знаем точно, что, например, его страсть вот, проявлять себя как юный натуралист, внимание к природе — это ведь и сохранилось во взрослом состоянии. Поэтому каким-то вымыслом мы можем это не считать, а наоборот на это посмотреть. Вот с детства натуралист, природа влечет нашего будущего художника. Природа. И очень интересное событие происходит, что, значит, один из крестьянинов, да, попросит тот крестьянин, который поставлял дичь и рыбу семейства отца Леонардо, семейства Пьеро. Так вот, этот крестьянин просит отца Леонардо о небольшой услуге. Он передает ему круглый щит, вырезанный из древесины смоквы, да, фиговое дерево, и просит его, чтобы, когда тот поедет во Флоренцию, этот щит расписал какой-нибудь художник. И отец Леонардо придумывает, если уж ребенок склонен рисовать, а это с раннего детства такая была проявленность у Леонардо, отец отдает щит Леонардо. Пожалуйста, ты любишь рисовать, вот тебе возможность себя проявить. И Леонардо, вот что интересно, он ведь не начинает его расписывать сразу, а он стал думать. Вот это отношение к изобразительному искусству как возможности проявить себя в создании новой идеи, концепции, вот этот момент очень важен для нас. Тот момент, когда искусство не просто мимезис, зеркало, пейзаж я его отражаю, натюрморт, предметный мир, да, я его отражаю, фигура человека отражаю, но концептуальный такой вот взгляд и мысль. Так вот, что придумывает Леонардо? И здесь он являет суть Ренессанса. Он придумывает расписать этот щит, обратившись к античности. Вот понимаете, какая здесь логика интересная? Что Ренессанс — возрождение. Но возрождение чего? Античных, да, вещей. Так вот, Леонардо видит круглую форму рондо или тондо. Да? Мы знаем, что в изобразительном искусстве тондо. Он видит эту круглую форму, и вдруг у него всплывает античная история, миф, Медуза Горгона, вспоминайте там, в чем сюжет. И он придумывает на этом дереве, фиговом дереве, да, на этом щите изобразить голову Медузы Горгоны. То есть Леонардо уже идет по формуле Ренессанса. Ему уже интересна мифология. Он уже владеет именами, сюжетами. Он уже это может раскрыть визуально. И Леонардо начинает, значит, думать, как ему изобразить голову Медузы так, чтобы напугать зрителей. В подвал он натаскал ящериц, пиявок, гусениц, змей, бабочек, кузнечиков, летучих мышей и прочих подобных тварей. И создал, глядя на них, изображение ужасного чудища, выползающего из глубины мрачной пещеры. Из пасти струился яд, из глаз огонь, из ноздрей дым. Ну и не просто он отцу отдает этот щит, он ведь делает презентацию. А вспомним, друзья, в те времена художники, кроме изготовления картин, холстов, скульптур, листов и так дальше графических, они ведь были сценографами, они занимались декорацией праздников, они создавали потешные механизмы. В общем, у них была такая роль, ну вот опять роль полимата. Да, полимат, знающий разные материальные статьи, вот так вот образно скажем. И как он показывает отцу свою работу? Он на стул ставит этот щит и закрывает тканью. И когда отец заходит в дом, он видит этот накрытый объект, Леонардо сдергивает ткань, и отец в ужасе, как пишется, тот так испугался, что начал пятиться. Леонардо остановил его и сказал: «Работа получилась такой, как я хотел. Теперь унеси ее». Ну, в общем, отец

0: был в восторге. Он понял, что это какое-то абсолютное чудо. Он одобрил мысль сына. Вот такая еще фраза. И спокойно у старьевщика покупает щит, на котором пронзенное сердечко какое-то нарисовано. Абсолютно такая пошлая история. А отдает этот щит крестьянину, а тот щит, который создал его сын, везет во Флоренцию. И пишется, что продал купцам за 100 дукатов. Это были большие деньги. И вот, друзья, после этого Леонардо попадет в мастерскую Андреа Вероккьо. Учитель Леонардо Андреа Вероккьо, он родился в 1435 году, уйдет в мир иной он в 1488 году. Это тот Вероккьо, который даст мастерство Леонардо. Ну, вы знаете историю «Крещения Христа», произведение, которое было написано Вероккьо в 1475 году. И там один из ангелов принадлежит кисти Леонардо. И по легенде учитель утром приходит в мастерскую и видит, как сделан этот ангел. И по легенде ломает кисти, говорит, ученик превзошел учителя. И якобы не возвращается к живописи. А вообще у Леонардо до конца жизни будет страсть к оттачиванию мастерства на всех этапах создания картин. Вот то, что он в Боттеге у Вероккьо получит, это умение подготовить основу для работы. Холст, доска, стена, лист, да, вот эти темы грунтовки, растирать пигменты, формула красок. Затем работа с композицией, моделировка, как он потом выйдет на сфумато, свое знаменитое сфумато, то есть работа со световоздушной перспективой. Вот это понимание, что воздух тоже имеет плотность. И если в картине мы отображаем, как воздух, чем дальше, тем больше сгущается, как дальние планы начинают синеть, это ведь тоже отражение мысли художника, отражение его разума, его исследования этого мира. И после Вероккьо, еще раз скажу, до конца жизни художник будет иметь страсть к полировки своего мастерства от создания основы краски до создания формулы лака. Ну, а как он будет концептуально подходить к созданию своих работ, мы уже про это говорили на примере его вот этого эпизода из детства. А вообще, если художественное наследие вы будете рассматривать, друзья, да, и Джоконду, и Анну Марию, Младенца Иисуса, Мадонну в гроте, другие произведения Леонардо, и особенно и «Тайную вечерю», то вы для себя, конечно, будете художника понимать в той связи, что вот я как-то сочинила эту фразу, она мне очень понравилась, я вам ее дарю, что Джоконда принадлежит тому, кто на нее смотрит. «Тайная вечеря» принадлежит тому, кто на нее смотрит. То есть в искусстве ведь главное — это момент, когда зритель воспринимает искусство. А уж художник все, что от него зависит, конечно, для этого сделает. И цитата Леонардо. «Хороший живописец должен писать две главные вещи — человека и представление его души». Вот это для Ренессанса тоже очень важно. Фокус внимания смещается на человека. Человек, космос внутри человека, возможности человека. Дальше. «Хороший живописец должен писать две главные вещи — человека и представление его души». Первое, то есть писать человека — легко, Леонардо говорит. Первое легко. Второе трудно, так как оно должно быть изображено жестами и движением членов тела. Этому следует учиться у немых, так как они делают это лучше, чем все другие люди. То есть Леонардо обращает наше внимание к немым, к слабослышащим людям, которые, чтобы выразить свою мысль, применяют жесты, язык жестов. Но согласитесь, тоже нетривиальная, да, мысль у Леонардо. И если мы посмотрим на произведение, на положение рук у Джоконды, на вот эту музыку, жестов, фигур апостолов в «Тайной вечере». И на любое произведение, на святую Анну с Марией, младенцем Христом, кисти Леонардо. Вы везде вот это движение жестов, потому что у Леонардо это представление души, через жесты душа говорит, будет очень четко видно. Ну и, конечно, про Леонардо можно говорить бесконечно, абсолютно бесконечно. И те вещи, которые он создает в 22 года, портрет Женевры, которая сейчас находится в Америке, в 31 год «Мадонна в скалах» в Лувре, «Дама с горностаем», а в 43 года до 45 он будет создавать «Тайную вечерю». В расцвет своего искусства, в апогей, в 51 год он создаст «Мона Лизу», «Джиоконду», которую тоже мы сегодня много раз с вами говорили. И так дальше, наследие Леонардо. Это бесконечно. Ну, друзья, ну какое количество книг про Леонардо да Винчи? Только имей желание, и вот они перед тобой, библиотека, да, раскрывает. Какое количество фильмов о Леонардо. А завершить я хочу, во-первых, тем, что завершается жизнь Леонардо да Винчи в покоях королевских. Франциск I, тот, который пытался у монахов Санта-Мария де ла Грация выкупить фреску «Тайной вечери», он пригласит Леонардо к себе, и мы знаем, что Леонардо уйдет в мир иной как раз-таки в пространстве Франциска I, который не был интеллектуалом на троне. Но он сразу, когда великий итальянец к нему во Францию прибывает, дает ему титул. Титул звучал так: «Первый художник, инженер и архитектор короля». И, кстати говоря, опять в этом титуле вот эта формула ренессансная, формула человека-полимата отражается, потому что не просто художник, а, посмотрите, первый художник, запятая, инженер и архитектор. И Леонардо, по легенде, как раз-таки на руках короля Франциска I и отойдет в мир иной. Это видно, например, на картине, которая написана в 1818 году, уже далеко-далеко после ухода Леонардо, а он покинет этот мир в 1519 году, 67 лет от роду. Энгру интересен этот эпизод, и он своей кистью воссоздает, реконструирует этот момент, Франциск I и Леонардо да Винчи. А завершить свой рассказ я хочу цитатой Вазари. Она очень хорошо вот этот небольшой сюжетик наш закроет. Итак, Вазари о Леонардо. «Смерть Леонардо вызвала скорбь свыше всякой меры у всех знавших его. Обаятельным видом своим, который был в высшей степени прекрасен». А надо сказать, мы забыли еще про это упомянуть, что Леонардо был высокого роста. Есть сведения, что он 1,90 был. «Прекрасен собой. Обаятельным видом своим, который был в высшей степени прекрасен, он вносил свет во всякую печальную душу». А Леонардо был еще и физически силен. «Он сдерживал своей силой самую безумную ярость, а правой рукой мог смять, как свинец, стеной железное кольцо и конскую подкову. Своей щедростью он собирал вокруг себя друзей и поддерживал каждого из них, бедного и богатого». То есть здесь проявляется античный принцип калокагатия, слияния духовной красоты и физической красоты. Да, вот это я уже от себя комментирую. «Своим появлением он украшал и облагораживал самое бесславное и убогое жилище. Вот почему для Флоренции было таким великим даром рождение Леонардо». Вот так, друзья. Я была рада побыть сегодня с вами и в компании с великим итальянцем Леонардо да Винчи. А я вас жду, как всегда, на волнах нашего радио, радио «Воскресенье», и надеюсь, что художники, те, про которые мы с вами рассуждаем, тех, о которых я пытаюсь вам рассказывать, даже через радиоволны, будут вам ближе. Ведь именно поэтому цикл и называется «Живые художники». Спасибо за ваше внимание.
1: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. Здравствуйте, Елена Геннадьевна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: И вот мы сейчас сидим. На лоне природы мы записываем программу, да, не в студии сегодня, да, у нас птицы поют. Слышите,
1: да,
0: птицы,
1: да,
0: щебечут?
1: Да.
0: Да. Не знаю, слышно это вам, дорогие слушатели, или нет, как у нас щебечут птицы. Это очень все в тему, потому что тема у нас такая лесная, сказочная. А называется книга, которую Елена Геннадьевна сейчас держит в руках, «Сказки зеленого леса». Расскажите, пожалуйста, нам об этой книге.
1: Ну, это... И простая книжечка, и непростая. Здесь всего лишь 15 сказочек. Они очень коротенькие. Герои очень разные. Тут крот, соловей, дятел, волк.
0: Животные.
1: И да? Животные, и даже про репейник он там разговаривает с ягодками. И даже росинка у меня живая, тут такая же ожившая, как человечек маленький. Вот. Ну и я хочу, выбрала три сказочки небольших.
0: А как эта книжка-то у вас, как сказать, пришла к вам, родилась? То есть это что, ваша любовь к природе здесь заключена? Или, может быть, для внуков вы, наоборот, писали, чтобы показать им красоту природы?
1: Она родилась, начала рождаться еще тогда, когда моя старшая дочка была подростка, где-то лет 20 назад. Ну, в общем, такая давнишняя история. Кто-то мне... Из моих приятельниц, я сейчас вспоминаю, попросили написать сказку про бобрёнка. Я вот ее сегодня тоже прочитать хочу. Потому что моя приятельница на тот момент занималась детьми в детском садике, логопедом была. Вот. Ей нужна была такая сказка. Я с этим творческим заданием справилась, ей понравилось. И мне самой понравилось. Я... пройти попров, столько прочитала литературы, мне интересно было вообще.
0: То есть так осознанно шли, подготовленными, да, да, да, к написанию, да, сказки, подготовленными.
1: А потом придумался этот сюжет, который я вам прочитаю. То есть вот как-то вот так. И потом пошло уже, смотрю на картинки, и приходит тема, приходит размышление, приходит сказка.
0: А то есть направили как-то вот свое внимание в сторону именно вот сказочных животных, и уже дальше целая книга родилась. Тогда какую сказку первую вы нам прочитаете?
1: Ну вот, наверное, про бобрёнка и прочитаю первый.
0: Давайте.
1: Жил да был бобрёнок. Ему не исполнилось еще и года, а он уже отлично плавал и нырял, и умел на славу поработать своими острыми зубками. Не раз слышал малыш о бобрах-умельцах и гордился тем, что и он родом из бобров. Бобрёнку очень хотелось как можно быстрее научиться всем бобровым премудростям. Строить дома и плотины, рыть каналы и норы, а больше всего стать похожим на дедушку, самого мудрого в их семействе бобра. Однажды утром проснулся бобрёнок и сказал себе: «Хватит, надоело мне беззаботное детство, помогу сегодня взрослым дом ремонтировать». А то от половодья он совсем покосился. Неуютно в таком доме жить. Сразу после завтрака бобры дружно взялись за дело. Крышу чинить, стены, глину носить, ветки. Большие бревна они еще ночью заготовили, когда никто не мешает. Теперь оставалось подтащить разную мелочь. Вот бобренок и засобирался в лес. Да вдруг услышал плеск воды. Присмотрелся и видит. Недалеко от камышей птенчик барахтается. А быстрое течение относит его все дальше, к середине реки. Лишь на миг растерялся бобрёнок, но тут же вспомнил, что ему дед о бобрах-спасателях рассказывал, и поспешил на помощь. Он давно привык грести хвостом и задними лапами, а передними какую-нибудь ношу придерживать. И теперь, ловко подхватив птенца, быстро поплыл к берегу. А там их уже поджидала взволнованная мама-камышовка. Попрощался с ними бобрёнок и убежал в лес за ветками. Уж очень ему хотелось дом отремонтировать.
0: Замечательная такая сказка, добрая. Пусть и дом ремонтировать, и ближним помогать.
1: Да.
0: Такая она христианская сказка.
1: Да.
0: А какая еще будет? У вас же сколько? 15, да, у нас, вы сказали, сказок там какой-то,
1: да, примерно. Я сейчас их не считаю. Но в компьютере, конечно, там еще очень много новых написалось. Ну, примерно так, 15. Вот. Сказка называется «О кроте и соловье». Как-то собрался крот воздухом весенним подышать и позавтракать. Выбрался из норки, принюхался, чует, червяк ползет. Ну, думает, сейчас я полакомлюсь. Вдруг мелькнула чья-то тень, и червяк исчез. Крот рассердился и громко спросил: «Кто съел моего червяка?» «Был твой, а стал мой», – произнес кто-то звонко. «Это ты, соловей?» «Да, это я. Сижу на ветке шиповника и думаю, чем бы мне полакомиться. Ягод в лесу еще нет, да и насекомых мало. Скоро дом свой чинить начну, так не до еды будет». «Дом», — хмыкнул крот. «Да разве у тебя дом? Гнездо. То ли дело у меня. Дворец, 100 комнат, гостиные, кладовки, кухни, спальни, читальный зал, бассейн, кабинет. Все у меня есть». Не стал с ним соловей спорить. «А вот нам с супругой и будущим малышам немного надо». «Не знаю, не знаю, как можно жить всей семьей в крохотном гнезде. И холодно, и голодно, и опасно», – ворчал крот и хвастался. «Если я захочу, то у меня будет не 100 комнат, а 200. Я могу весь земной шар превратить в свой подземный дворец, царь земли», – размечтался крот и добавил: «А ты всего лишь соловей. Зато я облетел весь земной шар, а ты только под землей сидишь». «А мне и так хорошо», — фыркнул крот. «А зря», — сказал соловей. «В мире так много интересного, что и целой жизни, пожалуй, не хватит для того, чтобы все узнать и увидеть». «Каждому свое», — ответил крот и вернулся в свою норку.
0: Ну да, действительно, два хвостунишки собрались. Ну, кого перехвастает.
1: Такой разный мир.
0: Да, действительно, мир разный. Вот трудно же понять, да, когда один под землей, у него свое мышление, а другой там сверху смотрит, весь мир облетел, по-другому мыслит.
1: Да.
0: И у людей же так же бывает. То есть кто-то вот по-своему мыслит, и каждый считает, как каждый кулик свое болото хвалит.
1: Да.
0: На своем каждый стоит и свое хвалит. И еще у нас какая-то сказка, да, будет?
1: Так, две еще, если время позволит.
0: Угу. Пока, да, позволяет.
1: Сказка о маленьком шмеле. «Мамочка, папочка, ну, пожалуйста, отпустите меня полетать». Вот уже целый час упрашивал родителей маленький шмель. «Нет, нет, и еще раз нет. Хватит с нас вчерашнего. Не послушался, улетел, приклеился. Неужели ты до сих пор не знаешь, что подсолнух во время дождя липкий? Или вам в школе этого не говорили? Иди лучше уроки делай». «Но мама, ну папа, ну хоть немного. Я больше не буду садиться на подсолнух». «Да-да, сядешь на мак, а он захлопнется, опять тучи собираются». «Ну как вы не понимаете, мне же скучно. Я же не могу, как старик, целый день дома сидеть». «Скучно бывает только лентяям и бездельникам», — ответил папа и добавил: «Отныне будешь летать только с нами». «Ну вы летаете от одного клевера к другому, а это совсем неинтересно. Я очень хочу найти белую розу», — мечтательно произнес малыш. «Именно ту, о которой вы мне все детство рассказывали». «Да, я в твоем возрасте тоже искал ее. Говорят, она где-то далеко-далеко на солнечной поляне. Говорят, ее аромат иногда приносит южный ветер», — грустно произнес папа. «Да, ее лепестки разносятся по всему свету», — задумчиво продолжила мама. «Они прилетают только к тем шмелям, которые ежедневно трудятся. Так что, малыш, перестань мотаться по лесу и принимайся за уроки». «Но вы же целыми днями трудитесь. Почему к вам не прилетел дивный лепесток?» – спросил малыш. «О, такой подарок надо еще заслужить. А мы то ссоримся, то грустим, то еще что-нибудь. А так хочется, чтобы наша мечта сбылась. Но так трудно этого добиться».
0: Да, такой сразу взрослый голос чувствуется. Вот будешь работать, тогда, может быть, будет тебе счастье. Но не факт, может, да, и не быть. Да. А вот не будешь работать, точно счастья не будет. С очень философской, мне кажется, больше для взрослых, наверное, сказка.
1: Может быть.
0: Да, чем для детей. Потому что детям-то, понятно, свойственно и мечтать, и как-то действительно мир познавать. Интересно же там посмотреть, что там клевер, не клевер, там, да, посмотреть, маг, не маг. Взрослые-то все уже знают, раз смогли дожить до такого возраста. И в заключение мы тогда можем еще одну сказку прочитать.
1: Вот сказка про дятлов.
0: Давайте.
1: Тоже семейная.
0: Про дятлов семейная.
1: Хочу, хочу. Хочу модные ботинки, куртку, шарфик. С самого утра требует дочь Дятла Дятлович. Ты хоть сначала позавтракай, а уж потом проси. Укоряют дочь родители и добавляют. У тебя есть самые необходимые вещи. Остальные позже купим. Сейчас надо. Но дочь их не слышит. Ах, я хочу. Папа, я забыла. Дай мне денег, мне же надо. Обязательно надо купить тушь для ресниц, румяна, лак для когтей. И после завтрака, и перед обедом, и после, и перед ужином, и после, твердит она об одном и том же. Или это какая-нибудь инфекция, уже поздно вечером спросил у жены усталый дятел. Или ей не хватает витаминов. Хватает, хватает. Надо просто занять денег, купить все, что она просит, и успокоить ее, предложила жена. Муж согласился, и на следующий день ей все было куплено. Через полчаса бурный восторг дочери утих. А теперь, папочка, к этим ботинкам мне еще надо плащ, перчатки, сумочку, шляпку. Вздохнули родители, снова все купили. А через полчаса от радости дочери не осталось и следа. И она опять заявила. А теперь, мамочка, купите мне новый зонт, синие туфельки, джинсики и модный беретик. И на этот раз родители все купили. А когда через полчаса доченька снова открыла клювик и произнесла «А теперь?», сначала без чувств упала на пол мама, а потом, громко охнув, папа. Ну, устали работать, наверное, уже, чтобы заработать на эти все подарки. Дочка волнуясь захлопала крыльями и запричитала «Что это вы так рано? А вертолет? А квартира?». Но родители почему-то молчали. Ну, вот просто устали и вот... Заснули.
0: Сами избаловали девочку. Да. Надо было сразу отказать.
1: Да.
0: Не мучились бы. Зачем столько вот мучений вот там занимать, там что-то это? Откажи сразу, все, и будет тебе счастье, в обморок падать не надо.
1: Какая-то слепая родительская любовь. Любовь угодит ребенку. Ну, вот прямо обязательно. Какая-то безотказная.
0: Мне кажется, это даже не любовь, это созависимость.
1: Да. Это же
0: когда иначе меня же ребенок-то любить не будет.
1: Вот это уже неправильно.
0: Ну, то есть у детей же есть такое, ага, мама, ты меня не любишь. Что случилось? Так ты мне джинсы новые не купила. Ну, не купила, ну, в старых походишь, ничего страшного. Так что по факту-то есть же тебе в чем ходить.
1: Да.
0: А ребенок-то обиженный, особенно подросток, он же все что угодно ляпнуть может. Тут надо выдерживать. Тут скорее сказка про то, как родители не выдерживали эмоции подростка.
1: Да.
0: Что он может сказать, и ногами потопать, и там и клювиком, и крыльями, и всем чем угодно, и ресницами, что вот луну с неба-то не дали, плохие вы родители. Все дали, только луны нет.
1: То есть это картинка о том, что нельзя быть такими взрослыми и нельзя быть такими детьми. Уважать друг друга. Уважать друг друга.
0: Но все равно я считаю, что позиция взрослых в приоритете, потому что кто подростка-то распустил?
1: Да.
0: Они же распустили, так воспитали, потому что, ну, если изначально бы разговаривали, что вот это мы купим, а вот это вот уже как бы нет. Уже иди сама зарабатывай, если тебе сильно так хочется. Ну, либо можешь обойтись. То есть это же наша позиция. То есть мы детей-то направляем, в том мудрость есть.
1: Да.
0: Очень замечательно. У вас сказки есть как раз, что обсудить потом, да, после сказки.
1: Да.
0: Там о чем она, о ком она, о детях? Или она о подростках, может быть? Или, может быть, она о взрослых, эта сказка, да? Вот
1: да.
0: Как там, где все работай, не работай. Да, со шмелем. Да, что долетит до тебя роза или нет, неизвестно. Но главное, работай. А там как пойдет. Спасибо вам большое, Елена, за такие сказки. А где-то они есть в интернете? Посмотрите.
1: Да, есть они на стихах. На прозе.
0: Проза.ру. Вот, дорогие радиослушатели, если вы хотите познакомиться с остальными сказками Елены Геннадьевны, приглашаем вас на Проза.ру. Книга называется «Сказки зеленого леса». Вот и находите, читайте, обсуждайте всей семьей. Будет о чем поговорить на взрослые подростковые темы. А программу из цикла «Дом. Зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. И мы говорили о теме бытовых сказок. Будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, Ольга. Спасибо за приглашение. И до свидания, уважаемые радиослушатели.
0: До новых встреч.
1: Да.

Ничем не приметного дня, лишь чайка, быть может, заметить.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Одним из важнейших направлений деятельности отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алапаевской епархии является духовное окормление и оказание помощи пожилым людям и тяжелобольным на дому. Эту важную миссию несет Сестричество Милосердия. Его патронажная служба для многих подопечных становится хорошей поддержкой. Руководитель отдела иеродиакон Василиск Савельев подчеркивает особую ценность человеческого участия. Для наших подопечных беседа – это не менее важная, а порой и более значимая помощь, чем бытовая. Это тепло, это чувство, что ты не забыт, что кому-то не безразлична твоя жизнь. Мы стремимся дарить не только руки помощи, но и сердца. Сестры Милосердия не ограничиваются лишь уходом. Они становятся для подопечных близкими людьми, дарят им внимание, утешение и ощущение причастности. Их труд – это служение, в котором соединяются профессиональная забота и искренняя любовь к ближнему. Особую благодарность отдел выражает ООО «Фишторг-96», город Арамиль, за содействие в приобретении средств гигиены и ухода для нуждающихся. Благодаря сотрудничеству с руководством организации, в частности с генеральным директором Тимуром Раульевичем Ситдиковым, удалось обеспечить подопечных самым необходимым. Такая поддержка дает возможность продолжать дело милосердия и дарить тепло тем, кто особенно в нем нуждается. Низкий поклон всем, кто откликается на чужую боль и вносит свой вклад в общее доброе дело. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Благочинный Невского округа, настоятель храма апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский 9 сентября освятил детский сад номер 38. В дошкольном учреждении специализируется на работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми нарушениями речи. Дорогие воспитатели, пусть Божие благословение пребывает всегда в ваших сердцах. Ваш труд требует не просто профессионализма, но огромного сердца, способного вместить чужую боль и подарить безусловную любовь. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, мудрости свыше, терпения, которому нет конца, и тихой духовной радости, которая одна способна исцелять уставшие души, сказал отец Дмитрий. Ранее, 7 сентября, отцом Дмитрием был подписан договор о социальном партнерстве благочиния и детсада. Были обсуждены аспекты духовно-нравственного воспитания детей, формирование понятий о нравственности, уважении к традициям и культурному наследию. Именно в дошкольном возрасте закладываются представления о добре и зле, милосердии и ответственности. И наша общая задача – помочь детям обрести эти ориентиры в атмосфере любви и заботы. Сотрудничество дошкольными учреждениями – важный шаг на этом пути, отметил благочинный. И в завершение выпуска. В августе прихожане и благотворители храма Живоначальной Троицы в Чертанове собрали и передали гуманитарную помощь в церковный штаб помощи при синодальном отделе по благотворительности. Собранная помощь будет направлена жителям новых регионов и приграничных территорий России, пострадавшим в результате военных действий, а также московским семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации. В храме святителя Иннокентия Московского в Бескудникове после божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы прошла Успенская ярмарка. Ярмарка прошла в храме третий год подряд и стало приятным продолжением праздничного дня. Регент хора «Артос» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, ответственный секретарь Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения Варвара Андреевна Волкова участвовала в работе детского хорового лагеря Псковской митрополии. Итогом этой работы стало пение сводного детского хора на литургии праздник Преображения Господня в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, которую возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 13 сентября по новому стилю или 31 августа по старому. И сегодня мы творим память священномученика Киприана, епископа Карфагенского III века. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы на рубеже 4-5 веков. Память святителя Геннадия, патриарха Цареградского V века, священномучеников XX века Александра Любимого, Дмитрия Смирнова, Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров, Владимира Двинского, диакона. Празднуется собор новомучеников Ясиноватских. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика Михаила Косухина. Родился он 7 января 1858 года в селе Яринском Калязинского уезда Тверской губернии в семье священника Алексея Косухина. Окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника. В храм села Дымцево Бежецкого уезда он был назначен в 1907 году и прослужил там до своего ареста. В 30-х годах из родных у него остались братья, один из которых жил в Польше, другой священствовал в Тверской области, и дочь-девица, которая и помогала престарелому отцу. До 1929 года отец Михаил имел хозяйство, состоявшее из лошади, коровы, 3 десятин земли и 57 пчел. Но в том году все хозяйство и имущество было изъято, дом был отобран, и они с дочерью поселились в церковной сторожке. Самого священника власти тогда не арестовали и не выслали, полагая, что поскольку священнику уже за 70 лет, то он сам вскоре умрет или не в силах будет служить, и тогда храм все равно будет закрыт. Этого, однако, не случилось. Священник служил и служил, а его преклонный возраст и близость смерти придавали ему еще более решимости и дерзновения, и он не упускал ни одной возможности для проповеди. За эту ревность о Боге прихожане любили батюшку и готовы были всегда прийти к нему на помощь. Власти, видя решимость и непреклонность священника, начали его преследовать. Пользуясь тем, что церковная сторожка, где жил отец Михаил, стояла за пределами церковной ограды, районный и областной исполкомы постановили выселить священника, отобрать у храма здание сторожки для размещения в нем ветеринарной лечебницы. Председатель Дымцевского сельсовета стал требовать, чтобы священник ушел из сторожки. Он приходил к нему с этим требованием неоднократно, но отец Михаил всякий раз отвечал, что ни при каких обстоятельствах не покинет церковного здания. Тогда, в воскресенье 25 марта 1936 года, председатель сельсовета велел выставить рамы в сторожке. И так как в это время на улице было еще очень холодно, то он надеялся, что священник сам уйдет из дома. Но и этого не случилось. В тот же день отец Михаил после воскресного богослужения и проповеди сказал, что поскольку сельсовет вынул у него в доме рамы, то он обращается к прихожанам, чтобы они просили власти вернуть ему рамы, так как на дворе еще холодно. В храме в это время присутствовало около 150 человек, и все они прямо из храма пошли к сельсовету. Председатель, напуганный идущий к сельсовету толпой, запер все двери и спрятался. Люди, найдя все двери запертыми, стали ходить вокруг дома и, зная, что председатель сельсовета находится внутри, кричали ему, чтобы он возвратил оконные рамы, но тот никаких признаков жизни из дома не подавал, и прихожанам пришлось в конце концов разойтись. Рамы не были возвращены, но отец Михаил не ушел из церковной сторожки. Прихожанам он говорил: «Я из дома никуда не пойду, я стар и ничего не боюсь». Выселить его из церковной сторожки насильно местные власти не посмели, и он с тем же бесстрашием продолжал служить и проповедовать. К Пасхе того же года за исправную службу он был даже награжден архиереем наперстным крестом. Только через год, при наступлении повсеместных гонений, отец Михаил был арестован и заключен в Бежецкую тюрьму. Незадолго перед этим священнику исполнилось 79 лет. Он тяжело болел и в течение нескольких месяцев не вставал с постели, передвигался только с помощью дочери. Приехавшие сотрудники НКВД, подняв за руки и за ноги, забросили его в машину и увезли в тюрьму. Вызванный для медицинского освидетельствования, врач постановил диагноз миокардит и, как следствие, отечность ног, полное отсутствие зубов, старческая дряхлость. К физическому труду тюремный врач признал его непригодным. Начались допросы. В марте месяце сего года вы проводили антисоветскую агитацию среди верующих и организовали массовое выступление верующих с требованием к сельсовету возвращения вам дома. Подтверждаете это? 25 марта я действительно проповедовал в церкви, а после службы я верующим сказал, что сельсовет у меня вынул рамы из дома. Я просил их, чтобы они пошли и просили сельсовет вернуть мне рамы, так как время было еще холодное. Верующие, которые присутствовали в церкви, а их присутствовало примерно 100-150 человек, все пошли требовать рамы у председателя сельсовета, но рамы сельсовет не вернул. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении о проведении вами контрреволюционной деятельности? В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. 2 августа следствие было закончено, и дело направлено на рассмотрение тройки НКВД, которая 10 августа приговорила священника Михаила Косухина к расстрелу. Но в результате ли действий следователя Голофаста, который допрашивал отца Михаила, или вследствие тяжелых условий содержания в переполненной камере тюрьмы, но у священника оказалось сломанным левое бедро. Он не мог ходить и не смог бы добраться до места расстрела. 16 августа по распоряжению администрации тюрьмы отец Михаил был переведен в Бежецкую городскую больницу, где прожил приговоренный к расстрелу 29 дней и 13 сентября 1937 года скончался. Святый священномученичи Михаиле, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы. Позвольте мне извиниться и поделиться своими переживаниями. После каждой передачи, анализируя ответы на вопросы, достаточно часто вижу, что в них нет, может быть, какой-то глубины, индивидуальности, по одной простой причине, что, к сожалению, в рамках радио

0: Передачи в рамках ответа на вопросы, не зная конкретной ситуации, возраста, истории заболевания, многих других факторов, достаточно сложно дать глубокую индивидуальную рекомендацию, поэтому надеюсь на ваше понимание в разделе ответов на вопросы. Надеюсь, что наши ответы помогают сориентироваться по тем или иным медицинским аспектам, и надеюсь, что наши ответы и передача будут интересны в дальнейшем. Сегодня хотелось бы поговорить об осеннем обострении хронических заболеваний. С научной точки зрения, обострение осенью хронических заболеваний не всегда подтверждается. Есть исследования, которые говорят, что нет такого обострения. Есть исследования, которые наблюдают это обострение. То есть вопрос до настоящего времени активно изучается, и ученые спорят об этом. На практике врачи, большинство врачей видят обострение хронических заболеваний. Правда, причины этих обострений совершенно разные. И почему это происходит в каждом конкретном случае, безусловно, набор факторов свой, сугубо индивидуальный. Тем более, что термин хронических заболеваний включает в себя перечень, огромный перечень заболеваний различных органов и систем, и по каждому конкретному заболеванию, безусловно, параметры обострения, условия обострения могут быть разные, но говоря о наиболее распространенных заболеваниях, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, сердце, атеросклероз, органы дыхания, бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит, воспалительные заболевания кишечника, хронические заболевания почек. Если говорить об этом перечни заболеваний, то на самом деле, как правило, факторы обострения достаточно близки, но вместе с тем еще раз хочется подчеркнуть индивидуальность или особенность. Почему в общем происходит, по мнению практических врачей, обострение хронических заболеваний осенью? В первую очередь рассматриваются изменения погоды. Понижение температуры очевидно вызывает сужение, спазм сосудов, изменение кровоснабжения органов, перепады атмосферного давления встречаются чаще, высокая влажность вносит дополнительные изменения. Все это создает нагрузку в первую очередь на сердечно-сосудистую систему, суставы, органы дыхания. А естественно, кровоснабжение – это важный фактор, который играет роль в развитии или обострении любого состояния, любого заболевания. Немаловажное обсуждение вносит и фактор сокращения светового дня. Очевидно, что недостаток солнечного света снижает выработку витамина D, ряда других гормонов, участвующих в том числе в регуляции сна. Многие гормоны, витамин D, влияют на работу иммунной системы, и это может ухудшать и иммунную систему, влиять на функцию центральной нервной системы, изменяя настроение, изменяя уровень тонуса, может появляться тревожность, апатия. Те признаки, которые мы с вами в одной из предыдущих передач разбирали в рамках такого состояния, как осенняя хандра, хочется еще раз напомнить, у значительного количества людей осенью настроение может понижаться. Важный параметр, если изменение настроения связано с адаптацией нервной системы и длятся не более 2 недель, это ситуация допустимая, не являющаяся тревожной и требующей дополнительного внимания, но если пониженное настроение длится больше 2 недель, достаточно глубокое, связанное с потерей смысла жизни, с более тяжелыми мыслями о жизни, безусловно, это повод для обращения к медицинскому специалисту за психологической, психотерапевтической, психиатрической, возможно, помощью, так как нередко сезонные изменения настроения могут быть связаны с более серьезными изменениями работы нервной системы. Важным аспектом, безусловно, является и начало трудовой, учебной деятельности, начало посещения детского садика, школы, университета. Все это, безусловно, достаточно непростое испытание для нервной системы. Стресс, недосып, плотный график, тревожность, перебои со сном снижают стрессоустойчивость организма, негативно влияет на иммунную систему. Изменения в питании – очень важный момент, который важно помнить. После летнего особенности питания люди нередко переходят на достаточно быстро другой тип питания. Пища может быть с большим количеством соли, жирная. Может быть и ситуация связана с нерегулярным питанием из-за перехода на рабочий график. Может быть, ситуация связана с тем, что и осенние продукты, осенние урожаи также влияют негативно на некоторые заболевания, в частности, избыточное количество употребления томатов, имеющих кислый характер, может влиять на функцию желудка, функцию пищевода. Важно учитывать и помнить, что, безусловно, перестройка в питании должна быть мягкой, медленной, независимо от сезона, независимо от изобилия тех или иных продуктов. Даже в рамках питания летнего можно достаточно серьезно нагрузить желудочно-кишечный тракт и спровоцировать обострение. Нередко врачи видят и обострение таких заболеваний, как дивертикулярная болезнь, потому что люди достаточно большое количество употребляют продуктов, содержащих косточки. При дивертикулярной болезни это крайне нежелательно. Люди могут употреблять избыточное количество соли в маринадах, копченостях, как элемент подготовки, заготовки продуктов осенью к зиме. Поэтому обратить внимание на резкую перестройку питания, безусловно, очень важно. Ряд других факторов имеет индивидуальное значение в зависимости от сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Возвращаясь к вопросу, какие заболевания чаще всего обостряются, то, безусловно, в первую очередь нужно рассмотреть заболевания сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца требует внимания. Дыхательная система, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Перестраивается спектр аллергенов, которые могут спровоцировать обострение бронхиальной астмы. Изменение климата, влажности, увеличение риска простудных заболеваний из-за того, что люди находятся в закрытых помещениях, из-за того, что скученность людей увеличивается, из-за того, что многие люди после путешествий привозят те или иные вирусы или бактерии из других регионов. Все это приводит к волнам простудных состояний и заболеваний, которые неизбежно плохо влияют на работу дыхательной системы. Также важно учитывать и то, что желудочно-кишечный тракт, такие заболевания, как функциональные заболевания желудка, язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника, заболевания желчного пузыря нередко обостряются в осенний период из-за перестройки питания, из-за других факторов. Хотя, безусловно, после того, как современная наука нашла в качестве причины гастрита и язва инфекцию геликобактерную, риск осеннего обострения, если человек вылечил свой гастрит, вылечил свою язву, значительно снижается, но, к сожалению, остаются другие факторы, такие как прием ряда лекарственных препаратов. Важно помнить, что желудок достаточно остро реагирует на ряд лекарственных препаратов, в том числе и снимающих боль из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. И осенью, если происходит обострение других заболеваний, простудные заболевания, прием этих препаратов влияет плохо, в том числе и на здоровье желудка. Ревматологические заболевания, артрит, артроз, остеохондроз испытывают повышенную нагрузку. Кожные заболевания, экзема, псориаз из-за изменения влажности и за ряд других состояний. Ну и, безусловно, психические заболевания, тревожные расстройства, депрессивные расстройства плохо реагируют на изменения светового дня, ряд других параметров. Поэтому, безусловно, очень важно соблюдать меры профилактики. Комплекс мер профилактики в идеале должен начинаться с прохождения диспансерного осмотра, прохождения профилактического осмотра у медицинского специалиста еще до сезона, когда предполагается обострение заболевания. Важно обсудить необходимость или дополнительных мер обследования, например, человеку с гипертонической болезнью целесообразно, если и раньше наблюдались осенние обострения, пройти в этот период более строгий мониторинг артериального давления, дополнительное исследование в виде электрокардиограммы, УЗИ сердца, человека, страдающими заболеваниями легких, дополнительно оценить функцию легких, пройти флюорографию, если не проходил человек в предыдущий длительный период. И, безусловно, обсудить меры коррекции лечения, дополнительные препараты, увеличение дозы, увеличение кратности препарата. Все это достаточно индивидуальный параметр, который важно и нужно обсудить с медицинским специалистом. Из общих мер, безусловно, на первом месте стоит соблюдение режима. Полноценный сон 7-8 часов. Стабильный распорядок дня, независимо от выходного, независимо от другого какого-то графика жизненного, очень важно соблюдать, так как многие ритмы работы внутренних органов подчиняются определенной периодичности, биологическим часам. И когда человек нарушает эти биологические часы, естественно, внутренним системам организма достаточно сложно подстраиваться, уходят дополнительные параметры на регуляцию сдвига этих биологических часов и страдают многие внутренние системы. Немаловажное значение имеет и, конечно же, баланс питания. Причем здесь важно мягко перейти к особенностям питания осенью. С одной стороны, безусловно, изобилие количества растительных продуктов считается правильным, но когда употребляется избыточное количество томатов, большое количество косточковых различных фруктов, это не может не сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Если есть хронические заболевания, это может, безусловно, сдвинуть функцию внутренних органов в сторону, где симптомы могут обостриться. Поэтому очень важно, конечно же, мягкие переходы. Да, здоровый рацион питания включает в себя пятикратное питание, 400-500 грамм овощей, достаточное количество фруктов, достаточное количество с каждым приемом пищи, белка. Баланс должен быть 50/50 растительного и животного белка, особенно у людей старшей возрастной группы. Очень важно ограничить соль, жирные продукты, острые, копчености, свободный сахар. Еще раз хочется напомнить, что одной из проблем питания современного человека, конечно же, является избыточное употребление сахара. 100 лет назад человек употреблял около 2 килограмма сахара в год. Сейчас человек употребляет больше 30 килограммов сахара в год, и это избыточное количество сладкого сказывается на весе, на болезнях, которые связаны с весом, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезни суставов. Поэтому питание, независимо от сезона, должно стремиться к рациональной, идеальной середине по фруктам, овощам, пищевым волокнам, витаминам и ограничению жиров, сладкого, избыточного количества продуктов, которые приводят к избыточной массе тела, ожирения. К общим параметрам, безусловно, относится и двигательная активность. Несмотря на то, что при переходе от лета к осени на работе больше суеты, человеку кажется, что он постоянно двигается, но, к сожалению, движение в течение работы не заменяет двигательную, так называемую, осознанную необходимость, осознанную двигательную активность, когда человек ходит, плавает, занимается физической нагрузкой в спокойном состоянии, дополнительно, осознанно. Замечено, что как бы человек на работе много не двигался, не суетился, если у него нет дополнительной физической активности, ходьбы вечером и в любое другое время, когда это позволяет дополнительно, ходьбы, направленные не просто на выполнение каких-то рабочих задач, а ходьбы, связанные с необходимостью поддержания двигательного тонуса. Ведь ходьба – это и очень важная регуляция стресса. Во время ходьбы у человека снижается уровень гормонов стресса, улучшается кровообращение, нормализуется тонус. А когда человек по работе постоянно, может быть, даже и бегает, он, к сожалению, не имеет того позитивного вклада движения в здоровый тонус организма. Поэтому нельзя заменять умеренную активность, связанную с необходимостью вне работы дополнительно ходить. Кто-то, может быть, любит велосипед, кто-то, может быть, любит плавание, другие виды физической активности. Очень важно движение, очень важно двигаться. И если человек начинает новые физические нагрузки, важно проконсультироваться, безусловно, с врачом. Одна из мер профилактики – это одежда по погоде. Мы достаточно часто с вами видим типичную картину. Люди приехали с юга и вот разгуливают в футболке, в шортах. Вроде бы и погода достаточно теплая, может быть, в средней полосе нашей страны. Но вместе с тем погода, температура, влажность существенным образом отличаются. Погода очень быстро меняется в зависимости от того, что есть солнышко или тучки налетели. Очень быстро происходит снижение температуры в пасмурную погоду. Поэтому осень – это всегда очень важный параметр перестройки одежды. Одеваться важно по погоде, строго следить за параметрами погоды, за прогнозом погоды или, к сожалению, легкое даже переохлаждение всегда может быть фактором риска развития простудных заболеваний. Отдельная ситуация – это управление стрессом. Безусловно, весь комплекс мер, направленных на управление стрессом, который мы с вами разбирали в передаче, посвященной осенней хандре, требует и предыдущих аспектов мер профилактики, режим, двигательная активность. Вместе с тем важно помнить и об ограничении информационного потока. Современный человек испытывает огромную нагрузку из-за огромного количества информации на работе, в семье, в средствах массовой информации. Поэтому, если человек чувствительный, очень важно ограничить количество информации, ее лимитировать, следить за источниками информации, применять дополнительно меры, которые снижают напряжение, дыхательные упражнения, двигательная активность. Если недостаточно общих мер, не забывать, что, безусловно, психологическая помощь, психотерапевтическая помощь, они в современном мире требуют достаточно большого внимания, имеют огромное значение. Не забывать и о социальной поддержке, об общении с людьми, видеть позитивные стороны в общении, активнее участвовать в некоторых проектах и аспектах социальной активности. Следующие меры – это защита от инфекции. Безусловно, на первом месте это прививка, прививка от гриппа, прививка от пневмокока. Если есть хронические заболевания дыхательных путей, она особенно важна и нужна. Соблюдать гигиенические мероприятия, мыть руки, избегать близких контактов, особенно если у человека есть признаки простудного заболевания. В местах, где большое количество людей человек вынужден посещать, у него есть хронические заболевания, помнить о необходимости и правильных параметрах ношения маски. Все это вместе, безусловно, важно, так как любая инфекция, к сожалению, это один из наиболее главных факторов, приводящих к обострению хронических заболеваний, независимо от болезни сердца, легких, суставов, желудочно-кишечного тракта. В период простуды огромное количество сил организма уходит на борьбу с инфекцией, и, естественно, те весы равновесия между болезнью и внутренними резервами, они сдвигаются, и после любого простудного заболевания, вирусного или бактериального, хронические заболевания, к сожалению, обостряются. Об этом важно помнить, как и о пункте четкого соблюдения выполнения рекомендаций медицинского специалиста. Нередко, к сожалению, обострение хронических заболеваний происходит после того, как летом из-за хорошего самочувствия, хорошего настроения происходит прекращение лечения. Человек достаточно часто предполагает, что болезнь не вернется, но гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, многие заболевания желудочно-кишечного тракта, позвоночника, суставов, к сожалению, невозможно вылечить полностью. В подавляющем большинстве случаев можно их контролировать при выполнении медицинских рекомендаций, при выполнении параметров лечения. Поэтому ни в коем случае нельзя прекращать лечение, если это не согласовано с медицинским специалистом, даже если самочувствие улучшилось. Очень важно помнить о том, что нельзя менять схему лечения без согласования с медицинским специалистом. Это важный параметр профилактики обострения хронических заболеваний осенью. Краткая инструкция вышесказанного. Краткая инструкция по мерам профилактики включает в себя прохождение диспансеризации или комплексного осмотра до осени или в начале осени, обсуждение с медицинским специалистом мер профилактики с учетом индивидуальности конкретного заболевания, соблюдение режима сна и питания, сохранение умеренной физической активности, одеваться по погоде, привиться от гриппа и других инфекций, в том числе и пневмококковой инфекции. При появлении тревожных симптомов не откладывать визит к специалисту, не прекращать лечение, если не согласовано с медицинским специалистом окончание терапии. Самое главное, безусловно, не ждать обострения, действовать на опережение. Если какие-то конкретные есть вопросы по хроническому заболеванию непосредственно у вас, пожалуйста, напишите, мы обязательно обсудим нюансы по профилактике, на что нужно обратить внимание. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: «Моя родственница больна онкологией, сейчас стала пребывать в весе, на что ей нужно обратить внимание?» Уважаемые радиослушатели, изменение веса при лечении онкологических заболеваний – достаточно нередкая проблема, и медицинский специалист поможет понять, за счет чего идет прибавка веса. За счет жира, если вес растет постепенно, стабильно, увеличивается подкожно-жировая клетчатка, это накопление жировой ткани при изменении обмена веществ. За счет жидкости это тоже может быть причина скачков веса. Нужно обратить внимание на отеки, опухшие лодыжки, запястья, вздутый живот и проанализировать лечение. Это может только медицинский специалист. Ряд препаратов могут изменять аппетит вызывать перераспределение жира. Лунообразное лицо, жир на шее и животе – одна ситуация. Может применяться гормональная терапия, которая меняет обмен веществ в мышечной массе, он снижается, увеличивает накапливание жировой ткани. Врач подскажет, что это нежелательное или допустимое явление на фоне терапии. Иногда лекарственная терапия может провоцировать раннюю менопаузу, это приводит к замедлению обмена веществ. Иногда на фоне лечения может снижаться активность за счет усталости, слабости, что меняет физическую активность. Поэтому очень важно оценить это в комплексе. Есть ли одышка, есть ли слабость, есть ли утомляемость, что сделать? Обсудить эту ситуацию, безусловно, с лечащим врачом. Он решит, нужно, не нужно делать дообследование. Не пытаться резко менять рацион и резко снижать вес, только врач сочтет, нужно или не нужно ограничивать тот или иной компонент питания. В любом случае, при лечении онкологического заболевания всегда важно следить за достаточным количеством белка в рационе. Курица, рыба, кисломолочные продукты, орехи. Важно обсудить с врачом и режим активности, быть внимательным к дополнительным симптомам, отеки, одышка. Изменение веса достаточно часто встречаемый параметр в рамках лечения онкологического заболевания. Важна, безусловно, совместная работа со специалистом, которые помогут найти верное решение. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: после употребления хлебобулочных изделий появляется сыпь, нарушается работа желудочно-кишечного тракта. С чем это может быть связано и какие анализы сдать? Уважаемые радиослушатели, точный план обследования может составить только врач, так как на самом деле ему придется проводить дифференциальный диагноз между такими состояниями, как аллергия на глютен, компонент злаков, реакция на другие компоненты. Проблемы могут быть связаны не только с глютеном, но и другие составляющие, дрожжи, различные добавки. Могут быть и хронические заболевания, связанные с нарушением пищеварения. И поэтому только врач может выписать анализ крови на специфические иммуноглобулины Е-антитела, глютену, глиодину, генетические тесты, кожные пробы, тесты на заболевания целиакия, отдельное состояние. Что можно сделать самостоятельно? Первое. Не садиться на строгую безглютеновую диету, если нет неотложных состояний. Вести пищевой дневник. Записывать, что съели, отмечать, какие симптомы. Обратиться к специалисту. Только врач сможет понять, какое из состояний и заболеваний лежит в основе этих симптомов. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Алапаевска. Она спрашивает, как отличить проявление артрита от артроза. Болят колени, плечевые суставы, запястья, мелкие суставы пальцев. С чего начать обследование? Уважаемые радиослушатели, артроз – это заболевание, связанное с нарушением питания, условно говоря, изнашиванием хряща. Артрит – это воспалительное заболевание, при котором возникает воспаление. Есть некоторые состояния, которые помогают отличить артроз от артрита, хотя нередко при артрозе вторично может формироваться воспаление. Поэтому, безусловно, это искусство специалиста, который занимается этой проблемой. Но вместе с тем, при артрите боль носит так называемый характер воспалительный, усиливается в покое, ночью, под утро, есть утренняя скованность. При артрозе чаще всего боль механическая, она проявляется или усиливается при нагрузке. Ходьба, подъем по лестнице, длительное стояние, а после отдыха при артрозе она стихает. Внешние признаки. При артрите выражены признаки воспаления. Отек, покраснение кожи над суставом, локальное повышение температуры. При артрозе признаки воспаления отсутствуют или они минимально представлены. Другие признаки, такие как повышение температуры, они могут встречаться чаще при артрите. К как и поражение нескольких суставов, чаще является проявлением состояний и заболеваний, в основе которых лежит воспаление сустава. С чего начать обследование? Идеально с консультации специалиста. На первом этапе общий анализ крови, биохимические исследования, исследования иммунологических маркеров на такие иммуноопосредованные заболевания суставов, которые уже врач считает целесообразным или нецелесообразным, и в том числе направление на инструментальные методы диагностики. Современными методами исследования являются магнитно-резонансная томография или на первом этапе рентгенография, ультразвуковые исследования, которые помогают врачу получить информацию, все-таки это артроз или артрит. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 300.

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 17 часов.
0: Новости.
2: На православном радио «Воскресение» выпуск новостей. 11 сентября – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют евангелисты Матфей и Марк. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на 4 части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа управление Галилею. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяче начальникам. Дочь Иродиады, Соломия, плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она не попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил своего предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Соломии. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершалось злодеяние. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Соломией еще при их земной жизни. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Далее в этом выпуске. 8 сентября этого года, в день 83-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, в мемориальном комплексе «Саур-могила» в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная встреча ковчега с частицей честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Выбор места и времени принесения святыни обусловлен глубокой исторической преемственностью. Курган «Саур-могила» является одним из главных символов воинской славы. В 1943 году на этой высоте велись кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, а летом 2014 года здесь проходили ожесточенные бои между защитниками региона и вооруженными формированиями Украины. Разрушенный в ходе столкновений мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И 8 сентября 2022 года на его территории был зажжен вечный огонь, доставленный от могилы неизвестного солдата в Москве. Кроме того, 8 сентября по старому стилю является днем исторической победы русского воинства на Куликовом поле в 1380 году. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ковчег с мощами был доставлен председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, главой синодального отдела по взаимодействию с казачеством, митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Во встрече приняли участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко, глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник. Присутствовали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, представители военного духовенства, клирики Донецкой епархии и многочисленные верующие. Обращаясь к участникам мероприятия, митрополит Кирилл отметил промыслительное значение второго обретения честных мощей благоверного князя в нынешний ответственный для страны исторический период. Архиерей подчеркнул, что великий князь Дмитрий Донской, вошедший в историю как собиратель русских земель и небесный покровитель христолюбивого воинства, незримо предстоит престолу Божию, утверждая духовную крепость народа в деле защиты правды. Мы находимся на святом месте, где неоднократно доказывался героизм людей нашей великой страны. Так было во все времена, и в годы Великой Отечественной войны, и ныне, во время проведения специальной военной операции, отметил владыка Кирилл. Затем митрополит Кирилл в сослужении митрополита Владимира совершил молебен перед ковчегом со святыней. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор священнослужителей Донецкой епархии. В завершение молебного пения была вознесена сугубая молитва об Отечестве и воинстве, а также возглашена вечная память преснопоминаемым вождям и воинам за веру и Отечество, на поле брани жизнь свою положившим. После соборного молебного пения на площади возле часовни благоверного князя Александра Невского было оглашено патриаршее обращение по случаю второго обретения честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Выступая перед собравшимися, Сергей Кириенко выразил благодарность предстоятелю Русской Православной Церкви. Денис Пушилин напомнил о совпадении памятных дат, подчеркнув, что 8 сентября по старому стилю состоялась Куликовская битва. «Для нас это событие имеет глубокий смысл. Дмитрий Донской – символ единства и победы. Теперь он с нами, он наше знамя на передовой. Это знак и напоминание. Русь уже не раз проходила через военные испытания. Мы собирались, принимали бой и побеждали. Победим и сейчас». Добрый знак, что частицы мощей князя оказались на Донбасской земле. Они будут доставлены бойцам на передовую, как наша общая молитва, поддержка и вера. Пусть эта святыня хранит ребят. Наша сила в единстве, мужестве наших защитников и крепости тыла. Вместе мы обязательно придем к победе, сказал в завершение Леонид Пасечник. В рамках дальнейшей программы мероприятий участники церемонии проследовали к главному монументу на вершине кургана, где состоялось возложение цветов к вечному огню. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья. Последнее время, буквально несколько последних лет, стало модным переводить своих детей с обычного школьного образования на домашнее, или семейное. К счастью, это или к сожалению. И чем домашнее образование отличается от семейного, сегодня мы обсудим это с Ольгой Белоус, одним из организаторов и руководителей открытой школы. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я, насколько знаю, у вас есть двое своих детей, которые в школу не ходят. Как так получилось?
2: У меня двое детей. 5 лет назад я их забрала из обычной школы, забрала из гимназии, достаточно известной в городе, по разным причинам каждого ребенка. Сейчас старший сын у меня уже учится в институте в Питере, а дочь учится в открытой школе, то есть в школе, которую мы создали сами.
1: Почему вы их забрали? Они не успевали, они не хотели?
2: Дети учились очень хорошо, то есть это такие отличники,

0: Ребенок приходит из школы и говорит: мам, у меня аллергия на школу. Возможно, не стоит ему не доверять в этом.
1: Я думаю, что вы увидите, если у ребенка есть аллергия на школу, это психосоматика, которая будет очень ярко выражена, и мимо этого вы не сможете пройти.
0: Как так получилось, чего стоило принять вот это вот решение, взять и из, ну, с такой, скажем так, твердой почвы, школа, это же все-таки привычно, ну вот же она, школа, взять и ребенка куда-то отвезти, непонятно в какую среду, как преподаватели отреагировали, наверняка ведь отговаривали.
1: Ну, здесь было продиктовано интересами прежде всего детей, с точки Никиты, то есть, ну, мне это бесполезно, ребенка постоянно выгоняли с уроков, хотя он учился хорошо, и когда я его забрала из школы, многие педагоги говорили о том, что это неправильное решение, не надо забирать его, то есть ничего из этого хорошего не выйдет. Я дала ребенку свободу, обучение, составили график. То есть со школой было очень сложно работать в плане аттестации, потому что на тот момент, 5 лет назад, школа вот, ну, не хотела этого видеть. И были разные договоренности, которые не выполнялись. Ну, было тяжело.
0: Кстати, насколько я знаю, в законе есть такая возможность. То есть закон Российской Федерации предусматривает возможность домашнего какого-то частного обучения.
1: Семейного образования. Вообще, на самом деле, в законе прописано несколько форм образования. Первое – это очное, вторая – очно-заочное, третья – заочная форма обучения, четвертая – обучение по индивидуальному плану, и пятое – это семейное образование. В первых 4 случаях ответственность за организацию обучения несет школа и за сам процесс обучения и качество обучения. В последнем, когда семейная форма образования, она отличается тем, что ответственность за организацию обучения, за качество обучения несут родители.
0: Вообще, вот помните ли вы тот момент, когда вы все-таки окончательно решили, что школа — это нет?
1: Да, конечно, помню. У меня дочь заболела в январе месяце так, что мы не знали вообще, что делать, куда бежать. То есть у нее состояние ее усугублялось, было очень, ей было плохо. Мы пролечили, мы долго лечились и в больнице лежали. Нам выдали рекомендации, с которыми, ну, нам просто в школе учиться было невозможно. И я обратилась с просьбой нас перевести на домашнее обучение, когда ребенок прикреплен к школе, к нему приходят педагоги, он учится, нам отказали в этом, сказали, что нашего заболевания нет в федеральном списке. Вариантов не было. Здоровье ребенка мне было дороже, и ее психологическое состояние. Настя успешно была в школе, она психологически не выдерживала нагрузки, у нее дисграфия, кто знает, тот меня поймет, и она очень боялась, что ее учитель будет высмеивать на уроках, и это вот стало таким вот постоянным психологическим напряжением, которое вот и вызвало такую реакцию на школу, хотя она, Настя любит учиться, она и тогда любила, и сейчас она учится с удовольствием, то есть с учебой проблем не было.
0: Вообще, как происходил сам процесс, то есть хорошо, в один прекрасный момент вы решили, что вы забираете детей из школы, при том, что хорошо, один ребенок, ну, скажем так, у него там аллергическая реакция, но второй-то ребенок, он же был абсолютно здоров, то есть он там мог посещать школу?
1: Да, он мог, но это не приносило пользы никому, ни ему, ни школы, ни школе. То есть я считаю, что здесь нужно исходить в первую очередь из интересов ребенка, из его здоровья и вообще из понимания, насколько вот полезно посещение школы данному ребенку. Для кого-то школа — это прекрасный вариант обучения. Но для нашей семьи она оказалась, для детей, мне кажется, очень успешных, которым скучно в школе. То есть вот семейное образование подходит для детей, у которых здоровье слабое. На самом деле, я всегда, когда меня спрашивают, а как вот к вам приходят люди, спрашивают, интересуются, я всегда говорю, у каждой семьи своя история. Нет рецепта какого-то универсального для всех, что вот этому ребенку подходит, а этому не подходит. Еще ведь нужно понимать, как семья к этому относится. Что для семьи важно? Чтобы ребенок ходил в обычную школу или чтобы семья занималась этим обучением, образованием? Это ведь не так просто на самом деле.
0: Ну вот, кстати, да, про то, насколько это сложно, потому что когда ребенок, ну то есть я так понимаю, что вы пришли в школу, вы написали там какое-то заявление, да, и вам сказали, что, ну, условно, там все, с завтрашнего дня вы там как-нибудь сами, у вас там, допустим, 15 числа аттестация, вы на нее приходите, проходит ребенок, ребенок аттестацию, хорошо, не проходит ребенок аттестацию, ну, плохо. А дальше что? Вот куда ребенок дальше? Одно дело, когда нужны какие-то медицинские показания,

0: и приходят педагоги, это более-менее понятная
1: история. Это домашнее обучение.
0: Да.
1: Ну,
0: а да. Вот семейное обучение, когда нужно сесть, видимо, с ребенком, да, и начать заниматься той же самой там алгеброй, физикой, чем там еще.
1: Ну, я всем родителям говорю, прежде чем забрать ребенка из школы, очень хорошо подумайте, потому что потом возвращать тяжело. То есть тяжело для ребенка в первую очередь психологически. Вы должны понимать, что это время ребенка. И ваше время, да, у ребенка гораздо больше свободного времени становится, которое нужно каким-то образом тоже занимать. Во-первых, второе, седьмой, восьмой класс, нулевая мотивация к учебе. То есть как вы с этим будете справляться, тоже непонятно. На самом деле трудностей много в семейном образовании. То есть нужно понимать, что вам нужно полностью организовать процесс обучения ребенка. То есть составить учебный план, подобрать учебники, подготовить ребенка к аттестации. То есть я всегда говорю, аттестация обучения вещи разные. То есть аттестация — это такой экзамен, а обучение включает в себя гораздо больше всего, да. Как вы будете учить там МХК, как вы будете заниматься рисованием, музыкой, как вы будете слушать музыку. Конечно, качественное домашнее обучение, вот на семейное, оно, конечно, ну, если родители готовы и могут этим заниматься, либо у них есть временной ресурс, финансовый ресурс. Оно, конечно, по сравнению со школой более качественное. Тут как бы и говорить не о чем, потому что это индивидуальное обучение. Либо
0: качество,
1: обучение в небольших группах.
0: Качество, оно за счет чего достигается? Потому что один человек, он не может знать хорошо и досконально все предметы. Почему в школе разные педагоги? Вот там педагог по физике, там по черчению, по русскому.
1: Хорошо, давайте вернемся в наши времена. Да, я школу закончила очень-очень давно. Вот. Тогда источником информации был учебник и учитель. Да? Сейчас источник информации — интернет. Дистанционного образования огромное количество, курсов, всевозможных фильмов, то есть не только платных, но и бесплатных. Можно выбрать для себя, а если вы как бы не поленитесь и заглянете в интернет, вы увидите целые курсы обучения, разные программы. Вы можете выбрать для своего ребенка ту программу, которая вам нравится, и методические всякие пособия, и тесты, и чего только нет сейчас. Это все в свободном доступе.
0: Слушайте, смотрите, вот я поделюсь своим опытом. Я этим летом, мы готовились тоже с ребенком к восьмому классу. Ну, то есть там что-то мы повторяли, что-то мы там смотрели где-то вперед, как-то переходили. Я зашла в интернет, тоже посмотрела, чтобы нам надо было повторить хотя бы программу за шестой, за седьмой класс. Действительно, очень много каких-то материалов. Есть материалы, которые платные, да, есть бесплатные, но, опять же, вопрос, во-первых, в объеме этого материала, во-вторых, в его качестве.
1: Ну, я вам хочу сказать, что в интернете качество материала зачастую гораздо выше, чем те учителя, которые преподают в школе, к сожалению. Потому что найти хорошего учителя, вы сами знаете, что не так просто. Зарплата учителей не очень высокая, нагрузка огромная, и классы огромные. 30-35 человек в классе.
0: Но тут мы, кстати, вот я лично еще, допустим, столкнулась с такой штукой, как аудиал ребенок или визуал. Да. То есть кто-то воспринимает звук, а кто-то, кому-то надо там показывать какие-то графики, какое-то вот что-то визуальное делать.
1: Но это вот тоже особенность, потому что все дети разные, каналы восприятия у нас разные. И, конечно, когда ребенок учится дома, подобрать для него ту форму обучения, которая подходит ему лично, гораздо проще и легче.
0: Ну, то есть я к чему? Что совмещать обучение домашнее ребенка и работу не получится. То есть кто-то из родителей обязательно должен целый день находиться дома с ребенком, вот прям как с маленькой лялечкой, заниматься с ним.
1: Это зависит от ребенка. У меня вот двое детей абсолютно разные. Вот я хочу сказать, что у Насти, у нее просто висел график, по которому она занималась.
0: Ну, то есть она сама занималась?
1: Да.
0: Но есть же дети, которые вот не могут
1: самостоятельно. Это, каждая семья, вот она особенная, и каждый ребенок, он особенный. Для каждого ребенка невозможно, нет универсального рецепта, как вы будете учиться. Нет. То есть в зависимости от особенностей ребенка, склада его характера, его скорости освоения материала, его интересов, графики строятся разные. Я знаю семьи, где уроки 2 дня в неделю, и этого более чем достаточно для того, чтобы освоить школьную программу.
0: А остальное время чем ребенок занят?
1: А, как правило, профессиональные какие-то занятия, вокал, танцы, спорт.
0: Ну, то это, опять
1: это
0: же,
1: начальная школа.
0: Ну, то есть это, опять же, побольше. И финансово, потому что все эти кружки надо оплачивать.
1: Ну, как правило, те, кто профессионально чем-то занимаются спортом, они уже в этом спорте, и для них вот уже что-то... Ну, то есть школа — это как бы плюсом. Они ведь и уходят из школ, потому что они по графику не вписываются. У них есть сборы, у них есть соревнования, у них тренировки, и они... просто физически не могут вписаться вот в школьную жизнь. И плюс там же есть уроки, которые, например, для них не важны, для этой семьи. Вообще, как бы особенность семейного образования, она заключается в том, что в данном случае у нас получается школа для семьи, когда наоборот, это семья для школы. Мы живем, то есть когда мы учились в обычной школе, мы жили по графику школы. Сейчас мы живем по своему собственному графику. То есть когда мы ушли из школы, мы построили свой график, когда дома учились. У нас были тренировки в удобное для нас время, мы ездили, чтобы не по пробкам. У нас были танцы, еще какие-то занятия, и уроки стояли в то время, когда удобно ребенку.
0: Вот. Хорошо, как решается вопрос с дисциплиной в плане, ну, какой-то элементарной организации времени? Потому что школа — это прежде всего дисциплина. Во-первых, школьная форма, да, у кого есть. То есть человек уже как-то привыкает, что вот он на себя надел школьную форму, значит, я уже там не какой-то мальчик с улицы, я уже ученик. Это, во-первых, другой статус. Во-вторых, это умение жить по какому-то расписанию, да, что вот у тебя там 8 часов тебе надо прийти в школу, потом после школы у тебя там, допустим, кружок, после кружка у тебя там делать уроки, там, потом свободное время. Ну, то есть это какая-то элементарная привычка планировать свое время.
1: Вот знаете, в обычной школе за детей планируют время. Получается, ведь это не ребенок планирует свое время.
0: Ну, он ответственен за то, чтобы пойти в школу.
1: Нет, это не он ответственен за то, чтобы пойти в школу, а это ответственность родителей вовремя привести его в школу.
0: Ну, это если младшие классы.
1: А в старших классах форму они ненавидят, уроки они прогуливают, ну, как все обычные, ну, не знаю, все, не все дети. А здесь, понимаете, как ребенок не принимает решения в данном случае. То есть у него нет самоорганизации и самодисциплины. А вот на семейном образовании как раз это, кстати, очень такой вопрос сложный, как развить в ребенке навык самоорганизации и самодисциплины. И, в общем, для меня это была основной задачей, когда я забирала детей из школы, потому что школа не прививает этот навык. В школе все четко, но там за тебя принимают решения, за тебя заставляют это делать, если ты не хочешь. Здесь, допустим, я старшему дала свободу и сказала: делай, что хочешь. Вот у тебя список, что ты должен подготовить к аттестации, и ты сам выбираешь время, то есть ты сам себя заставляешь
0: всё это делать. А если ребёнок сам себя не заставляет? Ну, то есть он, ой, да, я сделаю, а потом, ой, я не сделал.
1: Но ну, родители,
0: то есть если в школе будет двойка, зачем? И ты такой, ой, двойка.
1: Ну, вот смотрите, вот это ведь и есть задача родителей в образовании. Ведь семейное образование, оно подразумевает не только как бы выдать ребенку учебник, да, и прочитать, а задача родителей именно научить ребенка самоорганизации, да, самообразованию. Что я считаю, что вот эти навыки, они как бы очень важны в настоящее время. Да? Школа этому не учит, хотя, ну, к сожалению. Есть дети от природы такие, самоорганизованные, очень такие пунктуальные, но их не так много. Есть дети, которые любят учиться и самостоятельно дома учатся. Я знаю такие семьи, но их тоже немного. Чаще всего на семейном образовании родители сталкиваются с этими проблемами, потому что, наверное, это самое сложное — научить ребенка самоорганизации, самодисциплине. И, в общем-то, задача родителей — все это контролировать, изначально прививать. Поэтому чем раньше родители понимают о том, что вот они готовы учить ребенка дома, они это хотят, тем проще это сделать. То есть если ребенок с 7 лет привыкает к тому, что у него есть, перед ним поставлена задача, и он ее выполняет, у него нет понимания, что его заставляют, он там что-то должен, он, как правило, с интересом все это делает. Я просто наблюдаю за такими детьми, которые не пошли в школу, а пришли изначально, как бы учились в семьях, либо вот в каких-то группах, их очень много в городе, вообще во всей стране, вот таких, их называют семейными школами, когда организуются несколько семей и учат ребенка. Как правило, у таких детей нет вот этих школьных проблем, я не буду делать уроки, я не хочу, у них нет этого, у них вообще другое понимание учебы, они по-другому, они же не на оценку учатся, они учатся, потому что они учатся ради знаний, ради каких-то навыков, ради учебы, им просто интересно это делать.
0: Все, что касается семейных школ, это ведь, во-первых, это же тоже получается как школа, ну то есть туда тоже ребенок приходит, он там тоже делает какие-то задания, он тоже общается, ну вот разве что, да, наверное, хотела просто спросить про то, как решается вопрос с общением, потому что когда большой школьный коллектив, там понятно, что кто-то с кем-то поссорился, там, я не знаю, подрался, но тем не менее ребенок таким образом в школе учится вести себя вот в таких вот ситуациях каких-то, где-то в конфликтных, где-то там наоборот надо как-то вот, ну, скажем так, полавировать, да, между людьми, ну то есть вот он как-то учится, а когда он один дома сидит, понятно, что у него нету таких проблем, и тут мама с папой всегда рядом.
1: Ну, ошибочно думать, что дети на семейном образовании сидят дома все время. Это, как правило, дети, у которых очень много времени, и они его посвящают каким-то занятиям. И не обязательно, то есть да, они учатся дома, есть дети, которые учатся самостоятельно дома, есть дети, которые учатся в группах, есть учатся в таких коллективах, как у нас, да, который вот разросся за несколько лет. Эти дети общаются лучше, чем школьники. Вот как бы это странно ни выглядело, но у них они проще общаются со взрослыми, легче. Они привыкли к тому, что можно спрашивать. Спрашивать не страшно. То есть школьники боятся спрашивать. Школьники привыкли к тому, что их как-то заставляют или что там, или наоборот не разрешают говорить. Ну, то есть там вот эта школьная дисциплина, она как раз наоборот приводит к тому, что они хуже общаются на самом деле. Семейники, они себя чувствуют более свободно в плане общения, потому что они общаются очень разным кругом людей. На самом деле в жизни мы ведь так не общаемся. Я же не общаюсь с людьми, как бы вот только моего возраста. Я общаюсь со всеми, и с тем, кто младше, и старше. И семейники также, они общаются в разных ситуациях, они не сидят дома. Это вот ошибочное мнение.
0: А расскажите на собственном примере, вот как складывался ваш день, когда у вас дети начали, да, учиться, вот перестали, точнее, посещать школу. А вы работали или нет?
1: Я работала, я всегда работала.
0: Ну, я имею в виду... Работа, это же когда там...
1: Нет, я работала...
0: Допустим, ну там сменами, там, не знаю, к 8 утра на работу, 6 часов с работы.
1: На тот момент я работала в библиотеке.
0: Или это свободный график? То есть
1: нет.
0: Это сменами?
1: Это день практически
0: целый. Полный рабочий
1: день?
0: Нет,
1: у меня было полставки, полдня я работала.
0: Угу.
1: То есть это была работа, я работала в библиотеке, я вела там занятия со школьниками, опять же.
0: Вот как, да, как день строился?
1: У старший строил свой день сам. У Насти был график, он висел на стене. То есть там была расписана вся неделя.
0: То есть вы вставали, уходили на работу?
1: Ну, я иногда уходила, иногда я работала во второй половине дня. То есть если, например, у нас были тренировки с утра, мы уезжали на тренировки, потом возвращались. То есть у нее висела прям график со временем, когда какими уроками она занимается. И она занималась.
0: Но при этом она сама занималась, то есть она вам сама. Уже не надо было рядом с ней сидеть и контролировать?
1: Она занималась сама. Но у нас было как бы условие, что если она что-то не понимает, она спрашивает. То есть там же были темы, которые она знала, ей просто нужно было отработать этот материал. Я проверяла то, что она сделает. У нас проблемы с русским языком, но они и остались, они никуда не делись, но это связано с особенностями строения мозга. А математика, там, литература, никаких проблем. То есть ребенок сидит, занимается. Если она что-то не понимает, она подходит и спрашивает. Я ей объясняю. Но вот это как раз вот самоорганизация, самообучение, когда ребенок самостоятельно учится. То есть и когда он учится искать ответ, и если ему сложно, если что-то не понимает, спрашивать. Вот как бы задача-то вот такая стояла. Она так училась. Старший учился сам, с одной стороны. С другой стороны, у него был репетитор по математике. Потому что с математикой в школе было как-то не очень все просто, прежде всего с педагогом. Как-то вот не находился общий язык, поэтому раз в неделю он ходил на занятия по математике. Этого было достаточно, чтобы написать ОГЭ. Потом.
0: Сейчас действительно вот то, о чем я говорила в самом начале программы, стало, ну, это стало модным просто, да, переводить своих детей из школы там на какое-то частное домашнее семейное образование, и зачастую это делают не потому, что готовы заниматься с ребенком, а потому, что считают это некой панацеей от, ну, не знаю, там, неинтересно ребенку в школе учить, у него там, у него двойки, он, допустим, там, не знаю, хулиганистый, он не может найти со сверстниками, да, вот какого-то общего языка, и что, а, ну, раз в школе не получается, надо попробовать что-то другое, так вот почему бы там, не знаю, не перевести его куда-нибудь еще.
1: Ну вот смотрите, еще ведь проблема возникла, первая проблема возникла тогда, когда прикрепили детей к школам по месту жительства. И это же началось, вот оттуда тоже пошли дети, потому что они прикреплены к той школе, в которую они не хотят идти, они не хотят идти в тот класс, в то окружение, которое им предлагают. Чтобы попасть в какую-то школу хорошую, нужно либо заплатить, все же это знают. Поступить сейчас каким-то образом невозможно. Потом вот эта система записи, когда нужно там сидеть какого-то там февраля, не помню, быстренько нажать кнопку, чтобы попасть вот в ту школу, в которую ты хочешь, на то место, которое... То есть вот это вот создало тоже такое течение, которое вот стало уходить из школы. Родители стали забирать детей из школ, потому что им не нравится то, что им предлагает государство. То есть если бы они пошли в другую школу, они бы, наверное, там и остались, в ту, в которую они хотели, к тому учителю, которому они хотели. Наверное, бы они и учились в этой школе. А им предлагают другое. То есть вот вы должны успеть, нажать, не успели, все, вот берите то, что дают. И это тоже такой отказ родительский. Первое. Второе. Выросло поколение детей, которое не ходило в садик, а организовывало семейные детские сады. Они и так и пошли в школу, в семейную. То есть они так посмотрели, я знаю такие группы, и решили, что ну не пойдем мы в школу. Мы же прекрасно, то есть они прекрасно тусовались до 7 лет, им комфортно, им хорошо, и они не пошли. А еще очень много групп, которые связаны по каким-то интересам, в том числе религиозным. То есть на самом деле причин не пойти в школу гораздо больше. И вот модно — это не самая такая причина. Чаще родители вот как бы изначально либо не хотят идти в школу, либо забирают, потому что проблемы. А проблемы разные.
0: Любая другая форма обучения, кроме школьной, насколько она может стать панацеей от того, что ребенку ну, просто неинтересно учить?
1: Если педагог хороший... Ребенку интересно, неважно в каком возрасте.
0: Где же их взять-то столько прекрасных педагогов?
1: А это ведь задача государства, если школа у нас государственная. У нас ведь государство готовит педагогов.
0: Слушайте, но с другой стороны, вот мы с вами ведь отучились в абсолютно нормальных школах, которые... Там не было педагогов, которые вот, у которых было прям супер, да, мега интересно, но тем не менее, мы пошли в обыкновенную школу, мы там отучились, и все у нас в жизни хорошо.
1: Ну вот знаете, если бы у меня была возможность не ходить в школу, я бы не хотела. Да, я школу с медалью закончила, я профессионально занималась спортом. Я помню, как я спала на уроках. Мне было реально скучно, вот прям просто скучно в школе. И я закончила школу хорошо. У меня было 2 тренировки в день. Я в 6 утра ходила на тренировку, потом с 8:30 я училась, а потом у меня снова была тренировка. И вот, например, я для себя понимаю, что если бы у меня была возможность что-то учить самостоятельно, не ходя на уроки, я бы это освоила гораздо быстрее. То есть я поступила потом в университет, я закончила филфак, и я понимаю, что какие-то предметы вообще прошли мимо меня в школе. Например, история. Я реально спала на истории, по-моему, все вообще... всю свою школьную жизнь. Я вообще не знаю историю. Сейчас у меня муж историк. Мне кажется, я курс истории вообще заново прошла. То есть мне говорят, как?
0: Но у вас был другой немножко интерес.
1: Нет, ну почему? Я же поступила на филфак. Я гуманитарий. По идее, я должна знать историю. Для меня это было кошмаром, история в университете, потому что я ее реально не знала.
0: Ну, это тоже, знаете, такая вот, на самом деле, интересная история, потому что у меня у мужа 3 высших образования, и сейчас он говорит ребенку такие фразы, что, как бы, зачем тебе институт, по сути дела, вот эти корочки тебе не нужны. Я говорю, слушай, друг, у тебя три высших образования, и ты сидишь с 3 дипломами и говоришь, что они не нужны, так они у тебя есть. Вот ты...
1: А вот знаете что, запрос времени. Время меняется, и, допустим, мой ребенок поступил старше в один вуз, сейчас он поступил в другой вуз. То есть он сначала год в одном вузе отучился, бросил, ушел из него, поступил во второй. И, к сожалению... образование отстает от времени, от запросов времени. Сейчас нужны креативные люди. Меня сын говорит, как так? Зачем мне сидеть, высиживать эту лекцию? То есть я должен сидеть на лекции, потому что за это ставят какие-то там баллы. Ну, как бы вот эта новая система образования. Если нам преподаватель читает лекции по учебнику, я этот учебник за 2 дня прочитаю, за неделю выучу. Зачем? То есть сама система образования, она же большая, она тяжелая, она инертная. Если мы почитаем ФГОС, там очень хорошо прописаны навыки, там очень хорошо прописано, чем ребенок должен владеть. Он должен быть креативным, он должен быть таким, таким и таким. Там все правильно прописано. Как реализовать это все?
0: Не написано.
1: Да. К сожалению, нет.
0: Ольга, у меня к вам вот вопрос о том, чтобы вот нас сейчас тут люди послушают и боюсь, что массово побегут забирать своих детей из нормальных образовательных школ и искать им какие-то другое место учебы. Вот к чему в первую очередь должен быть готов родитель именно в плане организации себя как взрослого человека для того, чтобы ребенка отдать, не только отдать, точнее, вот в какое-то другое там место обучения, но и чтобы это получилось, да, чтобы потом не пришлось обратно приходить в школу и говорить, ой, простите нас грешных, мы вот тут вот что-то погорячились.
1: Чтобы не травмировать ребенка.
0: Какие вопросы себе в первую очередь задать?
1: Во-первых, понимать, что вы хотите от забирая ребенка из школы, во-первых, почему вы его забираете, причины, да, по каким, и что вы хотите в результате. У нас есть родители, которые приходят, они сами не понимают, что они хотят. То есть детей дергают. Вот. Что вы хотите в первую очередь? Во-вторых, не строить себе каких-то радужных там фантазий, замков и всего остального, что ой, мы сейчас сядем дома, мой ребенок будет учиться, он будет там та-та-та. Да не все дети так делают. Вы их можете посадить дома, они скажут, дома хорошо, учиться не буду. То есть на самом деле нужно вообще реально понимать, что у вас за ребенок. То есть нужно снять розовые очки и посмотреть на ситуацию, что вот мой ребенок такой-то, сколько мне нужно будет приложить усилий для того, чтобы дать ему то, что я считаю нужным. Есть родители, которым финансы позволяют возить детей по всему миру и учить таким образом. Есть у нас перелетная знаменитая школа, когда родители уезжают, вы не знаете?
0: Нет.
1: Очень прикольная школа. Это родители, которые на зиму уезжают в Тай, в Индию. Там есть перелетная школа Анна Бенуа, которую организовала. То есть там они куда приезжают, они организуются группами и учат сами детей. Там все очень тоже прекрасно и замечательно, и так по-теплому. Что вы хотите получить в результате? И сколько своего времени, своих денег вы готовы вложить в то, чтобы ваш ребенок получил вот такое образование, которое вы хотите, первое, второе. Насколько вы готовы столкнуться с трудностями, когда ребенок дома не захочет учиться? Как-то вот адекватно оценить свои вообще силы и возможности, чтобы не травмировать ребенка в первую очередь дерганием. Ну, конечно, вот я хочу добавить, если в школе ребенку плохо, если он говорит, я не пойду в школу, лучше заберите. Есть такие ситуации.
0: Не знаю, чаще всего, мне кажется, говорят просто, ну, во-первых, не понимают ценность учебы, да, ну, потому что действительно какой-то вот этот вот, я сейчас не про начальную школу, а именно вот про какие-то старшие классы, когда уже у ребенка есть какие-то свои, там, свой круг общения, свои какие-то интересы, то есть ему там элементарно интереснее пойти в футбол поиграть, пойти там, не знаю, на кружок, да, гораздо интереснее, потому что он там хочет этим заниматься, нежели сидеть и в школе чем-то заниматься, тем более, когда там класс, но это же все равно дети, там, не знаю, полной тишины на уроках, наверное, никогда не бывает, то есть все равно же все как-то отвлекаются, какой-то такой хаотичный немножко процесс, вот, и он говорит просто о том, что, ну, мне скучно учиться, да, я вот, ну, я не то чтобы не хочу, просто мне скучно.
1: Скучно-то почему? Потому что неинтересно, потому что скучно учиться, потому что я не понимаю, зачем я учусь, или скучно, потому что неинтересно преподают. Вопрос-то как бы, как понять-то, вот что ребенку надо, нужно разобраться в том, угу. что почему он не хочет учиться, с чем это связано. Либо его передавили в свое время, когда в него пихали эти знания до отвращения, такие ситуации. Это уже есть, когда ребенок просто потом отказывается учиться. Все, вот. Либо это ситуация, когда, ну, реально качество преподавания очень низкое, а у ребенка уровень интеллекта высокий, и ему просто скучно. А третье, когда ребенок, он не понимает, зачем он учится, зачем ему вот это все. Вот здесь нужно разбираться и решать эту проблему уже с определенными специалистами. Я всем предлагаю обращаться к психологам, там, не знаю, ну, к любым специалистам, к репетиторам классным, которые могут так преподать, что ребенок полюбит и поймет предмет. То есть иногда ребенок, ему скучно, например, потому что он не понимает этот предмет, и у него возникает реакция: мне неинтересно, я это не буду делать, я не хочу. То есть не потому что скучно, а потому что трудно, и он не понимает. По идее, его бы взять хорошему репетитору, чтобы все догнать, все понять, все определить, и дальше ему станет интересно. То есть здесь нужно разбираться с каждым случаем отдельно.
0: Ну да, то есть в первую очередь, мне кажется, действительно надо идти, во-первых, от ребенка надо сесть и спокойно с ним как-то поговорить, обсудить и выяснить причины, почему, да, что именно-то в школе не так. И, ну, может быть, и действительно есть такие ситуации, когда, ну вот, школа — это не вариант. А есть и ситуации, когда можно обойтись какими-то педагогами дополнительными, ну, репетиторами теми же самыми, и не обязательно действительно ребенка дергать. Тут уже индивидуально все это происходит. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, наш выпуск рубрики «Гость в студии» на сегодня завершен. Я благодарю Ольгу Белоус за столь интересную беседу. Напомню, это один из организаторов и руководителей открытой школы. Ольга, действительно, спасибо вам огромное. На очень многие вопросы вы сегодня ответили, очень много сомнений и мифов развеяли. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся, и если будут вопросы, то зададим вам их еще раз. Программу сегодняшнюю для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Координатор по утверждению трезвости провел встречу со школьниками Верхней Синячихи. 9 сентября, в преддверии Дня трезвости, по благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия, благочинный Алапаевского округа, епархиальный координатор по утверждению трезвости иерей Сергий Беляков посетил муниципальное образовательное учреждение Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа номер 3. Отец Сергий провел беседу с учащимися 8 классов. Священник в своем обращении отметил, что алкоголь, наркотические и иные пагубные вещества ограничивают человека, лишают свободы выбора, затуманивают разум, разрушают планы и отдаляют от близких. Он показал, что такие привычки незаметно подтачивают силы и мешают раскрыть Богом данный потенциал. Особое внимание отец Сергий уделил тому, как строить жизнь на прочных нравственных основах, о важности ответственности за свои поступки, о силе воли и внутренней дисциплине, о том, что настоящая свобода – это не вседозволенность, а умение управлять собой и беречь дар жизни. Батюшка делится простыми, но глубокими примерами, помогающими подросткам по-новому взглянуть на привычные вещи и задуматься о своем будущем. В завершении встречи батюшка ответил на вопросы школьников. Такие мероприятия – важная часть работы епархии. Они помогают подросткам сделать осознанный выбор в пользу здорового и созидательного образа жизни. Далее в этом выпуске. В издательстве Московской Патриархии вышел православный церковный календарь «День смыслом наполняя» на 2027 год. Православный календарь с душеполезными чтениями – это ежегодное тематическое приложение официального патриаршего календаря Русской Православной Церкви. Издание хорошо иллюстрировано и рассчитано на широкий круг читателей. Жития и наставления прославленных угодников Божьих и подвижников благочестия, повествования о святых местах и славных традициях истории России во все времена являлись свидетельством непреходящего значения евангельских заповедей, служили духовным ориентиром для русского народа, укрепляли его веру в Бога и любовь к Родине. На каждый день церковного года календарь «День смыслом наполняя» содержит душеполезные чтения, в которых основы жизни по Евангелию раскрываются через воспоминания великих людей и приобщение к духовному опыту святых. В календаре подробно повествуется о многих святых и церковно-исторических событиях, юбилеи которых будут отмечаться в 2027 году. Среди них 150-летие представление преподобного Антония Медведева Радонежского, наместника Троицы Сергиевой Лавры, 75-летие представления блаженной Матроны Московской, 450-летие со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского, выдающегося русского военачальника и государственного деятеля в эпоху Смуты, 200-летие со дня рождения Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода, выдающегося церковно-государственного деятеля, 150-летие со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Календарь также включает месяцы слов с богослужебными заметками, которые содержат указания на ежедневные чтения из Священного Писания, возглашаемые в храмах за богослужением. В справочный раздел издания включен список церковных праздников и памятных дат, указания о постах и трапезе, перечень дней особого поминовения усопших и другое. В оформлении первой полосы обложки использована картина Иллариона Михайловича Прянишникова «Крестный ход». И в завершение выпуска. С 11 по 12 сентября в Преображенском кафедральном соборе города Серова верующие смогут поклониться святыне, ковчегу с частью мощей блаженной Матроны Московской. Блаженная Матрона – одна из самых почитаемых святых XX века. От рождения, лишенная телесного зрения, она обладала особым духовным прозрением, видела сердца людей, их боль и сокровенные мысли. За кротость, безграничную любовь к ближним и готовность помочь каждому в народе ее с любовью называют Матронушкой. к святой Матроне издавна обращаются с самыми разными прошениями о даровании здоровья, о создании и сохранении семьи, о рождении детей, о семейном благополучии. Еще до официального прославления к ее могиле стекались тысячи людей и по вере своей получали помощь и утешение. Ковчег с мощами пребывает в Серов из Тульской епархии, земли, тесно связанной с жизнью и подвигом блаженной старицы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона все так же Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом мне помогает Екатерина Попова. Кратко расскажу вам о тех передачах, которые сегодня, в этот вечер воскресенья, составят вам прекрасную компанию. Также поговорим про планы на ночь и на завтрашнее утро. Итак, совсем скоро передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Поговорим про здоровье вен. 18:30 – репортаж от Виктории Кауган. Побываем на экскурсии Бажов. В 19:10 – послушаем проповедь Святейшего. В 19:30 – передача из цикла «Звучащая книга». Иван Бунин. Жизнь Арсеньева. В 20:10 – программа из цикла «Живые художники». В 20:20 – беседа о вечном. Поговорим про деньги, про бедность и богатство. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 послушаем псалмы 71 по 75, прочитает их Лев Прыгунов. А в 1:10 эти же самые псалмы прочитает Александр Бондаренко в программе «Псалтырь звучащая». В 22:30 передача из цикла «Духовное слово». В 23:40 программа «Качество жизни в любом возрасте». В 00:20 «Акафист дня». Далее в ночное время на наших волнах звучит музыка и повторы программ в час по одной передаче. В 1:30, например, «Звучащая книга». В 2:20 «Беседа о вечном». Затем «Дом с зеленой крышей», репортаж от Виктории Кауган и «Пятая акафизма». В 5:20 «Духовное слово». В 6:20 новый день начинаем с молитвой. Прозвучит утреннее молитвенное правило. Через час мы его для вас повторим. В 6:45 православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 программа из цикла «Гость в студии». Вот такие программы сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Иван Владимирович Грошев. Это сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. Иван Владимирович с нами на телефонной связи, и мы продолжаем наш разговор про здоровье вен. И сегодня давайте поговорим о том, что такое диабетическая стопа.
2: Диабетическая стопа — это осложнение сахарного диабета. По сути, когда у больного возникают нарушения, атрофические нарушения стопы, это либо гангрены, либо язвы, либо инфекции стопы. Это связано с таким специфическим поражением на фоне сахарного диабета, как маленьких сосудов, капилляров, которые являются барьером между тканями и кровеносным руслом. И этот барьер страдает на фоне сахарного диабета, и не происходит адекватной вот этой отдачи питательных веществ и кислорода тканям, что может усугублять в основном это самые удаленные участки конечности. И также на фоне сахарного диабета страдает и нервная ткань. Это периферические нервы, которые отвечают за восприятие чувствительности, за, в том числе и за иннервацию сосудов. И в совокупности с поражением нервов, поражением сосудов, оно приводит к снижению вот этой барьерной функции и к снижению питания тканей, и может приводить к очень тяжелым последствиям в виде гангрены, либо развития гнойно-воспалительных заболеваний стопы. И такие состояния, они потенциально угрожают человеку потерей конечности, угрожают ампутацией. Один из методов, точнее методы профилактики, они могут складываться из следующих компонентов. Первое — это, конечно же, контроль сахарного диабета. Это приверженность больного к терапии. Это адекватный контакт с его эндокринологом и своевременная коррекция терапии. Также это ежегодный осмотр сосудистого хирурга и выполнение хотя бы ультразвукового дуплексного либо триплексного сканирования артерий нижних конечностей для выявления патологии крупных сосудов, чтобы не потерять время и исправить ситуацию на более ранних этапах до развития осложнений. И немаловажно — это самоконтроль больного. Такие мероприятия, как ежедневный осмотр стопы, очищение кожи, посещение подиатра, да, то есть доктора либо специалиста, который занимается обработкой стопы, то есть от лишних там участков кожи, от гиперкератоза, от профилактика развития там вросших ногтей, как в том числе профилактика входных ворот инфекции стопы. И немаловажную роль играют ортопедические изделия, такие как стельки, либо ортопедическая обувь, которая помогает больному с сахарным диабетом иметь возможность равномерно нагружать конечность и избегать избыточную травматизацию каких-либо определенных участков стопы, что впоследствии может именно привести к развитию трофической язвы. Поэтому вот такие основные меры профилактики.
1: Ну и про тромбозы и тромбы тоже успеем сегодня поговорить. Это, наверное, самое опасное состояние, то, чего очень многие боятся. Итак, что это такое, каковы его признаки, профилактика и лечение?
2: Если мы будем говорить про артериальные тромбозы, то это довольно серьезное заболевание, которое может в считанные часы привести к развитию необратимых изменений конечности, верхней либо нижней конечности. Это, по сути, резкое прекращение адекватного артериального кровотока и возникновение симптомов острой артериальной непроходимости. К каким симптомам относится? Это появление боли, которая может даже не купироваться, то есть не убираться с помощью приема обезболивающих препаратов. Это похолодание конечности, онемение конечности, либо снижение активных движений, либо полное отсутствие движений. Здесь в большей мере играет роль это время и промедление может привести к очень тяжелым последствиям. При возникновении таких жалоб, конечно, стоит вызвать скорую помощь, и уже скорая помощь определит показания для госпитализации, да, если это действительно симптомы острой артериальной непроходимости. Лечение здесь оно может складываться из разных компонентов, либо при нетяжелых поражениях может обходиться и консервативным лечением, там использование гепарина, то есть препаратов, которые разжижают кровь, использование инфузий, то есть это внутривенное вливание, которое помогает улучшить текучесть крови, да, и включить какие-либо обходные пути кровотока. А при условии, что магистрали закрылись сгустками и нет адекватного магистрального кровотока. А при тяжелых ситуациях это может приводить к уже большим операциям реконструктивным, либо удалением тромботических масс, ну, то есть хирургическим вмешательством с доступом к магистральному сосуду, с пережатием этого сосуда, со вскрытием и попыткой удаления тромботических масс с помощью специальных катетеров. Или же применение шунтирования, использование специальных либо синтетических протезов, либо использование собственной вены, взятой у человека с конечности, которая используется в качестве шунта для того, чтобы, ну, обеспечить кровоток в обход проблемному участку. Но это довольно тяжелая патология, которая в некоторых случаях при выполнении всех манипуляций, при проведении всех консервативных мероприятий может, увы, приводить к потере конечности. Одно из заболеваний, которое, я думаю, что стоит на него обратить внимание, это нарушение ритма сердца. Такое нарушение ритма, как фибрилляция предсердий. В своей практике мы видим больных, у которых данная патология она выявляется на амбулаторном этапе, но они по каким-либо причинам отказываются от приема препаратов, которые разжижают кровь. Вот, и который назначается терапевтом. И на самом деле они и вот в таких обстоятельствах лишают себя защитника, лишают себя такого протектора, который не дает образовываться сгусткам на фоне этой аритмии в полостях сердца. И тем самым рискуют получить, помимо осложнений, связанных с конечностями, да, в виде острой артериальной непроходимости, они рискуют получить инсульт либо инфаркт. И если же мы говорим про патологию вен, острые венозные тромбозы — это заболевание, которое сопровождается образованием сгустков в магистральных либо в подкожных венах. Вот наиболее, наверное, грозное это образование сгустков именно в глубоких венах, потому что они являются таким основным коллектором, основным источником возврата крови до сердца. И при возникновении тромбов в этой системе есть риск того, что может возникнуть грозное осложнение в виде тромбоэмболии. Один из симптомов такого заболевания при тромбозе крупной магистральной вены, нижележащий сегмент конечности, он отекает. То есть это возникновение отека. Зачастую где-то в полтора-два раза больше сегмент конечности где-то в полтора-два раза может быть больше, нежели на здоровой. Это один из таких грозных симптомов, на которые точно стоит обратить внимание, либо обратиться в приемный покой, либо вызвать скорую помощь, ну или при возможности сделать УЗИ для того, чтобы исключить такую грозную патологию и своевременно назначить лечение.
3: Есть, кстати, такой страх, связанный с тромбозом, с тромбами, вот когда люди садятся в самолет, авиаперелет совершают. Насколько реально угроза тромбоза после авиаперелета? Это действительно, ну, имеет под собой какие-то корни в медицине, или же это все-таки маркетинг авиакомпаний? Кому, когда действительно нужны вот компрессионные чулки в самолете?
2: Здесь есть определенная доля правды, и, наверное, все-таки это правда, что такой фактор, как длительное нахождение там в вынужденном положении, именно сидеть, да, в самолете, если длительный авиаперелет, то человек себя лишает такого физиологического механизма, как сокращение мышц голени. И на самом деле это является одним из факторов риска тромбообразования. Но сам по себе он не несет опасности, но при каких-либо дополнительных факторах у человека, о которых он может не знать. Например, если у человека есть склонность к тромбообразованию, да, такие заболевания, как тромбофилия, либо у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, или это уже возраст там, старше 40 лет, или же человек переносил какие-либо острые события, именно связанные с венами в прошлом, то действительно авиаперелет может быть таким триггером для образования тромботических масс и уже полноценной картины заболевания тромбоза глубоких вен. Одно из мер профилактики и, наверное, самой доступной и самой простой, это не нужно пить какую-либо таблетку, там, ставить себе укол кроверазжающий, это механическая профилактика, это использование компрессионного трикотажа в виде гольфов, либо чулков. Это мера, которая помогает при вынужденном положении, даже не авиаперелете, или же там, человек например, работает в офисе, у него по долгу службы нужно проводить время за компьютером, и конкретно компрессионный трикотаж может улучшать отток венозной крови от конечности. И это очень такой хороший. Это хорошая профилактика, которая избавляет человека от застоя венозной крови в венах, там, конечности, в венах голени, и увеличивает эффективность мышечного сокращения и изгнания этой крови из глубоких вен голени, тем самым профилактируя образование этих сгустков. Еще раз акцентирую внимание, что сам по себе авиаперелет, он не является таким стопроцентным фактором риска, который вот в каждом случае будет приводить к возникновению тромбоза глубоких вен, только в совокупности с другими причинами. Вот.

0: степень, она измеряется в миллиметрах штутного столба. Вот первый класс — это самый начальный класс, вот, который имеет легкую степень компрессии, степень сжатия тканей. Ну и третий имеет самую уже сильную степень компрессии, которая применяется в основном для лечения тяжелых форм посттромботической болезни либо лечения трофических венозных язв. Вот, по подбору трикотажа здесь есть определенные стандарты, которые и Российская Федерация придерживается. Это стандарт РАЛ. Там есть определенные точки, по которым необходимо сделать измерение, и из этого будет складываться тот размер, который необходим данному, ну, в конкретном случае. Вот. Я думаю, что здесь не стоит заморачиваться в отношении именно вот самостоятельного там, поиска трикотажа, самостоятельного подбора его. Есть большое количество ортопедических салонов, которые как раз являются основными поставщиками данных медицинских изделий. И в ортопедических салонах спокойно можно с помощью консультанта подобрать тот необходимый размер и класс компрессии, который, ну, необходим пациенту больному. Вот здесь какие же ошибки могут быть при самостоятельном подборе трикотажа? Конечно, это либо подбор большего размера, чем нужен, либо меньшего размера, да, с вообще невозможностью носить, потому что человеку будет это доставлять дискомфорт, и у него будет просто такой, у него не очень негативный опыт использования компрессионного трикотажа, что впоследствии как бы может омрачить повторное его использование, то есть из-за неохоты и нежелания больного. Либо же получить недостаточный эффект, недостаточную компрессию и, по сути, проносить чулок впустую, либо гольф, без явного эффекта, который заложен в этот чулок. Поэтому основная рекомендация, конечно же, это подбор в профессиональных магазинах, в ортопедических салонах с подключением консультанта, да, и, конечно же, с предварительным осмотром сосудистым хирургом и в определении степени компрессии, которая необходима в каждом конкретном случае.
1: На этом на сегодня все. В гостях у программы был Иван Владимирович Грошев, сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на пешеходную экскурсию под названием «Божов в центре». Мероприятие состоится в рамках «Библия ночи» от библиотеки на Антона Валика, 12. До экскурсионной прогулки я побеседую с экскурсоводом и сотрудником данной библиотеки Юлией Панишевой. Мы услышим фрагмент экскурсии прогулки по городу в сопровождении Юлии, а после я поговорю с двумя участницами пешеходной экскурсии «Божов в центре». Здравствуйте, Юлия!
1: Добрый день, уважаемые слушатели!
0: Сегодня состоится экскурсия необычная. Почему? Потому что Павел Петрович Божов и некоторые места в городе знаковые, которые связаны с его судьбой, его творчеством, его жизнью. О чем будете рассказывать и кого сегодня ждете?
1: Сегодня мы прогуляемся с нашими экскурсантами по центральной улице нашего города и посмотрим на объекты, которые связаны с Павлом Петровичем Божовым, не всегда очевидными линиями. Вспомним его общественный, творческий путь, его биографию, которая очень многогранна, вбирает в себя и работу Павла Петровича как педагога, и работу Павла Петровича как революционера, общественного деятеля, и работу Павла Петровича как такого вот гостеприимного волонтера, помощника, который встречал культурные эвакуации, большое количество литераторов, которые приехали к нам в период Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, обязательно вспомним его творчество, путь как писателя, такого символа уже уральской литературы.
0: Мы пройдемся по каким улицам?
1: Мы выходим из библиотеки на Антона Валика, 12, проследуем далее к площади 1905 года и отправимся по улице Ленина, собирая различные объекты, связанные с Павлом Петровичем Божовым. Здесь и бюст Павла Петровича, и фонтан «Каменный цветок», который является символом из одного из сказов Павла Петровича, и другие различные памятные объекты.
0: С нетерпением я лично жду экскурсии, потому что никогда не была вот именно на литературной экскурсии, тем более посвященной творчеству Павла Петровича Божова.
1: Очень рада, Виктория, что вы присоединяетесь к нашей экскурсии. С удовольствием откроем вам новые грани творчества Павла Петровича Божова и, конечно, новые интересные уголки нашего города. Мы с вами вернемся к началу жизни Павла Петровича Божова, я буду начать говорить о его детстве. Вот из опыта прошлых экскурсий я помню, что у нас иногда пропадает звук там, в районе пересечения с Вайнера, поэтому держитесь, пожалуйста, поближе по возможности. Павел Петрович Божов родился в 1879 году. Он родился в семье простых рабочих. Его отец работал на Питерском заводе. Впоследствии, в течение своего детства, Павел Петрович вместе с родителями довольно часто переезжает с завода на завод. Но благодаря этому он знакомится с такой вот уральской жизнью там, простых работяг, простых жителей небольших городов. Все дело в том, что отец Павла Петровича человек достаточно сложного характера. Человек прямой, который может высказать достаточно колкие замечания своему руководству. А все заводы, где работает отец Павла Петровича, это заводы, принадлежащие купцу Турчинину. Так вот, в выражениях он не стесняется, за что получает такое прозвище, как «Сверло». Представляете, да, по-моему, очень красноречиво. Вообще в расшифровке не нуждается. И вот как раз-таки за свои такие колкости его периодически отстраняют от работы на заводе. Но поскольку, как говорят сами его сослуживцы, мужики, человек он башковитый, с руками, выгонять его совсем не выгоняют, а просто переводят на какое-то другое производство. И поэтому семья вместе с ним переезжает куда-то в новое место. Мама Павла Петровича Божова тоже девушка из обычной рабочей семьи, и она очень рано потеряла своих родителей, из-за чего попала поклон парину. Я ей вот посчастливилась научиться плести кружево. И, в общем-то, как раз этим мама Павла Петровича Бажова всю свою жизнь и занимается. Она плетет замечательные кружева, которые помогают семье выжить и выстоять как раз в те тяжелые моменты, когда отца в очередной раз отстранили от работы. Действительно, ее кружево пользуется среди важных высоких дам почетом, популярностью, и долгие годы вот она этим занимается. Маленький Паша Бажов в период своего детства, в момент совсем ранней юности, встречается с таким очень знаковым для его вообще жизни, для его судьбы человека. Это так называемый дед Слышка. Если вы рисовались в биографии Павла Петровича, то, возможно, об этом слышали. Ведутся даже споры и разговоры о том, чье авторство вообще в этих сказках. Мы знаем, что Павел Петрович Бажов вообще собирал вот этот фольклор, впоследствии он работал в христианских газетах, много читал писем от простых христиан работяг. Ну вот, в том числе считается еще и, что он, благодаря вот этому дедушке Слышка, куда они вместе со своими приятелями, пацанами, бегали сторожку, караулку и слушали его рассказы о обычной жизни, обычные такие вот истории, житейские были. Это тоже очень сильно повлияло на Павла Петровича и, конечно же, добавило красок в дальнейшем и известный уже на весь мир знаменитые сказки. Давайте буквально на минутку остановимся. Я вам хочу показать фотографию родителей Павла Петровича Бажова. Вот так выглядели сегодня с вами в цифровом формате наших прогулков. Простые такие, абсолютно обычные люди. Пойдемте, пожалуйста, далее. Следующая точка нашего маршрута – Павлон, где проживал первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Вот на всех кто-то может сказать, как они связаны между собой, какие можно провести параллель. Но помимо того, что это одни из самых известных уральцев, понятное дело. То что?
2: Одна и та же квартира была.
1: Хороший вариант, да. Параллели немножко другие. Во-первых, в момент, когда Павел Петрович Бажов умирает, проходит уже некоторое время, точнее 29 лет, 1975 год, Борис Николаевич уже достаточно весомая, заметная фигура, а Павел Петрович уже предан забвению. Уже прошел период развенчания культа личности Сталина, и Павел Петрович Бажов считается таким человеком сталинской эпохи. Уже таким вот отжившим свое, особо сильно про него никто не вспоминает. Так вот, Борис Николаевич Ельцин – это тот человек, который способствовал тому, что юбилей Павла Петровича Бажова, столетний юбилей, стали широко отмечать не только в Свердловске, но и в столицах. И благодаря этому появилась такая новая волна популярности Павла Петровича Бажова. Благодаря вот этому столетнему юбилею вышло большое количество переизданий уральских сказов, и он, можно сказать, обрел новую жизнь. И вот уже с тех пор как раз-таки люди стали воспринимать Павла Петровича Бажова как такого собирателя уральских былей, и он пришел к такому вот своему образу, который для нас с вами современно уже привычный и традиционный. Мы дальше с вами будем говорить о жизни и деятельности Павла Петровича и поймем, вот что говорят для меня, это было открытие. Изучив Бажова где-то в школе, мы особо часто, ну, будем честными, ну, прямо что постоянно не обращаемся. Но ведь Павел Петрович Бажов – это общественный деятель в первую очередь. Он, можно сказать, политик, он педагог, у него очень много граней различных. И вот эта вот его популярность, которая вызвана изданием «Уральских сказок», она произошла и случилась с ним уже под конец жизни, в 60-летнем возрасте издали эти сказки. сказок. Сказок Павла Петровича сказками ни в коем случае нельзя. Это советские сказки. Давайте подойдем к следующей точке нашего маршрута. Здесь фамилии Бажова и Ельцина. Это 2018 год. Казалось бы, опять, что их могло связать? Кто знает, какое имя носит наш аэропорт Кольцово?
2: Имени Демидова.
1: Имени Демидова, совершенно верно. Это моя любимая история, одна из любимых на экскурсии о том, что семья Демидова сделали все для того, чтобы нашего города не стало на карте Екатеринбурга. Ставили палки в колеса, писали кляузы на Путищева и прочее. Но вот так получилось, что аэропорт все-таки носит имя Демидова. И люди, прибывающие в наш город, вот первое, что встречают, это вот это имя. Но когда в 2018 году было большое голосование за имя, которое должны все-таки присвоить аэропорту, в том числе одними из возможных вариантов были имена Павла Петровича и имя Бориса Николаевича Ельцина. Но Павел Петрович поддерживал и приветствовал идеи революции. Уже с 1917 года он симпатизирует, скажем так, большим станциям, а в 1918 году и сам вступает в другие партии и в дальнейшем начинает свою такую революционную деятельность. Происходит это не в Петровске, не в Петровске, а в Николаеве. Именно там Павел Петрович ведет подпольную деятельность. Есть его вообще все эти деятельности постараться противодействовать контрнаступлению, так называемому, постараться удержать власть высшего. И действительно, переворот в Усть-Каменогорске происходит, власть снова отходит к белым, и Павел Петрович и своими соратниками на какое-то время отрезаны от связи с большевиками. Они сидят в подполье, разрабатывают планы контроперации и вот каким-то образом ждут какой-то подмоги и развития дальнейшего события. В дальнейшем все-таки, как мы знаем из российской истории, красные побеждают. И Павел Петрович является одним из тех людей, кто строит совдеп на территории Усть-Каменогорска, на территории Красной Палаты Сибири. В этом отношении он издает пролетарскую деятельность, где работает и автором текстов, и наборщиком, и наборщиком, и такой вообще ведет деятельность. А впоследствии становится еще и советом, который генерирует народное образование. Нужно сказать, что в тот момент вообще в целом в России очень много людей, которые не умеют ни читать, ни писать. И вот на территории Усть-Каменогорска их тоже очень много. Павел Петрович организует так называемые народные школы. И вот благодаря его силам, помимо того, что организованы школы, кто-то же еще должен там преподавать, потому что быть учителем, он еще и обучает на курсах для педагогов целых 87 человек, которые в дальнейшем в разные стороны Семипалатинской губернии разные квартиры обучают. Вот первый разговор про Павла Петровича как педагога, давайте вот посмотрим. Все-таки следующая точка нашего маршрута. Вообще про Павла Петровича Бажова как про педагога можно говорить очень долго. Его педагогическая деятельность длится целых 20 лет. Но я предлагаю поговорить об этом на следующем маршруте. Около 9 гимназии. Еще в Сосердском заводе. Там он закончил трехклассную школу, закончил ее с отличием, был одним из самых лучших учеников. Есть даже такая забавная история, не знаю, насколько она справедлива, говорят, что действительно это правда, но мне почему-то видится, она больше как какая-то легенда. История состоит в следующем. Однажды Павел Петрович Бажов открывался в библиотеку за книгой и пушкой. библиотека, будем его книгу, первый том, и супер о том, что вторую книгу Пушкина можно получить только если первый том получен наизусть. Вот как гласит эта история, он, Павел Петрович, действительно выучил первый том Пушкина. И действительно вернул эту книгу уже на том, что он отправляется в небольшую деревеньку Шайдуриха, которая находится недалеко от Невьянска, и начинает там преподавать. Павел Петрович уверен, что он будет преподавать русский язык, но местные чиновники уговаривают его и давят на него, чтобы он преподавал закон Божий. Он от этого отказывается и в дальнейшем возвращается преподавателем в духовное училище, которое закончил 6 годами до этого. Так начинается путь Павла Петровича Попова как педагога, который, как я уже говорила, продлится в течение 20 лет. Впоследствии он начинает преподавать в женской духовной гимназии. Именно там Павел Петрович Попов знакомится со своей будущей супругой. Павлу Петровичу на тот момент 28 лет, а юной Валентине Иваницкой всего лишь 15. Павел Петрович скрывает свои чувства, очень стыдится их, и в течение 4 лет хранит молчание. А впоследствии на выпускном вечере признается в своих чувствах и прилагает руку и сердце. Вскоре молодые венчаются. И как мы знаем, впоследствии это был брак действительно на всю жизнь. До последних дней Валентина Иваницкая и Павел Петрович Попов жили вместе. В их браке родилось 7 детей, но выжили из них, к сожалению, не все. Достаточно трагическая судьба. 3 сыновей постигла Павла Петровича Попова. Ну а самая известная, пожалуй, дочь – это Ариадна Павловна Попова, да. Супруга еще одного известного советского писателя Аркадия Гайдара, в браке с которым у нее рождается известный политик 90-х Егор Гайдар. Опять же, вот параллели и с Ельциным, и со всей этой эпохой тоже весьма наглядно.
0: А сейчас я дам слово Валентине Ивановне. Были сегодня на экскурсии. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Почему решили узнать что-то новое об Попове и прийти сегодня на такую прогулку?
3: Ну, как-то все не получалось. То дети, то внуки сейчас все выросли. Я на пенсии. Ну, надо сходить, а почему нет? Узнать побольше об Попове, о других.
0: А что узнали? Что, может быть, открытие какое-то?
3: Ну, особого открытия нет, потому что у меня есть дома томики Попова. Ну, там и биография, и все сказки его, как бы. Ну, просто в дополнение.
0: Как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Вы знаете, я уже не первый раз вот на таких экскурсиях от библиотек. Мне очень нравится. И нравится экскурсовод, вот Юля. То есть постоянно ходим по этим улицам, и вот какие-то моменты рассказывают, вот эти доски, да, вот мемориальные. То есть ты не обращаешь на это внимания, а когда тебе на них укажут, ты прямо, ну, то есть, да, то есть как бы тебе становится интересно, и хочется еще поизучать даже самому потом. Почитать побольше.
0: Вдохновляет вас, да, на изучение? Очень, советуете всем такие форматы?
4: Я очень советую, очень интересно. Вообще очень много вот экскурсий интересных проходит в нашем городе, и в том числе от библиотек.
0: А вот Павле Петровиче Попове что интересного нового узнали?
4: Ну, про аэропорт, да, интересно. Ну, я не знаю, в принципе, это же наш как бы писатель, то есть мы про него слышали, но вот так, чтобы посмотреть, где он жил, там, да, где он ходил, то есть вот это как бы мы не знали.
0: Вот это все интересно.
4: Да, вот это очень интересно будет.
3: Где он жил? Вот мы ходим туда, в Малую Герценку, библиотеку еще.
4: Да,
3: и вот там как раз вот эти все купеческие вот дома,
4: домик,
3: вот эти вот домики.
4: Вот там-то тоже нам расскажут, что там семья Попова.
3: Мы все по другой стороне.
4: Нет, там через дорогу
0: есть повод зайти в этот домик, а там музей.
4: Да, деревянный домик.
0: Пожелаем всем, наверное, изучать историю своего родного края, литературу.
3: Мы приглашаем всех, чтобы люди ходили, узнавали. Кто-то что-то не знает. Вот даже дети, те же внуки вот сейчас пошли. Им, я думаю, очень будет интересно вот эти все экскурсии. Не только про Попова, но и про других писателей.
4: И интересно еще время выходной проводить. То есть,
0: полезно для ума, полезно, для сердца.
4: Для эмоций, для информации, то есть очень много интересного узнаешь и о городе, и вообще о жителях, которые этот город создавали в творческом плане, да, в архитектурном плане.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о пешеходной экскурсии «Бажов» в центре. Мероприятие состоялось в рамках «Библия ночи» от библиотеки на Антона Валика, 12. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах радиоканала. До свидания.

0: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В день усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна 11 сентября во всех храмах Екатеринбургской епархии во время божественной литургии прочитана сугубая иктиния о страждущих от пьянства и оглашено обращение святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла по случаю Дня Трезвости. В храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздничное благослужение возглавит председатель Иоанна Предтеченского братства Трезвения Русской Православной Церкви, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин. По традиции, во время литургии 11 и 13 сентября будет совершен молебен на изъявление обета трезвости. В этот день обещание Богу не пить, не курить и не произносить скверных слов готовятся дать страждущие и их родственники, которые уверены, что, меняя свою жизнь, они помогут и своим родным. 13 сентября пройдет велопробег по улицам Екатеринбурга с раздачей листовок на трезвенную тематику. Также 13 сентября состоится велопробег «Пост трезвости». Участников велопрогулки по окончании ждут горячий чай с пирогами, конфетами и пряниками. В этот день приходскими обществами трезвости будут проведены крестные ходы, оформлены выставки, стенды и установлены баннеры. В храмах, в учебных заведениях и подразделениях МЧС пройдут беседы о трезвости с просмотром и обсуждением кинофильмов на эту тему. В социальных сетях будут опубликованы фильмы, видеоролики и проповеди, посвященные трезвости. В этот день на приходах также будут организованы посты трезвости с раздачей листовок на трезвенную тематику. Состоятся акции «Трезвая дорога», «Трезвый марш-бросок», а также спортивные мероприятия. Напомним, в рамках проведения областного дня трезвости 27 августа состоялось подведение итогов конкурса «Здоровое село. Территория трезвости». В 2025-2026 годах в конкурсе приняли участие 66 населенных пунктов. Ожидается, что в начале октября на очередном заседании Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» состоится награждение победителей конкурса. Далее в этом выпуске. Православная молодежь организует пешеходные экскурсии по святым местам Казани. Сергиевский молодежный храм реализует просветительский проект «История на ходу». В рамках проекта организуются пешеходные экскурсии по святым местам Казани. Во время первой экскурсионной прогулки православная молодежь посетила храмы Казанского Богородицкого монастыря и глубже познакомилась с историей родного для молодежного движения архиерейского подворья преподобного Сергия Радонежского. Новый проект призван познакомить молодых людей с богатейшим духовным и культурным наследием города. Знакомство со святынями происходит в неформальной обстановке, не по книгам, а вживую. Хотя уже после прогулки у участников экскурсии наверняка появится желание глубже изучить историю конкретного храма, прочитать информацию о людях, которые строили храм и совершали в нем служение на протяжении десятилетий. Особенно радостно, что инициатива проводить экскурсии для молодежи поступила от самой молодежи. Важно поддерживать начинания ребят, прислушиваться к их мнению. Первую экскурсию провел автор идеи Тимофей Назимов. Отзывы от участников поступали только положительные. Многие ребята признавались, что во время прогулки у них было ощущение, что об истории святых мест им рассказывает профессиональный экскурсовод. Уверен, что это только начало. И новые пешие прогулки будут не менее увлекательными и познавательными, прокомментировал руководитель отдела по работе с молодежью Казанской епархии, настоятель Сергиевского храма Казани иерей Артемий Лушкин. И в завершении выпуска. На этой неделе были завершены работы по установке обновленного купола Серафима Алексеевского храма-часовни, расположенного у железного моста в Омске. Новое покрытие выполнено из нитрида титана. Настоятель иерей Александр Лемешко осветил изготовленный купол перед началом монтажа. Теперь амичи, проходя по центру города, могут увидеть переливающееся на солнце покрытие купола. Работы по благоустройству будут продолжены. Следующий этап – ремонт крыши. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Ну а сейчас на наших волнах программа «Первосвятитель». 8 сентября этого года в праздник Сретения Владимирской иконы Божьей Матери святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом, которое мы и предлагаем вашему вниманию.

Всех вас, преосвященные владыки, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с сегодняшним праздничным днем, с событием, связанным со спасением нашего града Москвы и всей России. Вот эти великие чудеса, которыми отмечена наша история, и в первую очередь связанные с избавлением страны нашей, народа нашего, от такого нашествия наплеменного, которое могло бы разрушить и страну, и народ. И из истории была бы вычеркнута наше Отечество. Настолько были сильными те враги, которые вступали на нашу землю для того, чтобы овладеть ее богатствами, чтобы завоевать ее и стать тоже самыми как бы сильными в мире. Но вот удивительным образом, и, наверное, это один из немногих случаев в истории, когда все победы, судьбоносные победы, от которых зависело само существование нашей страны, народа нашего, связаны с действием божественной силы, с присутствием некоего божественного чуда. Вот и это событие, которое мы празднуем, было также связано с присутствием Владимирской иконы Божией Матери среди тех, кто защищал Отечество. И, конечно, в первую очередь молились наши воины, потому что полагали свою надежду не столько на свои силы, сколько на милость Божию, на Божье чудо. И в ответ на эту веру народа Господь и посылал чудеса судьбоносные, которые радикально меняли ход истории и которые освобождали наш народ от страшной угрозы рабства, не только политического, но и духовного. Вот образ, перед которым мы сегодня преклоняем свои главы, связан с таким избавлением нашего народа. И вспоминаем мы сегодня и Дмитрия Донского, и воинов, защитников Отечества, а вместе с ними и всех наших воинов, в том числе и защитивших Родину в самой страшной войне за всю историю человечества, которую мы называем Великой Отечественной и которую за рубежами России называют Второй мировой войной. Да, действительно, враг был силен всякий раз, когда он наступал на страну нашу и целью своей поставлял ее уничтожение, а народ истреблению. И удивительно, что всякий раз воины, которые защищали Отечество, обращали свою молитву к Господу Спасителю и Его Пречистой Матери. И так было не только в благословенные времена, когда Россия была православной империей, но так случилось и времена, когда как бы внешне Россия стала страной атеистической, но на самом деле, и это подтверждают все те, кто защищал Родину, не было атеистов на линии фронта, не шли без имени Божьего наши воины навстречу смерти, защищая Отечество от страшного врага. Вот такое историческое наследие нам досталось. И мы должны быть, конечно, верны как бы вот этой линии духовной обороны нашей страны. Мы должны помнить, что от нашей веры, от того, как мы живем, действуем, как мы себя ощущаем, как мы воспитываем своих детей и внуков, несомненно, будет зависеть, реально будет зависеть будущее нашего Отечества. Вот почему долг Церкви – всячески укреплять веру в народе. Долг духовенства – нести такую проповедь людям, которая бы действительно укрепляла их в вере, побуждала к совершению добрых дел, в том числе и к способности защищать Отечество. Действительно, история России – это история чудес. В самые страшные моменты этой истории – когда решался вопрос о том, быть или не быть народу и стране, Отечество наше спасалось.
мужеством и силой воинов, но в первую очередь силой божественной, которая помогала побеждать во много более сильного врага, чем были воины, защищавшие нашу Родину. Вот сегодня мы прославляем пред иконой, чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, ее имя. И вновь мы молимся, конечно, об Отечестве нашем, чтобы Господь защитил страну нашу от врагов внешних и внутренних, о православном президенте нашем Владимире Владимировиче, о властях, воинстве. И о том молимся, чтобы вера православная никогда не оскудевала в умах и сердцах нашего народа, чтобы, храня эту веру, мы еще более накапливали потенциал силы, и духовной силы, и в том числе и той материальной, опираясь на которую наши предки физически на поле брани спасали Отечество. Да хранит Господь Россию, да хранит Господь народ наш, православного нашего президента и воинства, и да помогает всем нам, сохраняя веру и почитание к Господу, и почитание Пресвятой Богородице, оставаться верным и Церкви, и Родине. Аминь! С праздником вас поздравляю! Спасибо, Господи!

программе «Первосвятитель» слушали слово святейшего патриарха Московского и всея Руси, сказанное им 8 сентября этого года по окончании божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Ну а далее в нашем эфире передача из цикла «Звучащая книга».

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: Настанет день. Исчезну я. А в этой комнате пустой все тоже будет. Стол, скамья, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И так же будет небо дно смотреть в открытое окно и море ровной синевой манить в простор пустынный свой. Мои последние батуринские дни были вместе с тем и последними днями всей прежней жизни нашей семьи. Мы все понимали, что прежние на исходе. Отец говорил матери: «Разлетается душа моя, наше гнездо». В самом деле Николай это гнездо уже бросил, Георгий собирался бросать. Срок его поднадзорности кончился. Оставался один я, но шел и мой черед. И все-таки, как водится, никто из нас, кроме, конечно, матери, ничего не додумывал. Я тем более.

Опять еще раз была весна. И опять казалась она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем не похожего на все мое прошлое. Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь, наконец, уже полностью ту простоту, будничность, которая есть здоровье. Возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какой-то новой опытностью, умудренностью. Так проснулся и я однажды, в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которой я по молодости не имел надобности завешивать. Я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил, и все то здоровье, молодое тепло, которым нагрел я за ночь постель и себя самого. В окна светило солнце, от верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы. Утро было уже похоже на летнее, со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему, мягкому и чистому воздуху, запахом солнечного сада со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорные непреложному и бесконечному течению земных дней. На балконе пили чай и разговаривали. Был опять брат Николай, он часто приходил к нам по утрам. И он говорил, очевидно, обо мне. Да что ж тут думать? Конечно, надо служить. Поступить куда-нибудь на место. Думаю, что Георгию все-таки удастся устроить его где-нибудь, когда он сам как-нибудь устроится. И эти слова еще более умиротворяли меня. Ну что ж, служить так служить. А потом все это еще так не скоро. Георгий уедет не раньше осени, а до осени еще целая вечность. Какие далекие дни. Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными. При всей той близости их мне, с которой я все думаю о них, за этими записями, и все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем. Случалось, бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый фотографический альбом. Странные и сложные чувства возбуждали лица тех, что глядели с его поблекших карточек. Прежде всего, чувство необыкновенной отчужденности этих лиц. Ибо необыкновенно бывает чужд человек человеку в иные минуты. А потом происходящее из этого чувства, повышенная острота ощущения их самих и их времени. Что это за существа, эти лица? Это все люди, когда-то и где-то жившие. Каждый по-своему, разными судьбами и разными эпохами, где было все свое. Одежды, обычаи, характеры, общественные настроения, события. Вот суровый чиновный старик с орденом под двойным галстухом, с большим и высоким воротом сюртука, с крупными и мясистыми чертами бритого лица. Вот светский щеголь времен Герцена, с подвитыми волосами и с бакенбардами, с цилиндром в руке, в широком сюртуке и таких же широких панталонах, ступня которого кажется от них маленькой. Вот бюст грустно красивой дамы, затейливая шляпка на высоком шиньоне, шелковое платье с рюшами, плотно обтягивающие грудь и тонкую талию, длинные серьги в ушах. А вот молодой человек 70-х годов. Высокие, широко расходящие воротнички крахмальной рубашки, не скрывающие кадыка, нежный овал чуть тронутого пушком лица, юная томность в загадочных больших глазах, длинные волнистые волосы. Сказка, легенда все эти лица, их жизни и эпохи.

В начале лета я как-то встретил на деревне невестку Тоньки. Она приостановилась и сказала: «А вам один человек поклон прислал?» Воротясь домой вне себя от этих слов, я оседлал кабардинку и пустился, куда глаза глядят.

Полковник был в Малиновом, доехал до Ливенской большой дороги. Наступал один из тех безмятежных вечеров начала лета, когда в полях царит какая-то особенная полнота мира, красоты и благоденствия. Я постоял возле дороги, подумал, куда еще, пересек ее и поехал целиком дальше.

Я ехал на блеск уже низкого солнца, въехал в чей-то большой лес, начинавшийся длинной лощиной с заросшими оврагами и буераками, где цветы и травы, уже свежевшие и пахнувшие лесной луговой свежестью, были по брюхо лошади. Кругом по всем кустам и чащам сладко голосили и цокали соловьи. Где-то далеко вдали, мерно и настойчиво, как бы убежденная среди всех этих тщетных соловьиных восторгов в правоте только своей одинокой бездомной печали, не смолкая, куковала.

Ее гулко полый голос казался то ближе, то дальше, грустно и дивно чередуясь с еще более дальними откликами вечереющего леса. И я ехал и слушал, потом стал считать, сколько лет нагадает мне она, сколько еще осталось мне всего того непостижимого, что называется жизнью, любовью, разлуками, потерями, воспоминаниями, надеждами. И она все куковала и куковала, суля мне что-то бесконечное. Но что таило в себе это бесконечное? В загадочности и безучастности всего окружающего было что-то даже страшное. Я смотрел на шею кабардинки, на ее гриву, откинутую на сторону, и ровно в лад с ходом мотавшуюся. На всю эту поднятую конскую голову, когда-то, в дни сказочные, порой говорившую вещим голосом. Страшна была ее роковая бессловесность. Это вовеки ничем не могущее быть расторгнутым молчание. Немота существа столь мне близкого и такого же, как я, живого, разумного, чувствующего, думающего. И еще страшней сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание. И с бессмысленно жуткой радостью голосили кругом соловьи, и с колдовской настойчивостью куковала вдали кукушка, тщетно, весь свой век взыскующая какого-то заветного гнезда. Летом я был в городе на Тихвинской ярмарке и еще раз случайно встретился с Балавиным. Он шел с каким-то барышником. Барышник был на редкость грязен и оборван, он же особенно чисто наряден. Во всем с иголочки, в новой соломенной шляпе и с блестящей тросточкой. Барышник, поспешая рядом с ним, яростно клялся ему в чем-то, поминутно взглядывал на него, дико и вопросительно. Он шел, не слушая, холодно и жестко глядя перед собой своими светло-зелеными глазами. «Все брехня», — кинул он, наконец, невнимательно. И, поздоровавшись со мной, так, как будто мы не 2 года тому назад, а только вчера виделись, взял меня под руку и предложил зайти попить чайку и немножко побеседовать. И мы зашли в один из чайных балаганов, и за беседой он стал с усмешкой меня расспрашивать. «Ну-с, как поживаете, в чем преуспеваете?» А потом заговорил о бедственном положении наших дел. Он откуда-то знал их лучше нас самих. И опять о том, как быть лично мне. Я после того простился с ним настолько расстроенный, что даже решил тотчас же домой уехать. Уже вечерело, в монастыре звонили ко всеночной. Ярмарка, стоявшая на выгоне возле него, разъезжалась. Коровы, уводимые за скрипучими телегами, убиравшимися на шоссе, ревели как-то угрожающе, захлебывались. Обратные извозчики, ныряя по пыльным ухабам выгна, бесшабашно неслись мимо. Я вскочил на первого попавшегося и погнал его на станцию. Был как раз вечерний поезд в нашу сторону. «Да что же делать?» – думал я, вспоминая речи Балавина и все больше убеждаясь, что смысл их был, собственно, отчаянный. «И ума не приложу, как вам быть далее», – говорил он мне. «Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали, к разным иностранным коллегиям приписывались. А вам куда скакать или приписываться? Вы вообще, я полагаю, служить не можете. Не те у вас мечтания. Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь. Насчет Батурина один исход вижу. Продать как не можно скорее, пока с молотка не продали. В этом случае у вашего батюшки в кармане хоть грош, а все-таки останется. А насчет себя вы уж как-нибудь сами подумайте». «Ну что же я могу выдумать?» – спрашивал я себя. «В амбар к нему, что ли, поступить?» Эта встреча несколько охладила даже мою работу над Гамлетом. Я переводил его для себя прозой. Он никак не был в числе произведений близких мне. Он просто попался мне под руку, как раз тогда, когда мне так хотелось снова начать чистую трудовую жизнь. Я немедленно взялся тогда за работу, и она вскоре увлекла меня, стала радовать, возбуждать своей трудностью. Кроме того, родилась во мне тогда мысль стать вообще переводчиком, открыть себе впоследствии источник не только неизменных художественных наслаждений, но и существования. Теперь, воротясь домой, я вдруг понял всю сомнительность подобных надежд.
понял и то, что дни идут, а все мои мечтания, которые Балавин, сам того не желая, вновь взволновал во мне, так и остаются мечтаниями. О нашем бедственном положении я быстро забыл. Другое дело были мечтания. В чем, собственно, состояли они? Да вот упомянул, например, Балавин случайно про Кавказ. Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали. И опять стало казаться мне, что я бы полжизни отдал, лишь бы быть на месте отцов.

0: На ярмарке гадала мне по руке молоденькая цыганка. Но чего только не перечувствовал я, пока она держала меня за руку своими цепкими черными пальцами, и сколько думал потом о ней. Вся она была, конечно, необыкновенно пестра разноцветностью своих желтых и красных лохмотьев, и все время слегка поводила бедрами, говоря мне обычный вздор, откинув шаль с маленькой смоляной головы и томя меня не только этими бедрами, сонной сладостью глаз и губ, но и всей своей древностью, говорившей о каких-то далеких краях и тем еще, что опять тут были мои отцы. Кому же из них не гадали цыганки? Моя тайная связь с ними, жажда ощущения этой связи, ибо разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас? В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: «Все-таки, что такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня в беспредельности прошлого и будущего, и вместе с тем в каком-то Батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени?» И видел, что жизнь моя и всякая есть смена дней и ночей, делая отдыха, встречи, бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями. Есть беспорядочные накопления впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть, да и то неизвестно зачем и как, удерживается в нас. Есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязанных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем. А еще нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и связанное с ним вечное ожидание. Ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем, когда настанет оно, эта суть, этот смысл вдруг, наконец, обнаружится. Вы, как говорится, в оракулах слишком вдаль простираетесь. И впрямь. Втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом? Брат Георгий уехал опять в Харьков, и опять, как когда-то бесконечно давно, когда его везли в тюрьму в светлый и холодный октябрьский день, я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым блестящим дорогам, отгоняли бодрыми разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. «Все Бог даст устроиться», — говорил брат, себелюбиво, не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. «Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас выпишу тебя, а там видно будет, что и как». «Хочешь папиросу?» – сказал он и с удовольствием стал глядеть, как я неловко в первый раз в жизни закуриваю. Возвращаться домой одному было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго втайне боялись, совершилось. Что вот брата уже нет, что я еду один и один проснусь завтра в Батурине. А дома меня ожидало еще и большое несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу не дававшая отдыху шедшему крупной рысью кореннику. Приехав, я о ней не подумал. Ее не выводив, напоили. Потная, она смертельно продрогла, простояла морозную ночь без попоны и под утро пала. В полдень я пошел в лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая и светлая пустота была в мире! Какое гробовое солнечное молчание, какая прозрачность воздуха, холод и блеск пустых полей! Кабардинка безобразно чернела в лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком и тонкой длинной шеей, с далеко откинутой лежачей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, сладострастно мотали, рвали его. Стая старых воронов выжидательно торчала подле, как-то свирепо взлетая порой, когда собаки, беспокойно рычавшие даже в самый разгар своих мерзких хлопот, вдруг кидались на нее со скаленными и окровавленными мордами. А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате за мелкими квадратными стеклами которой ровно синело осеннее небо и чернели ноги и деревья, послышались по коридору быстрые и тяжелые шаги, и внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. «Вот», — сказал он решительно, кладя ее рядом со мной, — «дарю, что могу. Чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит». Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать. Он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. «И вообще ты не очень убивайся», — прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. «Это я уж не о лошади, конечно, говорю, а вообще о твоем положении. Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе?» «Больше всех думаю. Я перед всеми вами виноват, всех вас по миру пустил. Да у тех хоть что-нибудь есть. Николай все-таки хоть немного обеспечен, у Георгия есть образование, а у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный, Георгий всегда вечным студентом останется, а вот ты. И хуже всего то, что не усидишь ты долго с нами, и что тебя ждет, один Бог ведает. А все-таки помни мое, нет беднее беды, чем печаль».
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Одним из важнейших направлений деятельности отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алапаевской епархии является духовное окормление и оказание помощи пожилым людям и тяжелобольным на дому. Эту важную миссию несет Сестричество Милосердия, и его патронажная служба для многих подопечных становится хорошей поддержкой. Руководитель отдела иеродиакон Василиск Савельев подчеркивает особую ценность человеческого участия. Для наших подопечных беседа – это не менее важная, а порой и более значимая помощь, чем бытовая. Это тепло, это чувство, что ты не забыт, что кому-то не безразлична твоя жизнь. Мы стремимся дарить не только руки помощи, но и сердца. Сестры Милосердия не ограничиваются лишь уходом. Они становятся для подопечных близкими людьми, дарят им внимание, утешение и ощущение причастности. Их труд – это служение, в котором соединяются профессиональная забота и искренняя любовь к ближнему. Особую благодарность отдел выражает ООО «Фишторг-96», город Арамиль, за содействие в приобретении средств гигиены и ухода для нуждающихся. Благодаря сотрудничеству с руководством организации, в частности с генеральным директором Тимуром Раульевичем Сиддиковым, удалось обеспечить подопечных самым необходимым. Такая поддержка дает возможность продолжать дело милосердия и дарить тепло тем, кто особенно в нем нуждается. Низкий поклон всем, кто откликается на чужую боль и вносит свой вклад в общее доброе дело. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Благочинный Невского округа, настоятель храма апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский 9 сентября освятил детский сад номер 38. В дошкольном учреждении специализируется на работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми нарушениями речи. Дорогие воспитатели, пусть Божие благословение пребывает всегда в ваших сердцах. Ваш труд требует не просто профессионализма, но огромного сердца, способного вместить чужую боль и подарить безусловную любовь. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, мудрости свыше, терпения, которому нет конца, и тихой духовной радости, которая одна способна исцелять уставшие души, сказал отец Дмитрий. Ранее, 7 сентября, отцом Дмитрием был подписан договор о социальном партнерстве благочиния и детсада. Были обсуждены аспекты духовно-нравственного воспитания детей, формирование понятий о нравственности, уважении к традициям и культурному наследию. Именно в дошкольном возрасте закладываются представления о добре и зле, милосердии и ответственности. И наша общая задача – помочь детям обрести эти ориентиры в атмосфере любви и заботы. Сотрудничество с дошкольными учреждениями – важный шаг на этом пути, отметил благочинный. И в завершение выпуска. В августе прихожане и благотворители храма Живоначальной Троицы в Чертанове собрали и передали гуманитарную помощь в церковный штаб помощи при синодальном отделе по благотворительности. Собранная помощь будет направлена жителям новых регионов и приграничных территорий России, пострадавшим в результате военных действий, а также московским семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации. В храме святителя Иннокентия Московского в Бескудникове после Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы прошла Успенская ярмарка. Ярмарка прошла в храме третий год подряд и стало приятным продолжением праздничного дня. Регент хора «Артос» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, ответственный секретарь Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения Варвара Андреевна Волкова участвовала в работе детского хорового лагеря Псковской митрополии. Итогом этой работы стало пение сводного детского хора на литургии в праздник Преображения Господня в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, которую возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
3: Добрый день, дорогие друзья! А сегодня я хочу поговорить про художника. Кстати, вы обратите внимание, ведь чаще всего в этом цикле мы говорим про отечественных художников. А вот сегодня я хочу поговорить про великого итальянца. А вот интересно, что этот художник, итальянский художник, да еще и живший далеко-далеко от нас, он рожден в 1452 году. Но этот итальянский художник, а имя его Леонардо, царственное имя, Леонардо да Винчи, этот художник очень близок к нам, потому что влияние, наследие, оно многообразно. Наследие Леонардо да Винчи на современную культуру, искусство, оно, конечно, не прекращается. И вот я хочу сегодняшние минутки посвятить этому художнику. Не только потому, что из художественного наследия Леонардо да Винчи большую часть его живописного наследия занимает образ Мадонны. Мадонна у нас в России, да, в Российском государственном Эрмитаже Мадонна Бенуа, Мадонна Литта, Мадонна в гроте, Мадонна с гвоздикой, Благовещение. Но еще не только потому, что он создал самую знаменитую картину на планете Джоконду, но и потому, что в высшей степени интересно посмотреть на Леонардо с позиции того, как же формировалась вот эта личность, да, вот это имя, вот этот столб, да, так скажем, глава в истории искусств. Вот это нам будет сегодня очень с вами интересно. Итак, 15 апреля 1452 года в Италии, в горах Тосканы, это Флорентийская республика, Флоренция, в городке Винчи родился будущий Леонардо да Винчи, будущий знаменитый художник. И, кстати говоря, то, что он в историю искусств вошел как Леонардо да Винчи, тоже интересно. Помните, мы рассуждали о том, как многие художники имя Родины оставляют частью своего имени. Вот делают выбор в то, чтобы, может быть, даже взять псевдоним. Помните, мы говорили про уральца Ивана Дмитриевича? Он вообще, по идее, Иванов, но мы его знаем как Иван Дмитриевич Шадр. И фамилия Шадр — это псевдоним абсолютный в честь Шадринска. И Леонардо да Винчи. Тут же такая же история. Леонардо да Винчи. Леонардо из городка Винчи. Ну, родители. Господин Пьеро. Ну что, это, значит, у нас нотариус. Потомственный нотариус. Он у нас происходил из семьи, которая обосновалась в Винчи. Ну, говорят, что в 13 столетии, то есть в 1200 там, каком-то году. То есть это не только потомственный нотариус и так дальше, это еще часть, как бы, знаете, знаковая часть того, что составляло народонаселение республики. Это тоже очень важно. Это коренные. А мама Катерина. И вот Катерина, про нее говорят, что может быть крестьянка, может быть хозяйка лавочки. Такой, знаете, мезальянс. Ребенок незаконно рожденный ребенок. Ну, в те годы, в эпоху Возрождения, на незаконно рожденных детей так относились к ним терпимо. И более того, Леонардо попадает очень скоро в семью отца. То есть он попадает, мы так понимаем с вами, в иную эстетическую среду, речевую среду, чем, вероятно, если бы он остался в доме, пространстве своей мамы. К тому моменту отец уже женился на другой, и пишется такая фраза, что статус супруги отца Леонардо, статус супруги был выше статуса Катерины. Ну, то, что называется, знаете, деньги к деньгам, да? Вот. И ребенок оказывается в семье, он начинает развиваться. Что до нас дошло? Ну, вы знаете, что любой гений — это автоматически огромное количество легенд, мифов, исторических анекдотов и так дальше. Но мы знаем точно, что, например, его страсть вот, проявлять себя как юный натуралист, внимание к природе, это ведь и сохранилось во взрослом состоянии. Поэтому каким-то вымыслом мы можем это не считать, а наоборот на это посмотреть. Вот с детства натуралист, природа влечет нашего будущего художника. Природа. И очень интересное событие происходит, что, значит, один из крестьянинов, да, попросит тот крестьянин, который поставлял дичь и рыбу семейства отца Леонардо, семейства Пьеро. Так вот, этот крестьянин просит отца Леонардо о небольшой услуге. Он передает ему круглый щит, вырезанный из древесины смоквы, да, фиговое дерево, и просит его, чтобы, когда тот поедет во Флоренцию, этот щит расписал какой-нибудь художник. И отец Леонардо придумывает, если уж ребенок склонен рисовать, а это с раннего детства такая была проявленность у Леонардо, отец отдает щит Леонардо. Пожалуйста, ты любишь рисовать, вот тебе возможность себя проявить. И Леонардо, вот что интересно, он ведь не начинает его расписывать сразу, а он стал думать. Вот это отношение к изобразительному искусству как возможности проявить себя в создании новой идеи, концепции, вот этот момент очень важен для нас. Тот момент, когда искусство не просто мимезис, зеркало, пейзаж я его отражаю, натюрморт, предметный мир, да, я его отражаю, фигура человека отражаю, но концептуальный такой вот взгляд и мысль. Так вот, что придумывает Леонардо? И здесь он являет суть Ренессанса. Он придумывает расписать этот щит, обратившись к античности. Вот понимаете, какая здесь логика интересная? Что Ренессанс, возрождение, но возрождение чего? Античных, да, вещей. Так вот, Леонардо видит круглую форму рондо или тондо, да? Мы знаем, что в изобразительном искусстве тондо. Он видит эту круглую форму, и вдруг у него всплывает античная история, миф, Медуза Горгона, вспоминайте там, в чем сюжет. И он придумывает на этом дереве, фиговом дереве, да, на этом щите изобразить голову Медузы Горгоны. То есть Леонардо уже идет по формуле Ренессанса. Ему уже интересна мифология. Он уже владеет именами, сюжетами. Он уже это может раскрыть визуально. И Леонардо начинает, значит, думать, как ему изобразить голову Медузы так, чтобы напугать зрителей. В подвал он натаскал ящериц, пиявок, гусениц, змей, бабочек, кузнечиков, летучих мышей и прочих подобных тварей. И создал, глядя на них, изображение ужасного чудища, выползающего из глубины мрачной пещеры. Из пасти струился яд, из глаз огонь, из ноздрей дым. Ну и не просто он отцу отдает этот щит, он ведь делает презентацию. А вспомним, друзья, в те времена художники, кроме изготовления картин, холстов, скульптур, листов и так дальше графических, они ведь были сценографами. Они занимались декорацией праздников. Они создавали потешные механизмы. В общем, у них была такая роль, ну вот опять роль полимата. да, полимат, знающий разные материальные статьи, вот так вот образно скажем. И как он показывает отцу свою работу, он на стул ставит этот щит и закрывает тканью. И когда отец заходит в дом, он видит этот накрытый объект, Леонардо сдергивает ткань, и отец в ужасе, как пишется, тот так испугался, что начал пятиться. Леонардо остановил его и сказал: «Работа получилась такой, как я хотел. Теперь унеси ее». Ну, в общем, отец был в восторге. Он понял, что это какое-то абсолютное чудо. Он одобрил мысль сына. Вот такая еще фраза. И спокойно у старьевщика покупает щит, на котором пронзенное сердечко какое-то нарисовано. Абсолютно такая пошлая история. Отдает этот щит крестьянину, а тот щит, который создал его сын, везет во Флоренцию. И пишется, что продал купцам за 100 дукатов. Это были большие деньги. И вот, друзья, после этого Леонардо попадет в мастерскую Андреа Вероккьо. Учитель Леонардо Андреа Вероккьо, он родился в 1435 году, уйдет в мир иной он в 1488 году. Это тот Вероккьо, который даст мастерство Леонардо. Ну, вы знаете историю крещения Христа, произведение, которое было написано Вероккьо в 1475 году. И там один из ангелов принадлежит кисти Леонардо. И по легенде учитель утром приходит в мастерскую и видит, как сделан этот ангел. И по легенде ломает кисти, говорит: ученик превзошел учителя. И якобы не возвращается к живописи. А вообще у Леонардо до конца жизни будет страсть к оттачиванию мастерства на всех этапах создания картин. Вот то, что он в Боттеге у Вероккьо получит, это умение подготовить основу для работы. Холст, доска, стена, лист, да, вот эти темы грунтовки, растирать пигменты, формула красок. Затем работа с композицией, моделировка, как он потом выйдет на сфумато, свое знаменитое сфумато, то есть работа со световоздушной перспективой. Вот это понимание, что воздух тоже имеет плотность. И если в картине мы отображаем, как воздух чем дальше, тем больше сгущается, как дальние планы начинают синеть, это ведь тоже отражение мысли художника, отражение его разума, его исследования этого мира. И после Вероккьо, еще раз скажу, до конца жизни художник будет иметь страсть к полировки своего мастерства от создания основы краски до создания формулы лака. Ну, а как он будет концептуально подходить к созданию своих работ, мы уже про это говорили на примере его вот этого эпизода из детства. А вообще, если художественное наследие вы будете рассматривать, друзья, да, и Джоконду, и Анну Марию, Младенца Иисуса, Мадонну в гроте, другие произведения Леонардо, и особенно и «Тайную вечерю», то вы для себя, конечно, будете художника понимать в той связи, что вот я как-то сочинила эту фразу, она мне очень понравилась, я вам ее дарю, что Джоконда принадлежит тому, кто на нее смотрит. «Тайная вечеря» принадлежит тому, кто на нее смотрит. То есть в искусстве ведь главное — это момент, когда зритель воспринимает искусство. А уж художник все, что от него зависит, конечно, для этого сделает. И цитата Леонардо. «Хороший живописец должен писать две главные вещи — человека и представление его души». Вот это для Ренессанса тоже очень важно. Фокус внимания смещается на человека. Человек, космос внутри человека, возможности человека. Дальше. «Хороший живописец должен писать две главные вещи — человека и представление его души». Первое, то есть писать человека — легко, Леонардо говорит. Первое легко. Второе трудно, так как оно должно быть изображено жестами и движения членов тела. Этому следует учиться у немых, так как они делают это лучше, чем все другие люди. То есть Леонардо обращает наше внимание к немым, к слабослышащим людям, которые, чтобы выразить свою мысль, применяют жесты, язык жестов. Но согласитесь, тоже нетривиальная, да, мысль у Леонардо. И если мы посмотрим на произведение, на положение рук у Джоконды, на эту музыку жестов, фигур апостолов в «Тайной вечере», и на любое произведение, на святую Анну с Марией, младенцем Христом, кисти Леонардо. Вы везде вот это движение жестов, потому что у Леонардо это представление души, через жесты душа говорит, будет очень четко видно. Ну и, конечно, про Леонардо можно говорить бесконечно, абсолютно бесконечно. И те вещи, которые он создает в 22 года, портрет Женевры, которая сейчас находится в Америке, в 31 год «Мадонна в скалах» в Лувре, «Дама с горностаем», а в 43 года до 45 он будет создавать «Тайную вечерю». В расцвет своего искусства, в апогей, в 51 год он создаст «Мона Лизу», «Джоконду», которую тоже мы сегодня много раз с вами говорили. И так дальше, наследие Леонардо. Это бесконечно. Ну, друзья, ну какое количество книг про Леонардо да Винчи? Только имей желание, и вот они перед тобой, библиотека, да, раскрывает. Какое количество фильмов о Леонардо. А завершить я хочу, во-первых, тем, что завершается жизнь Леонардо да Винчи в покоях королевских. Франциск I, тот, который пытался у монахов Санта-Мария-де-ла-Грация выкупить фреску «Тайной вечери», он пригласит Леонардо к себе, и мы знаем, что Леонардо уйдет в мир иной как раз-таки в пространстве Франциска I, который не был интеллектуалом на троне. Но он сразу, когда великий итальянец к нему во Францию прибывает, дает ему титул. Титул звучал так: «Первый художник, инженер и архитектор короля». И, кстати говоря, опять в этом титуле вот эта формула ренессансная, формула человека-полимата отражается, потому что не просто художник, а, посмотрите, первый художник, запятая, инженер и архитектор. И Леонардо, по легенде, как раз-таки на руках короля Франциска I и отойдет в мир иной. Это видно, например, на картине, которая написана в 1818 году, уже далеко

0: обаятельным видом своим, который был в высшей степени прекрасен. А надо сказать, мы забыли еще про это упомянуть, что Леонардо был высокого роста. Есть сведения, что он 1,90 м был. Прекрасен собой. Обаятельным видом своим, который был в высшей степени прекрасен, он вносил свет во всякую печальную душу. А Леонардо был еще и физически силен. Он сдерживал своей силой самую безумную ярость, а правой рукой мог смять, как свинец, стеной железное кольцо и конскую подкову. Своей щедростью он собирал вокруг себя друзей и поддерживал каждого из них, бедного и богатого. То есть здесь проявляется античный принцип калокагатия, слияния духовной красоты и физической красоты. Да, вот это я уже от себя комментирую. Своим появлением он украшал и облагораживал самое бесславное и убогое жилище. Вот почему для Флоренции было таким великим даром рождение Леонардо. Вот так, друзья. Я была рада побыть сегодня с вами и в компании с великим итальянцем Леонардо да Винчи. А я вас жду, как всегда, на волнах нашего радио, радио Воскресенья, и надеюсь, что художники, те, про которые мы с вами рассуждаем, тех, о которых я пытаюсь вам рассказывать, даже через радиоволны, будут вам ближе. Ведь именно поэтому цикл и называется «Живые художники». Спасибо за ваше внимание.
1: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.
2: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
3: Добрый день, братья и сестры.
1: Сегодня предлагаю поговорить про богатство, бедность и благотворительность. Вот где проходит та самая грань между разумным обеспечением семьи и грехом сребролюбия. И про десятину на храм тоже об этом сегодня поговорим. Итак, батюшка, насколько часто вот вы в своем приходе среди прихожан встречаете, ну, такое, скажем так, неправильное немного отношение к деньгам?
3: Ну, я бы не сказал, что часто встречаю. Тут ведь, видите, у нас, вот если люди пожилые, то что случается? За годы советской власти как-то у нас такая страсть у людей появилась накапливать. Ну, что там греха таить? Жили очень бедно, жили очень скудно. А потом появилась возможность откладывать, как говорили, на черный день. Ну, это дело такое очень, которое увлекает человека. И многие откладывали. Потом наступили перестроечные реформы, в том числе денежные. И все вклады пропали. У некоторых там по десяткам тысяч это все пропало. Но по тем временам это очень большие деньги, конечно же, были. И вот не только откладывать денежки, но и другие вещи на черный день все откладывать. Ну, понятное дело, что вот была такая скудность. Но это вот превращается с годами, со временем у некоторых людей действительно в страсть. Вот как, допустим, отличить страсть это или все-таки какой-то разумный, такой трезвый подход. Но я думаю, что страсть, она возникает там, когда человек очень привязывается к каким-либо вещам. Страсть ведь от слова «страдание». И, допустим, когда он лишается каких-то вещей, то он не в состоянии сказать «Бог дал, Бог взял». Он очень переживает из-за этого, может быть, даже и здоровье лишится на этой почве. Вот тогда, я думаю, начинается страсть уже. Даже не в том, что человек страсть откладывает деньги или еще каким-то накопительством занимается, а именно она тогда начинается, когда его лишают этих вещей, когда его душа очень сильно к этому привязана бывает. Вот здесь, я думаю, прежде всего, главная граница все-таки лежит. Ну а остальное уже начинается разумность, то есть вот эта страсть, это эмоциональная такая составляющая, которая влияет на жизнь, откладывает деньги, потому что они там жадные или у них страсть к этим деньгам. Иногда просто люди, ну, не умеют, что называется, считать свой бюджет.

0: бюджет, не могут так прикинуть, так мне вот на это хватает, вот это, а это я могу спокойно сдержать, это отложить и так далее. То есть, ну, просто люди откладывают на всякий случай, так запасают, уже не чисто эмоционально, а так, ну, по своему неразумению, что ли, я бы сказал. Вот здесь начинается страсть. Среди прихожан, ну, есть такое, как-то мне доводилось встречать среди пожилых людей, которые, ну, почему-то держатся за какие-то свои вещи, хотя уже люди в пожилом возрасте, и эти вещи, ну, наверное, пора бы уже даже детям отдать. Все вспоминая, как одна женщина сетовала, что один прибор взял у нее сын, и вот она ему пеняла, что вот зачем ты мою вещь взял. Я у нее спросил, ну а вот вас не станет, да кому это достанется? Да к ему же. Так отдайте сейчас. Чего тянуть-то резину? Вот. Потом бывает, конечно же, у пожилых людей вот это действительно накапливается, какие-то ненужные вещи дома. Я все говорю, что нужно до конца жизни, конец своей жизни встретить так, чтобы детям, внукам, ну и прочим людям не пришлось мешками выгребать и тащить все на помойку. Потому что иногда даже вот, что касается религиозных вещей, приносят книги какие-то потрепанные все, иконки, которые уже, ну, такой вид имеют очень печальный. И спрашивают, батюшка, куда это все девать? Вот бабушка померла, а у нее тут целый мешок этого всего на свете. Вот куда мы это все сейчас должны девать? А вот я думаю, что даже в религиозной сфере, наверное, не нужно накапливать каких-то вещей, которые уже тебе, ну, мало пригодятся. У кого-то, может быть, лежат книги, или прочитанные, или даже не прочитанные, но вряд ли уже в этой жизни будут прочитаны. Потихонечку, я думаю, все, ну, нужно это раздавать уже при жизни своей.
1: Что именно имеется в виду в Библии, в словах, которые вот богатым сложно войти в Царствие Небесное? Вот не про эту ли привязанность тут идет речь, про которую вы говорили? Ведь, согласитесь, она может возникать как от избытка средств, что вот это все мое, так много, так и от недостатка, потому что их мало, и ты как бы к ним привязываешься, к каждой копеечке.
0: Ну, с этой историей по поводу богатства немножечко по-другому. Дело в том, что всегда люди, стремящиеся к жизни благочестивой, стремились найти какой-то критерий. Как у нас некоторые прихожане говорят, вот бы хорошо изобрести духомер. То есть смерил, какая у тебя духовная жизнь, так выше, ниже. Вот какой-то критерий хочется найти. И этим критерием как раз были, да и сейчас есть, именно материальное благополучие, в том числе успех в жизни и материальное благополучие. Вот для евреев того времени, когда вот все это происходит в этом рассказе о богатом человеке, который подошел к Иисусу, и Иисус ему предложил раздать все имение и нищим, и пойти за ним, и этот человек очень огорчился. Тут еще другая история. Дело в том, что богатство было в то время показателем как бы благочестивой жизни, благоволения Божье. То есть Господь, Бог тебя награждает уже за твою благочестивую жизнь сейчас уже вот этим материальным положением. И еще очень важный момент. Бедному человеку трудно было соблюдать все предписания закона иудейского. То есть не делать то-то, вот, а делать вот это. Богатый человек мог легко с этим, ну, полегче ему справиться было, потому что у него были слуги, которых он мог заставить, нанять, что-то сделать, а сам, что называется, не марать руки, то есть не нарушать закон. Бедному же человеку все равно придется делать самому. Ну, например, день субботний, как там говорится, что кто-то там из животных упал в колодец, нужно доставать его, а этого делать нельзя в субботу, ну и животное жалко, там утонет, и колодец пропадет, поэтому бедный все равно полезет. Богатый может просто работникам своим дать указания и дело с концом. Поэтому он и огорчился. Но здесь Иисус как раз переводит речь в другую сферу. Он говорит о том, ну как бы на контрасте работает. Он говорит, что богатому трудно войти. Не потому, что там богатство ему будет мешать там или еще чего-либо. Ну, такой вот парадокс как бы он такой создает. У его учеников-то ведь представление, что богатство — это есть благочестие, и поэтому они пораженные спрашивают, так кто же тогда, Господи, вообще может войти в Царство Небесное, если не богатые? Им-то как раз туда дорога-то и проторенная. А вот он и говорит, что отвечает на этот вопрос, говорит, что трудно это человеку сделать, но все возможно Богу сделать. То есть не через человеческие усилия получается спасение, не через какие-то заслуги человеческие на земле, в том числе и материальные, но Господь Бог дарует человеку вот эту вечную жизнь из своей любви, из своей милости, не за заслуги, а именно по любви это все делается. Здесь вот так вот это все происходит. Сейчас, между прочим, такая ситуация, она есть у кальвинистов. В свое время Жан Кальвин или Кальвин, по-разному ударение, он тоже таким критерием вывел благочестивой жизни именно то, что у человека и материально присутствует благополучие, и какие-то другие сферы все хорошо идут. И это вот является таким признаком благочестивой жизни. И это позволило, между прочим, зародиться капитализму. Об этом даже есть такая работа одного социолога-философа, что христианская этика и дух капитализма, потому что эти благочестивые люди, они, в общем-то, в то время не пользовались этим своим богатством, просто трудились, накапливали, и вот эти накопления позволили начать как раз вот такой экономический подъем наступает. То есть капиталисты были такие вот сначала очень люди скромные, сдержанные, это потом они уже там в роскоши и все такое прочее. Вот. Но это, для них это был показатель, то, что Господь благоволит им, что они избранники Божии, так вот у Кальвина. Я помню, даже один у нас богослов в свое время писал против всяких сектантов и говорил, ну вот я вот столько-то книг написал, значит, Бог по-вашему благоволит к моим трудам, что у меня все идет успешно. Ну тоже так, немножечко их с иронией это все делал. Да, и, конечно же, люди могут быть, что называется, бомжами, как у нас говорят, и иметь какое-то такое, ну, вот эту страсть чего-то тащить и где-то там откладывать у себя. Ну и люди совершенно богатые такие, у них тоже вот это может быть страсть быть. Самое главное, конечно же, чтобы вот не было этой земной привязанности, а была готовность, вот как Иов там потерял все, теряет материальные потери у него, многострадальный Иов, потерял он близких всех своих, и вот у него осталось только его здоровье, но вот он его считает богатством тоже своего рода. И в конечном итоге и здоровье у него уходит, проказа его обсыпала, и все от него отвернулись, и он сидит там на куче мусора и начинает роптать на Господа Бога. То есть он не готов вот принять это все. То есть у него еще сохранилось такое понимание, что что-то должно быть такое в жизни ценное, что, чего он, лишившись, ну, как бы уже не сможет полноценно жить. Вот я думаю, что вот эти все привязанности к каким-то вещам, они порабощают человека, потому что в конечном-то итоге мы из этой жизни-то все равно уйдем, оставив все близких наших, и материальное благополучие, и успехи всякие от нас отойдут, и разум от нас оставить может к концу нашей жизни, и тем более здоровье, оно тоже пошатнется. И тогда вот, когда человек научится с этим расставаться, то душа его будет легка, и она наверняка устремится к Господу Богу.
1: Ну, тут мы тоже, согласитесь, опять же, да, не совсем бываем объективны, потому что мы часто осуждаем яхты олигархов, какие-то дорогие вещи, но спокойно при этом покупаем себе там третью пару кроссовок или новый смартфон, пока старый еще работает, или второй и третий телефон, и говорим, что ой, да вы не понимаете, это другое. Вот как лично вы отличаете естественное желание жить в уюте от греха сребролюбия?
0: Мне довелось повидать людей, которые жили очень в простом быте. Я помню, как-то пришел к одной женщине, А у нее из всего мебели там стул, стол, шкаф, кровать, две ложки, одна чашка. Ну вот все вот так примерно на таком уровне. Я, честно говоря, и позавидовал. Думаю, ну вот человек умеет вот как-то сохранять такое душевное спокойствие и радость жизни, а так она и была, при таком очень скромном и скудном быте. И это тоже доставляет человеку, между прочим, некоторое удовольствие, что вот, пользуясь самыми простыми вещами, он все-таки умеет как-то духовно найти какое-то удовлетворение в других вещах. Здесь, знаете, вот с вещами порой происходит, ну как у нас происходит иногда с едой. Вот. Плохо на душе, сходили, покушали, и вроде как полегче стало. Вот как-то настроение плохое, как это называется, шопинг надо устроить. Что-нибудь там купить себе такое, порадовать свою душеньку. Вот. Я думаю, что нужно как-то уметь находить удовольствие в жизни, в самых простых вещах. Вот даже такое вот, правда, на Западе, но я думаю, очень хорошее направление появилось. Ну, я думаю, и у нас это есть минимализм. То есть, когда сейчас предлагаются постоянно какие-то вещи, вот это возьмите, без этого жить нельзя. Ну вот зайти нужно на эту программу «Озон». Ой, что там только нет, каких только вещей, самых нужных, необходимых, там тебе посоветуют, и вот это нужно брать, и вот это нужно брать. И люди, конечно же, бегут на этот «Озон», заказывают эти все делают, потому что тут даже и в магазин ходить не надо, все можно на диване все это дело выполнить. И какое-то представление, что с этими вещами наша жизнь улучшится. Ну, зачастую это, конечно же, не так. Зачастую это такой самообман происходит. Вот нужно, особенно в наше время, когда столько всяких вещей предлагается, столько искушений, вот этот минимализм, то есть, ну, как бы к нему подключаться, то есть жить самыми простыми вещами и, может быть, радость находить, ну, как раз вот именно в этом. Потому что откуда появилось это западное? Производители, они постоянно стараются получить прибыль. И людям предлагают всякие товары, рекламируют их и расхваливают направо-налево. Зачем тебе одна рубашка, тебе надо 10 рубашек иметь и так далее, и так далее. И люди при таком изобилии начинают хватать одно, другое, третье, берут кредиты и все такое прочее. И как бы в противовес вот этому всему, конечно же, такое для предпринимателей невыгодное направление, минимализм появился. Ну а христианам-то уж, как говорится, сам Господь Бог велел быть вот этими минималистами, без всяких таких, ну, современных, что ли, увлечений, направлений. Вот самый простой быт, мне кажется, сейчас это очень актуальная вещь для современного человека, потому что те искушения, которые приходят в наше время, они способны не только разорить человека телесно, то есть люди кредиты берут действительно очень большие, с трудом все это выплачивается, но и душевно тоже, потому что люди учатся искать, ну, какое-то для себя удовлетворение не в простых вещах, не в простом образе жизни, а именно за счет изобилия самых разных, зачастую ненужных вещей. Точно так же даже вот и для христиан. Вот я помню, книг, допустим, никаких не было в свое время. Ну, Библию с трудом можно было купить еще. Такие времена были. Многие сейчас об этом даже не знают уже. Потом стали печатать первые книги. И хватали все сподряд, сметали с полок все. Ну, сами понимаете, дефицит был всего на свете. Потом, когда ты уже взял 10 книг, 20, 30, 50, и так с тоской смотришь на полку и думаешь, а ведь я даже если их все прочитаю, то можно будет начинать заново, а скорее всего, что не прочитай даже. И вот лично для себя у нас есть при храме библиотека, я собрал все, оставил самые необходимые книги, отнес туда, вот, чтобы, ну, не было вот этого желания, и прекратил ходить по книжным магазинам, потому что понимаю, что вот эти книги, которые я оставил, мне для жизни их вполне достаточно. Больше мне не нужно. Я думаю, что вот так и во всех остальных сферах нужно поступать.
1: А вот про избыток, да, я тут с вами соглашусь. Я недавно ездила в туристическую поездку, и нас завели в магазин. Ну, как всегда, туристов обычно в какие-то точки завозят, где они покупают разные сувениры, продукты, ну и так далее. И вот все закупились, естественно, а в автобусе стали обсуждать, что купили очень много лишнего, и придется это все кому-то дарить или просто так отдавать.
0: Батюшке подарить, конечно же, из всех паломнических поездок люди приезжают. Вот, батюшка, вот эту мы вам штучку привезли, вот это привезли, вот это привезли. И батюшка сам бедный уже не знает, куда все это девать. Спасибо за заботу.
1: Да, и с родственниками такая же история. Мы привозим, а потом оказывается, что им не надо, и все эти сувениры или годами стоят на полках, в лучшем случае пыль собирают, а в худшем просто тут же отправляются в помойку, как только даритель уходит. Вот такая вот есть тоже история. Но вот сейчас про кредиты еще хочу с вами поговорить. Не секрет, что сейчас эра кредитов, и некоторые работодатели даже смотрят на кредитную историю при приеме на работу. То есть, если человек исправно платит, добросовестно соблюдает все обязательства, то и работник, он, значит, хороший. А вот как вы относитесь к кредитам?
0: Ну, вот как говорил один человек, правда, про займы говорил, что берешь чужое и на время, отдаешь свое и навсегда. Вот я примерно так же отношусь, что если нет такой острой нужды, уж совсем-совсем, то, ну, ипотека, допустим, это уже необходимость, конечно же. Еще какие-то, может быть, вещи, когда человек, ну, рассчитывает, нужен ему автомобиль для того, чтобы, ну, работу какую-то новую взять, чтобы потом суметь выплатить кредит, да. Но в целом, конечно же, лучше бы этим не заниматься, мне кажется. Потому что иногда люди вот не в состоянии рассчитать. Ну, есть экономические кредиты. Там человек начинает там бизнес, какое-то свое дело и так далее. Но он не лично на себя берет, на предприятие, допустим, и будет предприятие, если что, расплачивается вот этим предприятием будет. Это я понимаю еще, вот на бизнес. А вот на личные какие-то покупки я бы все-таки предпочитал обходиться без этих кредитов. По крайней мере, мне не доводилось еще, слава богу, ни разу ничего брать такого. Вот. Люди не всегда могут распорядить. Ну, это тоже такой соблазн. Вот давай, я знаю людей, давай возьмем кредит, давай еще возьмем кредит. И берут. А потом начинает по ночам плохо спать, что называется. Потому что начинается тревога появляется, что вот чем будем расплачиваться. Люди начинают занимать, перезанимать у кого-то. Под один кредит другой берут кредит. Поэтому, конечно же, лучше вот, опять же вот это воздержание, чтобы иметь только самые необходимые вещи для жизни.
1: А многие, кстати, такое вот, знаете, излишнее собирательство прикрывают, ну или мотивируют, оправдывают как-то детьми, что вот им надо дать хорошее образование, то есть там накопить на учебу, купить квартиру, ну и так далее, и так далее. Вот что для ребенка важнее, как вам кажется, личный пример взрослого, который такой щедрый, который всем помогает, или же финансовое благо в будущем, но при этом пример таких скупых родителей?
0: Мне кажется, что нужно и это делать, и другого не оставлять. Одна женщина-психолог рисовала, то есть в чем заключается, что ли, гармония жизни человеческой? В том, чтобы распределять все ресурсы пропорционально. Пропорционально, ну, как бы, нужде, потребностям. Я помню, одна психолог рисовала такой круг. Правда, там речь идет о эмоциональных состояниях, ну, разных состояниях жизни человеческой. И там 8, вот у нее таких вот, круг разделился на 8 таких кусочков. И вот она говорит, вот здесь ваша, допустим, деловая жизнь, здесь ваша интеллектуальная, здесь культурная жизнь, здесь там, я не знаю, ну, я уже не помню все эти вещи. И вот если все, и все они должны от центра исходить примерно в равном состоянии, одинаково. Если какая-то часть начинает выползать выше, то есть занимать все пространство, какой-то этот отрезочек, значит, с вашей жизнью что-то не в порядке. Я думаю, точно так же и здесь. Если мы видим, что где-то у нас начинается перекос, то уже что-то нужно, неправильно, нужно изменить что-то в распределении ресурсов. Это касается ведь не только финансов, но и времяпрепровождения, в самых разных местах. Но если что касается финансов, то да, конечно же, нужно помочь и детям, и оставить для них что-то, какой-то такой хороший задаток, чтобы положить. Но с другой стороны, я вот знаю семьи, где не особенно чего детям дали, но именно показали, что можно работать и зарабатывать самому. Я вот даже своего дедушку вспоминаю покойного, который 5 детей вырастил. Бабушка ни дня не работала, и он им ничего не оставил, ничего не было, потому что, так оставил, по мелочи, не было возможности, послевоенные годы, что там можно было, какой старт дать, но тем не менее все в жизни успешны. Все жизнь свою построили правильно, все сумели заработать и жилье, и благополучие материальное, потому что, видимо, не надеялись, не были иждивенцами, а понимали, что вот им надо трудиться самим. Я вот все так и в шутку, и всерьез говорю, когда ты научился кормить самого себя, то считай, что на 50% ты состоялся как человек. А когда ты еще можешь, что называется, отщипнуть и дать другому человеку кому-то помочь, то можно сказать, что ты уже на 100% человек состоялся. Это, конечно же, в такой более материальной, что ли, сфере, я имею в виду. Вот так вот, я думаю, что очень важно. К сожалению, многие люди сейчас, психолог рисовала, научиться кормить самих себя, что называется. А это вот такой очень важный показатель готовности человека нести ответственность за близких людей, за благополучие нашего общества, нести ответственность.
1: А вот как вам кажется, почему прихожане все-таки часто требуют от батюшек чуть ли, такого не юродства, что ли, во Христе? То есть батюшка должен ездить на метро или на какой-то старой убитой машине, носить какую-то простую рясу, можно даже с заплатками. Но при этом хороший настоятель вынужден быть еще и эффективным менеджером. То есть ему надо искать спонсоров, ему надо строить или чинить постоянно храм, платить зарплаты, платить какие-то коммунальные платежи, решать хозяйственные многие вопросы, да? Об этом почему-то часто забывается. Вот насколько допустимо материальное благополучие духовенства?
0: Я думаю, что священник должен жить примерно на уровне примерно на уровне, что называется, среднего класса. То есть ни в ту, ни в другую сторону. Примерно как большая часть его прихожан. Такое же материальное должно быть у него благополучие, потому что я помню, один батюшка действительно ходил все в стоптанных грязных ботинках, с таких стареньких-престареньких, и епископ ему сказал: я, говорит, понимаю, родство, но не до такой же степени. Если батюшка в таких вот ботинках ходит, то могут его не только не одобрить, но и осудить, сказать: ох, какой не смотрит за собой, что у него. Если он какие-нибудь роскошные туфли наденет на себя, то тоже осудят, хоть так, вот так. Поэтому нужна какая-то середина. Это самое лучшее. Ни в ту, ни в другую сторону не вдаваться в своем благополучии материальном.
1: Коли уж мы тут сегодня про деньги, про десятину тоже давайте вспомним. Многие сегодня жертвуют напрямую в фонды, в какие-то благотворительные, может быть, в хосписы, в приюты для животных, или просто переводят деньги больному ребенку в соцсетях, минуя церковную кружку. Можно ли считать такие пожертвования десятиной?
0: С точки зрения библейских законов, то это не так. Десятина — это то, что ты приносишь и отдаешь в храм. А остальное — это твоя благотворительность. Это даже десятина, это даже не благотворительность. Это твоя обязанность, это не твое. вот так вот по библейскому пониманию, это все может сразу же автоматически исключать из своего бюджета и думать, так, а сколько у меня денег после этого на благотворительность там или усилий уйдет. Вот это должно происходить так. И, кстати, у многих протестантских вот всяких таких направлениях это четко соблюдается. То есть десятина – это не твое такое понимание, но такое по-библейски. Вот. Поэтому я трудно. Вот в православной церкви нету такого четкого установления десятины у нас, по крайней мере, сейчас. Где-то, наверное, на западных приходах еще где-то есть эти вещи, соблюдаются. Почему у нас нет? Потому что, видите, у нас зачастую, как в свое время говорилось, деньги приносят церковь, люди порой далековатые даже от веры, потому что все это идет за счет свечей, там, треп, иконок, но это все приобретают люди, которые в храм ходят, ну, может быть, один раз, два раза в год, а то и вообще так по случаю зашли. Конечно же, большие соборы, которые требуют больших таких финансовых поступлений, нужно содержать и электроэнергию, там дворник, сторож, это все понятно. Трудно это все сделать. Но вот, допустим, у нас на приходе мы ничего не продаем вообще. То есть нет у нас церковных лавок, нету там прескурантов, ничего нету. Как-то прихожан, так как все друг друга знают, то они знают, что нужно приходу помогать. И никто не отслеживает, там десятина, не десятина. Это уж каждый сам решает для себя, вот, что он, чем он может помочь. Ну и слава Богу, вот я как-то все благодарю наших прихожан, они помогают. И всякие затраты церковные мы полностью покрываем за счет именно такого добровольной помощи прихожан. Конечно же, это самый лучший вариант. Тебе не нужно там заниматься устроением церковных лавок. Нет, они тоже нужны, я понимаю. Но вот у нас прихожане-то, они, в общем-то, по заказу что-то, если нужно, все можно будет взять. А, и в основном это люди такие церковные, у которых уже, что называется, есть все. Иконки, какие надо у них есть, книги, какие надо у них есть. И поэтому они уже, ну, не говорят, что нам чего-то тут нужно еще купить.
1: Можно ли сегодня сказать, что в современном обществе десятина как вид, как такое средство пожертвований на церковь, это то, что давно уже ушло, забыто и не актуально в современности?
0: Нет, не могу так сказать, потому что вот есть западные приходы, православные, где количество прихожан точно так же ограничено. А, ну, то есть там всех прихожан священник знает. В лицо их семью, они являются частью прихода, они имеют право подавать голос свой на собраниях церковных, которые регулярно проводятся, и там ведется финансовая отчетность обязательно, и приход сам решает, когда им крышу залатать, допустим, на здании или на храме, какой оклад священнослужителям сделать, это прихожане все решают, вот. И поэтому сказать, что вот все это ушло в прошлое, мне кажется, неправильно, потому что могут быть разные ситуации случаться. И вполне возможно, что мы вот со временем к таким приходам тоже вернемся, придем к этому положению вещей. Поэтому наоборот, мне кажется, это вещь, которая должна, ну что ли, наоборот, развиваться даже, чтобы прихожане понимали, что ответственность за приход, за церковь, за здание, за богослужение в том числе лежит и на них. К сожалению, вот в советские времена священник был наемным рабочим. В каком смысле? Что его как бы приход тоже нанимал и платил зарплату, и он его ничего не касался. Но в основном командовали там уже назначенные люди всеми этими вещами. Тут еще и светские власти вмешивались во все эти вещи. Ремонтировать крышу исполком решал на церкви или не ремонтировать. В других кабинетах все это дело происходило. И люди немножечко привыкли, ну, к такой, что это называлось, ведь как же она называлась, даже уже забыл. Это называлось религиозные неуслуги, как там, В общем, на вроде службы быта, получить религиозные какие-то там услуги, оказание религиозных услуг называлось, да. А раз человек какие-то услуги пришел получать, допустим, в парикмахерскую я пришел, мне не интересует, какие там, где машинка там, которая стрижет, не интересует, кто там кресло покупал в парикмахерской. Я пришел, и будьте добры, меня обеспечьте. Вот. И у людей точно так же складывалось такое впечатление, что кто-то должен обеспечить вот на приходе все, чтобы они пришли и выполнили. А, удовлетворение религиозных потребностей, вот как это называлось, вспомнил, да. И их потребности были удовлетворены, и все, и они отправились удовлетворенные во свояси. Но это неправильный подход. Нужно все-таки по-другому здесь делать, чтобы люди понимали, что это не какая-то служба быта, а это их ответственность, их забота. И вот при таком отношении они, конечно же, и сами будут поступать по-другому, и будут более заинтересованы. У нас, опять же, вот на приходе никто, нету наемных рабочих, которые бы мыли полы, там, сажали цветочки, ну и, в общем, другие работы выполняли. Все делают сами прихожане. Вот весь двор цветами засадили в этом году, да еще и кабачками. Страшное дело.
1: Ну, то есть в чем, а вот в кабачках вы не нуждаетесь?
0: Да, у батюшки в кабачках нужны, и в цветах прихода тоже нет. Но это все делают именно сами. Я знаю, что с большим удовольствием делают, и другие работы выполняют, и этому очень рад. Ну, вот, конечно же, в соборах это все труднее происходит, но там тоже, я знаю, в таких хороших вот храмах у нас есть инициативные различные группы, которые занимаются вот этими вещами. То есть ответственность прихожан за храм, за приход, она, конечно же, должна возрастать. Не убывать, наоборот, а возрастать.
1: Ну и последний на сегодня вопрос. Вот в 21 веке, в 26 году, как должна выглядеть помощь церкви, та самая десятина?
0: Ну, по-разному. Кто чем умеет, у кого есть какие способности. Все люди разные. Кто-то, знаю, вот у нас вот сестры, они хорошо готовить умеют, приносят регулярно там на чаепитие пирожок. Это вот они взяли себе такое служение. Есть у нас брат, которому вот нравится все перекапывать, пересаживать, украшать все. Вот он все этим занимается. Да. У кого-то, вот, допустим, есть у нас и на клиросе люди тоже поют добровольно, безмездно, что называется. И они этим служат Господу Богу и братьям, и сестрам во Христе. То есть у всех по-разному. Ну, кто-то не имеет такой возможности. Но молитва — это тоже труд такой духовный. Ну, люди приходят помолиться, вот это тоже хорошее дело. Вот по-разному, поэтому у кого как получается, у кого какие таланты Господь Бог дал, у кого какие дарования, у кого какие возможности. Главное, чтобы мы должны понимать, что наша церковная жизнь, она не должна восприниматься как какое-то потребительство, а мы сами ответственны за нее. За наших братьев и сестер. Вот это вот понимание ответственности, я думаю, самое главное. Тем более, что слово «ответственность», оно особенно, ну что ли, такое важное, актуальное в наше время, когда люди часто стремятся избегать вот этой ответственности.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 11 сентября – усекновение главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют евангелисты Матфей и Марк. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на 4 части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа управление Галилею. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады, Соломия, плясала перед гостями и угодила Ироду. Благодарность девицы он поклялся дать все, чего она не попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил своего предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Соломии. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершалось злодеяние. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Соломией еще при их земной жизни. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Далее в этом выпуске. 8 сентября этого года, в день 83-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, в мемориальном комплексе «Саур-могила» в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная встреча ковчега с частицей честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Выбор места и времени принесения святыни обусловлен глубокой исторической преемственностью. Курган Саур-могила является одним из главных символов воинской славы. В 1943 году на этой высоте велись кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, а летом 2014 года здесь проходили ожесточенные бои между защитниками региона и вооруженными формированиями Украины. Разрушенный в ходе столкновений мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И 8 сентября 2022 года на его территории был зажжен вечный огонь, доставленный от могилы неизвестного солдата в Москве. Кроме того, 8 сентября по старому стилю является днем исторической победы русского воинства на Куликовом поле в 1380 году. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ковчег с мощами был доставлен председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, главой Синодального отдела по взаимодействию с казачеством, митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Во встрече приняли участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко, глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник. Присутствовали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, представители военного духовенства, клирики Донецкой епархии и многочисленные верующие. Обращаясь к участникам мероприятия, митрополит Кирилл отметил промыслительное значение второго обретения честных мощей благоверного князя в нынешний ответственный для страны исторический период. Архиерей подчеркнул, что великий князь Дмитрий Донской, вошедший в историю как собиратель русских земель и небесный покровитель христолюбивого воинства, незримо предстоит престолу Божию, утверждая духовную крепость народа в деле защиты правды. Мы находимся на святом месте, где неоднократно доказывался героизм людей нашей великой страны. Так было во все времена, и в годы Великой Отечественной войны, и ныне, во время проведения специальной военной операции, отметил владыка Кирилл. Затем митрополит Кирилл в сослужении митрополита Владимира совершил молебен перед ковчегом со святыней. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор священнослужителей Донецкой епархии. В завершение молебного пения была вознесена сугубая молитва об Отечестве и воинстве, а также возглашена вечная память преснопоминаемым вождям и воинам за веру и Отечество, на поле брани жизнь свою положившим. После соборного молебного пения на площади возле часовни благоверного князя Александра Невского было оглашено патриаршее обращение по случаю второго обретения честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Выступая перед собравшимися, Сергей Кириенко выразил благодарность предстоятелю Русской Православной Церкви. Денис Пушилин напомнил о совпадении памятных дат, подчеркнув, что 8 сентября по старому стилю состоялась Куликовская битва. «Для нас это событие имеет глубокий смысл. Дмитрий Донской – символ единства и победы. Теперь он с нами, он наше знамя на передовой. Это знак и напоминание. Русь уже не раз проходила через военные испытания. Мы собирались, принимали бой и побеждали. Победим и сейчас». Добрый знак, что частицы мощей князя оказались на Донбасской земле. Они будут доставлены бойцам на передовую, как наша общая молитва, поддержка и вера. Пусть эта святыня хранит ребят. Наша сила в единстве, мужестве наших защитников и крепости тыла. Вместе мы обязательно придем к победе, сказал в завершение Леонид Пасечник. В рамках дальнейшей программы мероприятий участники церемонии проследовали к главному монументу на вершине кургана, где состоялось возложение цветов к вечному огню. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нагонечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи как Китай же творю, ведущийся владычице моя, госпоже Богородице, молю да помилуй.

и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за меня грешного и недостойного раба, якогда достойно меня покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя, и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе, пропятого Господа.

нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе кресло честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: О Соломоне, Псалом Давида, Псалом 71. Боже, суд Твой даруй царю, и правду Твою сыну царя. Да судит он народ Твой по правде и убогих Твоих по закону. Да осенит горы мир, посланный людям, и холмы да осенит правда. Судить будет он людей бедных, и спасет сынов людей убогих, и смирит клеветника. И прибудет он с солнцем и прежде луны из рода в род. Не зайдет он, как дождь, на руно, словно капли, падающие на землю. Воссияет во дни его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна. И властвовать будет он от моря до моря и от рек до пределов вселенной. Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах земли полижут. Цари фарсийские и островов дары ему принесут, цари аравийские и савские дары ему доставят. И поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему, ибо избавит он нищего от сильного, избавит убогого, лишенного помощи. Помилует он нищего и убогого, и души убогих спасет. От корысти, от неправды избавит души их, и в почете будет имя его у них. И жить будет, и принесут ему в дар золото аравийское, и молиться будут о нем непрестанно, всяк день благословлять его. Будут твердыни его на земле, на вершинах гор, вознесется выше хребтов Ливана творение его, и процветут жители града, как трава земная. Будет имя его благословенно вовеки. Прежде солнца пребывает имя его, и благословятся им все племена земные, все народы восхвалят его. Благословен Господь Бог Израилев, единый, творящий чудеса, и благословенно славное имя его вовеки. И исполнится славой его вся земля. Да будет так». Окончились песни Давида, сына Иессеева. Псалом Асафа, Псалом 72. «Сколь милостив Бог Израилев к тому, кто праведен сердцем! Мои же едва не подкосились ноги, едва не поскользнулись стопы мои, ибо я позавидовал беззаконным, взирая на спокойную жизнь грешников, ибо не тягостна кончина их и не длительны страдания их. В трудах людских не участвуют они и не подвергаются, как другие, наказаниям. Посему овладела ими гордыня, облеклись они в неправду и в нечестие свое. Избытком богатства порождена неправда их. Поступают они по прихоти сердца, помышляют и говорят лукаво, неправду говорят о сущем на высоте. Посягнули на небеса уста их, и язык их порочит землю. Посему последует народ мой за ними и обретет дни изобилия. И говорили беззаконные, разве узнает Бог? И есть ли разум у Всевышнего? Вот эти грешники и благоденствуют всегда и сохраняют богатство. И сказал я: ужели напрасно хранил я чистоту сердца моего и умывал с неповинными руки мои, и жестоко себя укорял всяк день и обличал себя поутру? Но если б я поведал народу эти сомнения, то был бы виновен пред сынами твоими, Боже. И пытался я уразуметь, это трудно мне будет, доколе не войду я во святилище Божье и не познаю кончины грешников. Ибо за лукавство их наслал на них беды, низложил их за то, что возгордились они. Какое постигло их разорение! Внезапно исчезли, погибли за беззакония свои. Как рассеивается сновидение, когда проснется человек, так низложишь ты, Господи, их в ограде твоем. Ибо когда разгоралось сердце мое, и душа моя терзалась, ничтожен был я и неразумен, подобен скоту был пред тобой, но я всегда с тобою. Держишь ты меня за правую руку мою, и советом твоим наставил ты меня, прославил и принял меня. Что превыше всего для меня на небесах? И кроме тебя, чего желать мне на земле? Изнемогло сердце мое и тело мое, Боже, властитель сердца моего. В Тебе, Боже, удел мой навеки, ибо все, отступившие от Тебя, погибнут. Истребишь Ты всех, отвратившихся от Тебя. А для меня благо преподать к Богу, возлагать на Господа упование мое, возносить Ему хвалу у врат дочери Сиона. В поучение Асафа, Псалом 73. «Для чего, Боже, в конец отринул Ты нас? Возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего. Вспомни о народе Твоем, который избрал Ты издревле, освободил его жезлом владения Твоего, эту гору Сион, на которой поселился Ты. Воздень руки Твои и сокруши в конец гордыню врага. Сколько зла соделал он во святилище Твоем! Как похвалялись ненавистники Твои во время праздника Твоего, поставили изображения богов своих, а священных изображений наших не признали. Поставили их и над вратами, как в дубраве лесной секирами рассекли все двери храма, секирой и топором разрушили их, предали огню святилище Твое, осквернили на земле обитель имени Твоего. Сказали в сердце своем союзники их: придите, упраздним все праздники Божьи на земле. Изображений наших мы не видели, уже не стало пророков, и нас забудут. Доколе, Боже, будет поносить Тебя враг? Доколе унижать будет противник имя Твое? Зачем не подаешь нам рукой Твоей, десницей Твоей, благ, сокрытых в сердце Твоем? Но Бог, Царь наш, прежде веков уготовил спасение нам посреди земли. Ты разделил силою Твоею море, Ты истребил змиев в воде, Ты сокрушил голову змия, дал его в пищу народу эфиопскому. Ты исторг из земли источники и потоки, Ты иссушил реки полноводные, Ты — властитель дня, Ты — властитель ночи, Ты сотворил зарю и солнце, Ты начертал пределы земли, Тобою созданы лето и весна. Вспомни это, враг — поносит Тебя, Господи. Народ безумный хулит имя Твое. Не предай этим зверям души, прославляющие Тебя. Душ убогих Твоих не забудь. Воззри на хранящих завет Твой, ибо умножились дома беззаконий в земле помраченной. Да не будет смиренный посрамлен. Бедный и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, разреши тяжбу Твою. Вспомни, как поносят Тебя безумцы всяк день. Не забудь голоса молящихся Тебе. Ненавистники Твои в гордыне заносятся все выше. В конец, да не погубишь, Псалом. Песнь Асафа, Псалом 74. Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя Твое. Поведаю о всех чудесах Твоих. Когда изберу время, я, Господь ваш, сотворю праведный суд. Сотряслась земля со всеми живущими на ней, но я укреплю столпы ее. Сказал я, Асаф, беззаконникам, не творите беззаконий, и грешникам не превозноситесь, не поднимайте высоко рога вашего, и не говорите о Боге неправду, ибо ни с востока, ни с запада, ни с пустынных гор придет суд, ибо судья Бог одного смиряет, а другого возносит. Ибо чаша гнева в руке Господней с вином неразбавленным, исполненным крепости, и Он изливает из нее то на одних, то на других. Но сила вина не истощится, пить будут его все грешники земли. Возрадуюсь я вовеки, воспою Бога Иаковлева. Я, Господь ваш, гордыню грешников сломлю, и вознесется род праведника».
3: В конец псалом Асафа, песнь об ассирийце, псалом 75. «Прославлен в Иудее Бог, в Израиле возвеличено имя Его, и было исполнено мира жилище Его, обитель Его на Сионе. Там сокрушил Он оружие, крепкие луки и меч, и врагов. Воссиял Ты дивно народом с высот вечных гор. В смятении пришли неразумные сердцем, уснули сном смерти, и не стало в руках у этих мужей добычи богатой. От угрозы Твоей, Боже Иаковлев, заснули смертным сном всадники на конях. Ты грозен, кто противостанет Тебе? Узнали с той поры силу гнева Твоего. Возгласил Ты с небес приговор. Земля убоялась и умолкла, когда Бог совершил суд, спасая всех кротких на земле. Посему человек в помышлениях своих прославит Тебя и всяким помыслом восхвалит Тебя. Помолитесь и воздайте хвалу Господу Богу нашему. Все, собравшиеся в храме Его, принесут дары грозному и отнимающему жизнь у князей, грозному для царей земных».
4: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Координатор по утверждению трезвости провел встречу со школьниками Верхней Синячихи. 9 сентября, в преддверии Дня трезвости, по благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия, благочинный Алапаевского округа, епархиальный координатор по утверждению трезвости иерей Сергий Беляков посетил муниципальное образовательное учреждение Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа номер 3. Отец Сергий провел беседу с учащимися 8 классов. Священник в своем обращении отметил, что алкоголь, наркотические и иные пагубные вещества ограничивают человека, лишают свободы выбора, затуманивают разум, разрушают планы и отдаляют от близких. Он показал, что такие привычки незаметно подтачивают силы и мешают раскрыть Богом данный потенциал. Особое внимание отец Сергий уделил тому, как строить жизнь на прочных нравственных основах, о важности ответственности за свои поступки, о силе воли и внутренней дисциплине, о том, что настоящая свобода – это не вседозволенность, а умение управлять собой и беречь дар жизни. Батюшка делится простыми, но глубокими примерами, помогающими подросткам по-новому взглянуть на привычные вещи и задуматься о своем будущем. В завершении встречи батюшка ответил на вопросы школьников. Такие мероприятия – важная часть работы епархии. Они помогают подросткам сделать осознанный выбор в пользу здорового и созидательного образа жизни. Далее в этом выпуске. В издательстве Московской Патриархии вышел православный церковный календарь «День смыслом наполняя» на 2027 год. Православный календарь с душеполезными чтениями – это ежегодное тематическое приложение официального патриаршего календаря Русской Православной Церкви. Издание хорошо иллюстрировано и рассчитано на широкий круг читателей. Жития и наставления прославленных угодников Божьих и подвижников благочестия, повествования о святых местах и славных традициях истории России во все времена являлись свидетельством непреходящего значения евангельских заповедей, служили духовным ориентиром для русского народа, укрепляли его веру в Бога и любовь к Родине. На каждый день церковного года календарь «День смыслом наполняя» содержит душеполезные чтения, в которых основы жизни по Евангелию раскрываются через воспоминания великих людей и приобщение к духовному опыту святых. В календаре подробно повествуется о многих святых и церковно-исторических событиях, юбилеи которых будут отмечаться в 2027 году. Среди них 150-летие представление преподобного Антония Медведева Радонежского, наместника Троицы Сергиевой Лавры, 75-летие представления блаженной Матроны Московской, 450-летие со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского, выдающегося русского военачальника и государственного деятеля в эпоху Смуты, 200-летие со дня рождения Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода, выдающегося церковно-государственного деятеля, 150-летие со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Календарь также включает месяцы слов с богослужебными заметками, которые содержат указания на ежедневные чтения из Священного Писания, возглашаемые в храмах за богослужением. В справочный раздел издания включен список церковных праздников и памятных дат, указания о постах и трапезе, перечень дней особого поминовения усопших и другое. В оформлении первой полосы обложки использована картина Иллариона Михайловича Прянишникова «Крестный ход». И в завершение выпуска. С 11 по 12 сентября в Преображенском кафедральном соборе города Серова верующие смогут поклониться святыне, ковчегу с частью мощей блаженной Матроны Московской. Блаженная Матрона – одна из самых почитаемых святых XX века. От рождения, лишенная телесного зрения, она обладала особым духовным прозрением, видела сердца людей, их боль и сокровенные мысли. за кротость, безграничную любовь к ближним и готовность помочь каждому, в народе ее с любовью называют Матронушкой. К святой Матроне издавна обращаются самыми разными прошениями о даровании здоровья, о создании и сохранении семьи, о рождении детей, о семейном благополучии. Еще до официального прославления к ее могиле стекались тысячи людей и по вере своей получали помощь и утешение. Ковчег с мощами пребывает в Серов из Тульской епархии, земли, тесно связанной с жизнью и подвигом блаженной старицы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.

0: к монахиням. Благословенные мои чада, помыслите о даре, подаваемом вам Господом, стать невестами Его Сына. Сего ради с безмерным смирением приступите к духовному посвящению себя сладчайшему Иисусу и с искренней любовью к Нему принесите Ему святой обет, что до смерти пребудете верными Его любви. Я желаю, чтобы вы, подобно свече, таяли в поклонении Иисусу, и чтобы дела ваши благоухали, подобно приятному фимиаму, дабы Господь обонял воню благоухания духовного. Этот обет, будучи святым, приведет в ярость завистливого демона и побудит его к войне с вами, но вы не робейте, потому что заступником вашим будет сам возлюбленный Иисус. Дерзайте и не бойтесь. Господь своей невидимою рукою сокрушит невидимых супостатов. Имейте железную веру и совершенное послушание Богу и вашим духовным наставникам, и помощь Божия и их молитвы чудесным образом покроют вас». К новоначальной монахине. Возлюбите вашего жениха Христа больше своей матери, дабы улучить блаженство на небе. Не заботьтесь ни о чем земном, кроме того только, как угодить прекраснейшему жениху Христу, духовный брак, с которым будет совершаться вечно, в то время как здесь, у мирских, радость брака продолжается недолго, а потом начинаются житейские мучения, пот и труд. Какие бы труды ни совершались в монашеской жизни, все получит богатое и вечное вознаграждение. Даже и здесь, на земле, мы, оставив родителей и братьев, получим старицею. Христос вводит нас в братство во Христе, любовь в котором духовная, имеющая целью содействовать нашему духовному преуспеянию, в то время как любовь плотская вожделевает только телесного и суетного. В мирской жизни труд и мучения суетны, в то время как в монашеском житии они содействуют обретению Бога. О, что может быть прекраснее того, когда в братстве господствует любовь, когда братство являет собой единую душу во множестве тел. Поистине оно проводит небесное житие, но Бог попускает, чтобы по временам случалось нечто, привносящее смущение и охлаждение. И это бывает для нашей же пользы, дабы мы совершенствовались и дабы явлены были добродетель или немощь. Посему и духовный закон говорит нам, когда радость, а когда скорбь, когда зима, а когда лето, когда брань, а когда мир. Таким начертал духовный путь всеведущий Бог. Духовной дочери, будущей монахини. И глаз слышах гудец гудущих в гусли своя, и поющих яко песен нову пред престолом, и пред четыре животными и старцы, и никто же, можеще навыкнуть и песни, токмо сии сто и четыре десять и четыре тысячи искупления от земли. Сии суть иже с женами не осквернишися, за недевственницы суть. Сии последует Агнцу, а може аще пойдет. Возвещено мне было о радостном событии, что назначен час благодати, в который вы уневеститесь прекраснейшему и сладчайшему Иисусу, жениху всех уневестившихся во Христе душ, иной любви предпочевших того, кто ради нас пролил свою всесвятую кровь. О, благословенная сестра, какой прекрасный выбор! Унивеститься во веки веков Сыну Божию, который любит свою невесту безмерной любовью, и сохраняет для нее неописуемый чертог на небесах, где она будет созерцать во веки веков его сладчайший и возлюбленный лик, который, как некая духовная амброзия, будет напоять сладостью небесного блаженства уневестившуюся ему душу. И здесь останавливает смертный ум свой бледный рассказ о благах, ожидающих каждую душу. О, если испадет одна только капля оттуда, от неистощимого источника оного небесного блаженства, то уже насыщается душа божественной сладостью. А сколько же сладости будет тогда, когда милость Божия призовет душу к этому неиссякающему источнику, дабы непрестанно и свободно напояться ей из него. О Господи мой Иисусе Христе, услади меня своей любовью и покажи душе верной невесты Твоей малый образ красоты небесного Твоего чертога, дабы она верно последовала Тебе до последнего своего издыхания, доколе не приведешь ее ко всей полноте истинного образа этой красоты. Аминь, буди, Иисусе мой. У океане неисчерпаемый, у любовь Божия, кто испил Твоих вод и возмог поведать всю глубину красоты Твоей, о красоту недомыслимая, кто воззрел на Твой божественный лик и не положил хранение устам своим, будучи не в силах более сдерживать слезы любви Твоей. Велика наша радость о том, что к нашему братству во Христе прилагается еще одна душа. Поэтому все мы, соединенные в любви Христовой, как один человек, да последуем прекрасному жениху Христу, неся свой крест с терпением, доколе не пошлет нам Иисус ангела радости, который приведет каждую душу на прекраснейшую пажить, на вечный брак радости неизглаголанный. Когда святый Бог благоволит вам принять ангельский образ, имейте в виду, что дьявол будет досаждать вам различными помыслами, поэтому вы будете нуждаться в духовно-опытном просвещении. Не стыдитесь чисто исповедовать свои помыслы. Не скрывайте ничего, и получите большую пользу. Духовной дочери. Желаю тебе, дочь моя, чтобы благодать Господня отделила тебя теплой Его любовью, дабы вся горела ты этой любовью и в радости шествовала по блаженному пути монашеского жития. Путь этот ангельский, и кто пройдет его достойно, душа того становится невестой Христовой, сияющей паче ангелов, ибо душа человека сотворена по образу и подобию Божию. Да, дочь моя, никогда не променивай небесного жениха на плотского человека, Творца своего на земное творение, небесное божественное естество на естество человеческое. Величайшее счастье в жизни человека, когда душа его имеет женихом своим Сына Божия, который сохранит ее ангельское девство на века и дарует ей вечную жизнь на небесах в божественных селениях ангельского и небесного веселья. Когда девушки выходят замуж, они оставляют своих родителей, братьев и сестер. Но то же самое делают и монашествующие. Стало быть, монашествующие приносят жертву ничуть не большую, чем замужние, с единственной лишь разницей в том, что последние берут в мужья земного человека с присущими ему страстями и немощами, а первые уневещиваются небесному жениху, святому и бесстрастному Богу. Следовательно, насколько же большую выгоду улучают девушки и юноши, уневестившиеся Христу, и здесь на земле, и там, вечно на небе. Человеку, желающему стать монахом, враг спасения чинит множество препятствий, чтобы он не исполнил своего намерения. Дьявол усиливается оставить его в миру, дабы легче ввергать его в грех. Посему имей в виду, дочь моя, демонские ухищрения, и будь мудрой. Приходящие помыслы или искушения, когда нет меня рядом, чисто исповедуй Герандисе, и она, дарованным ей свыше просвещением, окажет тебе большую пользу. И Иисусову молитву твори непрестанно. Она поможет тебе во всем и разрушит всякое препятствие, мешающее в достижении твоей святой цели. Внимай себе, храни себя в непорочности от всякой плотской скверны, ибо более всего небесный жених любит чистоту тела и души человека. Желаю, дочь моя, чтобы ты возлюбила Господа Иисуса и сама была возлюблена им, чтобы он стал возлюбленным женихом твоей души навеки. Аминь. Другой духовной дочери. Доброе мое чадце, шлю тебе свое отеческое приветствие из сада Божией Матери со святой горы Афон. Шлю тебе и букетик с прекрасными пожеланиями укрепиться на стезе девства. Каждый человек в совершенном одиночестве встретит он и страшный смертный час, и тогда действительной помощью его будут дела смирения. А что может быть смиреннее рясы монахини, покинувшей мир? Монахиня сидит вдали от радости мира и оплакивает свои грехи, дабы найти подлинную радость души, которая происходит от мирной совести. Весьма прекрасна и сладка монашеская жизнь, но, к сожалению, иногда наши немощи и страсти представляют ее трудной. Насколько достигает кто познание Бога в умном чувстве, настолько более прекрасно ощущает он монашескую жизнь, потому что чувствует и вкушает небесную благодать и его сладкую любовь. Мир не ведает того, кто дает эти небесные и божественные дары, поэтому и пребывает несчастным и в проказе греха. Но задумайся, как любят его и поклоняются ему ангелы, зрящие его. Если духовно ощущает его и монахиня, то и она делается причастной такового божественного созерцания и любви. Но мир его не позна, и потому полон скорби и тесноты сердечной. Чем более монахиня приближается, тем глубже переживает и созерцает по своей мере жениха своей души. Тем более украшается ее внутренний человек. Она видит это очами своей души. Она переживает это в духовном чувстве. И как прекрасно она чувствует себя тогда. Она оплакивает радости и наслаждение суетного заблудшего мира и скорбит о бедных людях, которые полагаются на них и надеются на них, несмотря на то, что в конце их ожидает горечь, исправлять которую будет уже поздно. Тебе же, доброе мое чадо, я желаю, чтобы Бог неба и земли благословил тебя благословением божественного своего сердца. В конечном итоге я сам не могу даже представить, какими богатствами он одарит тебя. Духовной дочери. Чадо мое, я получил твое письмо с исповедью. Благодарю нашего благого Бога, чьи лучи божественного просвещения паки и паки просвещают и преображают души для наследования святоотеческого искусства, господства ума, для общения с Богом посредством молитвы, называемой умной. Бог — это беспредельный ум. Человек — ум ограниченный. Когда малый человеческий ум соединится посредством умной молитвы с беспредельным умом Богом, то по естественному следствию приобщается его божественных и блаженных энергий и сам становится блаженным, ощущая неизглаголанную радость, сладость, ликование и сладчайшие слезы, согревающие и исполняющие душу божественным утешением. Молитва – могучее оружие христианина, в особенности же монаха, носящего имя воителя божественного ополчения, который поклялся вознести свое славное знамя, одержав в неравной борьбе на протяжении всей жизни победу против мира, плоти и дьявола. Мы призваны быть незримыми героями, заметными лишь для неусыпного ока, которое есть Бог. Аще хочеще совершен быти, иди, продашь имение твое, и дашь нищим, и имейте имыше сокровища на небеси, и гряди вслед мне. Стань моим последователем в восхождении на Голгофу. Пусть мы распнемся вместе, вместе испустим дух, чтобы и воскреснуть, и жить вместе. Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой. На каждый день. Любящий меня да последует за мной, потому что все мирское есть ссор, обманчивые сны. Богатство не удержать, как и слава не последует за тобой, потому что смерть, пришедшая, разорит все сие. Чадо мое, через поучение в безмолвии да водворятся в твоем сердце мысли о неведомом часе смерти, страшном суде Божием, мучении грешников, вечном райском наслаждении, ибо от этого зависит твое спасение. Кто удаляется от мира, тот познает его зловоние, в то время прельщаемый им облекается в рубище мирских наслаждений и удовольствий, как в одежду славы. Богословие, истинное богословие, приобретается не в университетах, а только в презрении мира, вдали от шума и мирской суматохи, и вместе безмолвным и тихим, следуя определенному чину молитвы и аскезы. Когда человек, очистив свой разум и освободившись от взыграний плоти, получит свет истинного богословия, ведение самого себя. Если ты богослов, то ты хорошо молишься, и если ты хорошо молишься, то ты богослов, говорит святой Нил-подвижник. В безмолвии ум умеряется. Обнажившись же от земных помыслов, естественным образом он обращается к себе самому, а от себя к Богу, посредством немногословной молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Ничего нет слаще, если кто предпочтет поселиться в Доме Божием, нежели жить в селениях грешного мира, с его приманками плотоугодия, где ад уловляет себе богатую добычу. Чадо мое, любовь к миру — это вражда против Бога. Если ты любишь Бога и желаешь трудиться Ему с полной отдачей и плодотворно, сойди со ступеней бездушных зданий мегаполиса и гряди в возлюбленные и желанные селения Господни, где будешь учиться науке наук, искусству побеждать дьявола, мир и саму себя. Вот истинная наука — бороться за вечные награды и места. Духовной дочери. О глубина богатства и премудрости, и разума Божия! Воскликнул апостол Павел, когда пришел в исступление от созерцания божественного света и от горения сердца божественным эросом. Что может быть слаще Бога? Разве не суетно все человеческое? Разве могила не покрывает за собой все? Где молодость, где красота, где слава и богатство? Разве не есть все это пыль и прах? Кто царь и кто воин? Кто богаче, кто бедняк? Где палаты царей и роскошь богачей? Где пиры и богатые трапезы сластолюбцев? Где чувственное наслаждение блудников? Разве не покрывают их черви и несносное зловоние? Воистину суета сует, все суета. Любомудрствуя об этом, будем понуждать себя возлюбить с великим желанием непорочный и святой путь преславного девства, дабы, когда мы оставим на земле тело, и душа наша устремится к небу, ее украшали красота и благолепие девства, чтобы она возлюблена была женихом чистых душ Христом. Подвязайся, чадо мое, подвигом добрым, поминай непрестанно святое имя Иисусова. Когда идешь, склоняй голову вниз и тихо шепотом, либо в уме повторяй: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Поминай нежданную смерть, стенай и говори: «Ах, какая меня постигнет смерть! Ах, буду ли я готова? Буду ли я угодна Христу со своими грехами?» И всегда поучайся в житиях преподобных, чтобы желание монашества разгоралось в тебе все сильнее. Другой духовной дочери. Молюсь, дабы Бог управил тебя во всем. Убегающие из мира в монашество приносят с собой добродетели и страсти, и в монашестве он призван добродетели приумножить, а страсти искоренить. В искоренении страстей он встречает трудности, соразмерные грубости или обилию их, и необходимо соответствующее им же самоотвержение для достижения цели, освобождение от бесчестных греховных страстей. Оперируемый никогда не радуется, скорее испытывает боль, но он любомудрствует о том, что благодаря операции и боли соделывается исцеление его души и тела. На монашеском пути будут встречаться смешанными и сладость благодати и горечь страстей, когда день, когда ночь, когда лето, а когда зима. Так устроил божественный промысел для поддержания тела и спасения души. По мере прохождения времени в монашеском житии и при умножении духовного ведения облегчается голгофский труд, потому что приходит добрый киренеянин, утешение светлых озарений, и подъемлет тяжесть страстей. И дальше последователь Иисусов с легкостью шествует к совершенному умерщвлению страстей, за которым его встретит воскресение. О, чадо мое, и что за воскресение? Вкушение Царства Небесного, наследницы убо Богу с наследницей же Христу. Тогда душа приемлет обручение, свидетельство того, что она невеста Христова, и после смерти будет в непорочном чертоге, радуясь вечно. Тогда она увидит себя плывущей по океанам радости и созерцаний, и все таковые духовные блага она стяжает, когда в терпении и смирении совершит добрый подвиг для искоренения страстей. Желаю тебе, чадо мое, победоносно проходить твой будущий подвиг. Другое письмо к той же самой духовной дочери. Желаю вседушно, дабы благий Бог сохранил тебя под своим могучим покровом и, подобно безошибочной стрелке компаса, привел тебя к полюсу твоей непорочной цели, к святому посвящению себя у ног Иисусовых, как святую Марию слушать слово благодати, глаголемое в сердце твоем. Не бойся никого, кроме Бога, который испытывает сердца и воздает каждому по делам его. Подвязайся спасительным подвигом, размышляя о неопределенности земной жизни и о том, что мы путники, пришельцы и странники, как и все отцы наши. Мы пришли, посмотрели на мир и отыдем. Наступила смерть и все разрушила. Подвязайся возненавидеть ото всего сердца привременные блага и, подобно премудрому купцу, продай все и купи оное поле, где сокрыто сокровище, многоценный жемчуг. Копай и добудь его, и тогда ты станешь богатой в благодати. Поле — это монашество, и, продавший все свои желания, наслаждение и свободу, купил его, и, копав лопатой, то есть потрудившись в монашестве, обрел благодать утешителя духа и стал богатым в любви и надежде на Бога. Ничего нет прекраснее монашества, когда живут в нем согласно заповедям преподобных отцов наших. Человек приобретает роскошь подлинной радости и ликует в Боге, исполняясь блаженного упования, что будет вечно жить с Богом в блаженстве и неизглаголанной радости. О глубина Божия! О богатство невыразимое и сладчайшее! Если апостол Павел, несмотря на все свое красноречие, не мог даже образно описать того, что видел и ощутил в своем восхищении в рай, то что же я, отребье, смогу рассказать о величии божественной радости? «Вкусите и видите, яко благ Господь, чадо мое и Иисусово, блюдись, чтобы ничто из считающегося в миру за благо не отлучило тебя от Иисуса, но все свое желание приложи на небесное, ибо наше житие на небесех есть. Презри все, почти себя землей и пеплом, в нынешнем веке надежного нет ничего. Убегай от греха, как от огня и от ядовитой змеи, и в Иисусовой молитве прибегай к Господу Иисусу, и Он чудесным образом будет избавлять тебя от напасти. Ради Иисуса пожертвуй всем, ибо Он достоин всякой приносимой в жертву любви».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В день усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна 11 сентября во всех храмах Екатеринбургской епархии во время божественной литургии прочитана сугубая иктиния о страждущих от пьянства и оглашено обращение святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла по случаю Дня Трезвости. В храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздничное благослужение возглавит председатель Иоанна Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин. По традиции, во время литургии 11 и 13 сентября будет совершен молебен на изъявление обета трезвости. В этот день обещание Богу не пить, не курить и не произносить скверных слов готовятся дать страждущие и их родственники, которые уверены, что, меняя свою жизнь, они помогут и своим родным. 13 сентября пройдет велопробег по улицам Екатеринбурга с раздачей листовок на трезвенную тематику. Также 13 сентября состоится велопробег «Пост трезвости». Участников велопрогулки по окончании ждут горячий чай с пирогами, конфетами и пряниками. В этот день приходскими обществами трезвости будут проведены крестные ходы, оформлены выставки, стенды и установлены баннеры. В храмах, в учебных заведениях и подразделениях МЧС пройдут беседы о трезвости с просмотром и обсуждением кинофильмов на эту тему. В социальных сетях будут опубликованы фильмы, видеоролики и проповеди, посвященные трезвости. В этот день на приходах также будут организованы посты трезвости с раздачей листовок на трезвенную тематику. Состоятся акции «Трезвая дорога», «Трезвый марш-бросок», а также спортивные мероприятия. Напомним, в рамках проведения областного дня трезвости 27 августа состоялось подведение итогов конкурса «Здоровое село. Территория трезвости». В 2025-2026 годах в конкурсе приняли участие 66 населенных пунктов. Ожидается, что в начале октября на очередном заседании Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» состоится награждение победителей конкурса. Далее в этом выпуске. Православная молодежь организует пешеходные экскурсии по святым местам Казани. Сергиевский молодежный храм реализует просветительский проект «История на ходу». В рамках проекта организуются пешеходные экскурсии по святым местам Казани. Во время первой экскурсионной прогулки православная молодежь посетила храмы Казанского Богородицкого монастыря и глубже познакомилась с историей родного для молодежного движения архиерейского подворья преподобного Сергия Радонежского. Новый проект призван познакомить молодых людей с богатейшим духовным и культурным наследием города. Знакомство со святынями происходит в неформальной обстановке, не по книгам, а вживую. Хотя уже после прогулки у участников экскурсии наверняка появится желание глубже изучить историю конкретного храма, прочитать информацию о людях, которые строили храм и совершали в нем служение на протяжении десятилетий. Особенно радостно, что инициатива проводить экскурсии для молодежи поступила от самой молодежи. Важно поддерживать начинания ребят, прислушиваться к их мнению. Первую экскурсию провел автор идеи Тимофей Назимов. Отзывы от участников поступали только положительные. Многие ребята признавались, что во время прогулки у них было ощущение, что об истории святых мест им рассказывает профессиональный экскурсовод. Уверен, что это только начало. И новые пешие прогулки будут не менее увлекательными и познавательными, прокомментировал руководитель отдела по работе с молодежью Казанской епархии, настоятель Сергиевского храма Казани иерей Артемий Лушкин. И в завершении выпуска. На этой неделе были завершены работы по установке обновленного купола Серафима Алексеевского храма-часовни, расположенного у железного моста в Омске. Новое покрытие выполнено из нитрида титана. Настоятель иерей Александр Лемешко осветил изготовленный купол перед началом монтажа. Теперь омичи, проходя по центру города, могут увидеть переливающееся на солнце покрытие купола. Работы по благоустройству будут продолжены. Следующий этап – ремонт крыши. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, все эти молитвы, ковалыцы грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольном мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нагонечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже, пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, или косогреших во днешний

Яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой.

их, иди же пресвящай свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Иван Владимирович Грошев. Это сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. Иван Владимирович с нами на телефонной связи, и мы продолжаем наш разговор про здоровье вен. И сегодня давайте поговорим о том, что такое диабетическая стопа.
2: Диабетическая стопа — это осложнение сахарного диабета. По сути, когда у больного возникают нарушения, атрофические нарушения стопы, это либо гангрены, либо язвы, либо инфекции стопы. Это связано с таким специфическим поражением на фоне сахарного диабета, как маленьких сосудов, капилляров, которые являются барьером между тканями и кровеносным руслом. И этот барьер страдает на фоне сахарного диабета, и не происходит адекватной вот этой отдачи питательных веществ и кислорода тканям, что может усугублять в основном это самые удаленные участки конечности. И также на фоне сахарного диабета страдает и нервная ткань. Это периферические нервы, которые отвечают за восприятие чувствительности, за, в том числе и за иннервацию сосудов. И в совокупности с поражением нервов, поражением сосудов, оно приводит к снижению вот этой барьерной функции и к снижению питания тканей, и может приводить к очень тяжелым последствиям в виде гангрены либо развития гнойно-воспалительных заболеваний стопы. И такие состояния, они потенциально угрожают человеку потерей конечности, угрожают ампутацией. Один из методов, точнее, методы профилактики, они могут складываться из следующих компонентов. Первое — это, конечно же, контроль сахарного диабета. Это приверженность больного к терапии. Это адекватный контакт с его эндокринологом и своевременная коррекция терапии. Также это ежегодный осмотр сосудистого хирурга и выполнение хотя бы ультразвукового дуплексного либо триплексного сканирования артерий нижних конечностей для выявления патологии крупных сосудов, чтобы не потерять время и исправить ситуацию на более ранних этапах до развития осложнений. И немаловажно — это самоконтроль больного. Такие мероприятия, как ежедневный осмотр стопы, очищение кожи, посещение подиатра, да, то есть доктора либо специалиста, который занимается обработкой стопы, то есть от лишних там участков кожи, от гиперкератоза, от профилактика развития там вросших ногтей, как в том числе профилактика входных ворот инфекции стопы. И немаловажную роль играют ортопедические изделия, такие как стельки, либо ортопедическая обувь, которая помогает больному с сахарным диабетом иметь возможность равномерно нагружать конечность и избегать избыточную травматизацию каких-либо определенных участков стопы, что впоследствии может именно привести к развитию трофической язвы. Поэтому вот такие основные меры профилактики.
1: Ну и про тромбозы и тромбы тоже успеем сегодня поговорить. Это, наверное, самое опасное состояние, то, чего очень многие боятся. Итак, что это такое, каковы его признаки, профилактика и лечение?
2: Если мы будем говорить про артериальные тромбозы, то это довольно серьезное заболевание, которое может в считанные часы привести к развитию необратимых изменений конечности, верхней либо нижней конечности. Это, по сути, резкое прекращение адекватного артериального кровотока и возникновение симптомов острой артериальной непроходимости. К таким симптомам относится это появление боли, которая может даже не купироваться, то есть не убираться с помощью приема обезболивающих препаратов. Это похолодание конечности, онемение конечности, либо снижение активных движений, либо полное отсутствие движений. Здесь в большей мере играет роль это время и промедление может привести к очень тяжелым последствиям. При возникновении таких жалоб, конечно же, стоит вызвать скорую помощь, и уже скорая помощь определит показания для госпитализации, да, если это действительно симптомы острой артериальной непроходимости. Лечение здесь оно может складываться из разных компонентов, либо при нетяжелых поражениях может обходиться и консервативным лечением, там использование гепарина, то есть препаратов, которые разжижают кровь, использование инфузий, то есть это внутривенное вливание, которое помогает улучшить текучесть крови, да, и включить какие-либо обходные пути кровотока. А при условии, что магистрали закрылись сгустками и нет адекватного магистрального кровотока, при тяжелых ситуациях это может приводить к уже большим операциям реконструктивным, либо удалением тромботических масс, ну, то есть хирургическим вмешательством с доступом к магистральному сосуду, с пережатием этого сосуда, со вскрытием и попыткой удаления тромботических масс с помощью специальных катетеров. Или же применение шунтирования, использование специальных либо синтетических протезов, либо использование собственной вены, взятой у человека с конечности, которая используется в качестве шунта для того, чтобы, ну, обеспечить кровоток в обход проблемному участку. Но это довольно тяжелая патология, которая в некоторых случаях при выполнении всех манипуляций, при проведении всех консервативных мероприятий может, увы, приводить к потере конечности. Одно из заболеваний, которое, я думаю, что стоит на него обратить внимание, это нарушение ритма сердца. Такое нарушение ритма, как фибрилляция предсердий. В своей практике мы видим больных, у которых данная патология, она выявляется на амбулаторном этапе, но они по каким-либо причинам отказываются от приема препаратов, которые разжижают кровь. Вот, и который назначается терапевтом. И на самом деле они при вот таких обстоятельствах лишают себя защитника, лишают себя такого протектора, который не дает образовываться сгусткам на фоне этой аритмии в полостях сердца. И тем самым рискуют получить, помимо осложнений, связанных с конечностями, да, в виде острой артериальной непроходимости, они рискуют получить инсульт либо инфаркт. И если же мы говорим про патологию вен, острые венозные тромбозы — это заболевание, которое сопровождается образованием сгустков в магистральных либо в подкожных венах. Вот наиболее, наверное, грозное это образование сгустков именно в глубоких венах, потому что они являются таким основным коллектором, основным источником возврата крови до сердца. И при возникновении тромбов в этой системе есть риск того, что может возникнуть грозное осложнение в виде тромбоэмболии. Один из симптомов такого заболевания при тромбозе крупной магистральной вены, нижележащий сегмент конечности, он отекает. То есть это возникновение отека. Зачастую где-то в полтора-два раза больше. Сегмент конечности где-то в полтора-два раза может быть больше, нежели на здоровой. Это один из таких грозных симптомов, на которые точно стоит обратить внимание, либо обратиться в приемный покой, либо вызвать скорую помощь, ну или при возможности сделать УЗИ для того, чтобы исключить такую грозную патологию и своевременно назначить лечение.
3: Есть, кстати, такой страх, связанный с тромбозом, с тромбами, вот когда люди садятся в самолет, авиаперелет совершают. Насколько реально угроза тромбоза после авиаперелета? Это действительно, ну, имеет под собой какие-то корни в медицине, или же это все-таки маркетинг авиакомпаний? Кому, когда действительно нужны вот компрессионные чулки в самолете?
2: Здесь есть определенная доля правды, и, наверное, все-таки это правда, что такой фактор, как длительное нахождение там в вынужденном положении, именно сидеть, да, в самолете, если длительный авиаперелет, то человек себя лишает такого физиологического механизма, как сокращение мышц голени. И на самом деле это является одним из факторов риска тромбообразования. Но сам по себе он не несет опасности, но при каких-либо дополнительных факторах у человека, о которых он может не знать. Например, если у человека есть склонность к тромбообразованию, да, такие заболевания, как тромбофилия, либо у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, или это уже возраст там, старше 40 лет, или же человек переносил какие-либо острые события, именно связанные с венами в прошлом, то действительно авиаперелет может быть таким триггером для образования тромботических масс и уже полноценной картины заболевания тромбоза глубоких вен. Одно из мер профилактики и, наверное, самой доступной и самой простой, это не нужно пить какую-либо таблетку, там ставить себе укол кроверазжижающий, это механическая профилактика, это использование компрессионного трикотажа в виде гольф, либо чулков. Это мера, которая помогает при вынужденном положении, даже не авиаперелете, или же там, человек, например, работает в офисе, у него по долгу службы нужно проводить время за компьютером, и конкретно компрессионный трикотаж может улучшать отток венозной крови от конечности. И это очень такой хороший. Это хорошая профилактика, которая избавляет человека от застоя венозной крови в венах, там, конечности, в венах голени, и увеличивает эффективность мышечного сокращения и изгнания этой крови из глубоких вен голени, тем самым профилактируя образование этих сгустков. Еще раз акцентирую внимание, что сам по себе авиаперелет, он не является таким стопроцентным фактором риска, который вот в каждом случае будет приводить к возникновению тромбоза глубоких вен, только в совокупности с другими причинами. Вот. И немаловажно, скорее всего, это для девушек, потому что зачастую женщины, молодые девушки, они используют гормональные препараты, и в таких случаях 100% лучше использовать эластическую компрессию начального класса для как раз авиаперелета.
3: Классы компрессии какие бывают, правила подбора размера одевания на диване, извините, да, и главные ошибки пациентов при использовании компрессионного белья.
2: Эластическая компрессия, она имеет 3 стандартных класса, 1, 2, 3. У нее есть определенная заданная степень, она измеряется в миллиметрах штутного столба. Вот первый класс — это самый начальный класс, вот, который имеет легкую степень компрессии, степень сжатия тканей. Ну и третий имеет самую уже сильную степень компрессии, которая применяется в основном для лечения тяжелых форм посттромботической болезни либо лечения трофических венозных язв. Вот, по подбору трикотажа здесь есть определенные стандарты, которые и Российская Федерация придерживается. Это стандарт РАЛ. Там есть определенные точки, по которым необходимо сделать измерение, и из этого будет складываться тот размер, который необходим в конкретном случае. Вот. Я думаю, что здесь не стоит заморачиваться в отношении именно вот самостоятельного там, поиска трикотажа, самостоятельного подбора его. Есть большое количество ортопедических салонов, которые как раз являются основными поставщиками данных медицинских изделий. И в ортопедических салонах спокойно можно с помощью консультанта подобрать тот необходимый размер и класс компрессии, который необходим пациенту больному. Вот здесь какие же ошибки могут быть при самостоятельном подборе трикотажа? Конечно, это либо подбор большего размера, чем нужен, либо меньшего размера, да, с вообще невозможностью носить, потому что человеку будет это доставлять дискомфорт, и у него будет просто не очень негативный опыт использования компрессионного трикотажа, что впоследствии как бы может омрачить повторное его использование, то есть из-за неохоты и нежелания больного. Либо же получить недостаточный эффект, недостаточную компрессию и, по сути, проносить чулок впустую, либо гольф, без явного эффекта, который заложен в этот чулок. Поэтому основная рекомендация, конечно же, это подбор в профессиональных магазинах, в ортопедических салонах с подключением консультанта, да, и, конечно же, с предварительным осмотром сосудистым хирургом и в определении степени компрессии, которая необходима в каждом конкретном случае.
1: На этом на сегодня все. В гостях у программы был Иван Владимирович Грошев, сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: «Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: мой.
1: Ангелы святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать ей песни и хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемы от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынус пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удо преклони суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святи ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, еже соусерден творить ее, тебе же, хранителю моего, да не пристану восхвалять и цевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить ему молитвы, прошение и благодарение. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевным мой дом ограждай. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй. Радуйся, страдание го и крестную смерть в память мою вперяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов мя поучай. Радуйся, благодатного свыше осенений Святаго Духа просить имя наставляй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать ему, утешителю уверяя имя. Радуйся, мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя. Радуйся, всеведение Его умным очистием моим представляй. Радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай. Радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молютися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, от ресиянного божества воссиявшая, и мне выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми

и Господа несомненно веровати, побуждающий мя, радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляющий мя, радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол, и Отец покоряйтеся, наставляющий мя, радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждающий мя, радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми быть убеждающий. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщайтеся возбраняющий мя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Бури житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагай надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственный убопою Богу моему, аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангели, крепкого моего блюстителя, злобней духе поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся порождение их, гордость и ненависть из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: богатечней и лучезарней звезде, путеводившей древли волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и святоносным Твоим, мисс пребыванием указующим и правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, слики архангел и ангел, сподоблюся воспевати, привечному царю славы, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донде же часа моя излиты источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А сем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, своим предстательством отвращаешь и. Радуйся, яко просишь и.

всемилосердного Господа, подати прощение злых моих деяний, радуйся, яко умилостивляешь Его благость, да не погубит мя собеззакониями моими, радуйся, яко непрестанно молишься Искупителю моему, да дарут мне время ко исправлению, радуйся, яко возбуждаешь мя в покаянии препроводите во все дни живота моего, радуйся, яко внушаешь мне желание, да вынукаюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь мя на всякое время, мысленно себе испытывати и во гресех моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь мя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, в скорби бо и напастях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорби и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милости будет и простит мне прегрешение моя. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя меня, зовущи Ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения, с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием, на Господа Бога укрепляй меня. Радуйся скорби и болезни мужественнее, преодолевать ими поучая. Радуйся всякую печаль и уныние, от сердца моего отгоняя. Радуйся противу врага, в сеть отчаяния уловите мя хотяща, братися побуждай мя. Радуйся словесем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждай мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушая. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, в утешениями показуя. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляя. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждая. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляя. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послатя ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, досюду с помоществующими святыми Твоими вдохновении, защищаешь и противу козни дьявола, и приготовляешь имя делы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасной песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем, презирая бо лютая моя и тяжкая, не погубил мне есть с обеззакониями моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есмь, тем же любовью к тебе подвизаем и взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым Твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое, молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие присно мя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь меня прославлять и Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь имя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучить имя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатьми приискренне желаешь. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми, ходатайствуешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Странный пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие мое прощение и во гласе радование воспевайте Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от меня духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся, умным очисе моим горький, и страшный час смертный представляя. Радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час, той присной ми напоминая. Радуйся, на кижды день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучая. Радуйся, на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляя. Радуйся, душевное умиление и сердечное сокрушение во мне рождая. Радуйся, выну желая ми, да по не при кончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире, ми воспрещая. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогая. Радуйся, вся благо земное быть и привременно, и скоро приходящими показуя. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляя мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Вся грех содея в житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мою устремляются на мя, алчущие поять имя, и не зринуть его глубину адову, тем же молютися, благий мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю тем и тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и где же лица ангельские радостно сретают восклицающих «Аллилуйя!»
1: «Аллилуйя!»
0: Витействующий язык не может изрещи, я же сотворил мисси, святого хранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою от купели святого крещения, хранил мисси во младенчестве, учил и вразумлялось и в отрочестве, соблюдал мисси от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял иси, пришедшими в мужество, охранял иси на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающими подвязаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучайши. Радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать и. Радуйся, яко самонадеяние и сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайшее имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите, и в уме держать имя побуждайши. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, ми внушайши. Радуйся, яко от празднословия, многоглаголания, паче же кощунствами удерживайши. Радуйся, яко и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребывайши. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охраниши и врага, хотящий искусить имя сонным мечтаний, отгоняйши. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопразностного стремления, его очью моего целомудренный стыд влагайши. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: Спасти всех пришед Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердия прости моих злых премножества и безмерия, преклоняем и насея божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожами приставилась из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвение. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якогда укрепився сею нетленную пищею и животворное питие, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютка миродерца нападение от меня отреваешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, як Твоей земля предстательца сильный есть пред Богом, еже невежеными быть и во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, а не послан будутся демоны мучитеся. Радуйся, неотступным и руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: пение сей аще и от усердия моего те приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольный есть ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил сии, и не престаешь и творите даже до сего дней и часа, но я се молю теся, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапу полунощь, час кончины моя, да не услышу и аз, як же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение. Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, сердце мое обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешения брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать дана тебе есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донди же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и многое снисхождение, быстро движимый уме, бесплотный слугу Господень, яко не гнушающийся греховным мои с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребним святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царство Небесное наследовать и благоволюбо прияти, а душевные сокровища моих приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминаниям грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаешь мя, радуйся, яко присно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко выну учишь имя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя совлачитеся, побуждаешь имя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, та на страшном суде Христове одесную Его, стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, престанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать и песни те хвалы. Радуйся, Ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, прием от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: Двенадцати лет от рождения оставила дом и семью, лишившись бесценного девства, служила греху и врагу, бесстыдством своим развращая наивных юнцов и мужей, огнем блудной страсти сгорая, во тьму похищала людей. Безудержно демонам вторя, беспутство неся и разврат, взошла на корабль у моря, готовый отплыть в святый град. И там предавалась утехам порочной Венеры раба. Плач ангелов с дьявольским смехом над морем носили ветра. Мария ступила на землю, со всеми пошла в святый храм, но Божья десница пред дверью ей путь преградила к вратам. От ужаса сердце забилось, стыдом покаяния плач, пречистой в слезах обратилась, от гнева сыновьего спрячь. От мук и огня преисподней молю, Матерь Божья, спаси нечистую, скверную плотью меня ты, блудницу, прости. Владычица мати простила заблудшее Божье дитя и в храм ко кресту допустила, как сын, покаянье любя. Мария, оставив мирское, в пустыню ушла навсегда. До смерти ходила ногою без хлеба и без питья. Все 47 лет во страданиях, не встретив в пути ни души, очистила сердце в рыданиях молитвой в безмолвной глуши. Христова звезда совершенства и свет от нее благодать. Мария, прощенья невеста, а нам покаяние

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твоего правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно всякий день, благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножаться люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полною чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли видение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих,
доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние Твоего эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам, все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих, поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их, Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки, Твой день и Твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце, Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя —
непрестанно поднимается. Псалом 74. Начальнику хора не погуби. Псалом Асафа, песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущее на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли, а я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Асафа, песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч, и брань. Ты славен могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже, Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: Настанет день. Исчезну я. А в этой комнате пустой все тоже будет. Стол, скамья, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И так же будет небо дно смотреть в открытое окно и море ровной синевой манить в простор пустынный свой. Мои последние батуринские дни были вместе с тем и последними днями всей прежней жизни нашей семьи. Мы все понимали, что прежние на исходе. Отец говорил матери: «Разлетается, душа моя, наше гнездо». В самом деле Николай это гнездо уже бросил, Георгий собирался бросать. Срок его поднадзорности кончился. Оставался один я, но шел и мой черед. И все-таки, как водится, никто из нас, кроме, конечно, матери, ничего не додумывал. Я тем более.

их еще не было, началом чего-то совсем не похожего на все мое прошлое. Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь, наконец, уже полностью ту простоту, будничность, которая есть здоровье. Возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какой-то новой опытностью, умудренностью. Так проснулся и я однажды, в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которой я по молодости не имел надобности завешивать. Я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил, и все то здоровье, молодое тепло, которым нагрел я за ночь постель и себя самого. В окна светило солнце, от верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы. Утро было уже похоже на летнее, со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему, мягкому и чистому воздуху, запахом солнечного сада со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорные непреложному и бесконечному течению земных дней. На балконе пили чай и разговаривали. Был опять брат Николай, он часто приходил к нам по утрам. И он говорил, очевидно, обо мне. «Да что ж тут думать? Конечно, надо служить. Поступить куда-нибудь на место. Думаю, что Георгию все-таки удастся устроить его где-нибудь, когда он сам как-нибудь устроится». И эти слова еще более умиротворяли меня. «Ну что ж, служить так служить. А потом все это еще так не скоро. Георгий уедет не раньше осени, а до осени еще целая вечность». Какие далекие дни. Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными, при всей той близости их мне, с которой я все думаю о них за этими записями и все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем. Случалось, бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый фотографический альбом. Странные и сложные чувства возбуждали лица тех, что глядели с его поблекших карточек. Прежде всего, чувство необыкновенной отчужденности этих лиц. Ибо необыкновенно бывает чужд человек человеку в иные минуты. А потом происходящее из этого чувства, повышенная острота ощущения их самих и их времени. Что это за существа, эти лица? Это все люди, когда-то и где-то жившие. Каждый по-своему, разными судьбами и разными эпохами, где было все свое. Одежды, обычаи, характеры, общественные настроения, события. Вот суровый чиновный старик с орденом под двойным галстухом, с большим и высоким воротом сюртука, с крупными и мясистыми чертами бритого лица. Вот светский щеголь времен Герцена, с подвитыми волосами и с бакенбардами, с цилиндром в руке, в широком сюртуке и таких же широких панталонах, ступня которого кажется от них маленькой. Вот бюст грустно красивой дамы, затейливая шляпка на высоком шиньоне, шелковое платье с рюшами, плотно обтягивающие грудь и тонкую талию, длинные серьги в ушах. А вот молодой человек 70-х годов. Высокие, широко расходящие воротнички крахмальной рубашки, не скрывающие кадыка, нежный овал, чуть тронутого пушком лица, юная томность в загадочных больших глазах, длинные волнистые волосы. Сказка, легенда все эти лица, их жизни и эпохи.

В начале лета я как-то встретил на деревне невестку Тоньки. Она приостановилась и сказала: «А вам один человек поклон прислал?» Воротясь домой вне себя от этих слов, я оседлал кабардинку и пустился, куда глаза глядят.

помню, был в Малиновом, доехал до Ливенской большой дороги. Наступал один из тех безмятежных вечеров начала лета, когда в полях царит какая-то особенная полнота мира, красоты и благоденствия. Я постоял возле дороги, подумал, куда еще, пересек ее и поехал целиком дальше.

Я ехал на блеск уже низкого солнца, въехал в чей-то большой лес, начинавшийся длинной лощиной с заросшими оврагами и буераками, где цветы и травы, уже свежевшие и пахнувшие лесной и луговой свежестью, были по брюхо лошади. Кругом по всем кустам и чащам сладко голосили и цокали соловьи. Где-то далеко вдали, мерно и настойчиво, как бы убежденная среди всех этих тщетных соловьиных восторгов в правоте только своей одинокой бездомной печали, не смолкая, куковала.

Ее гулко-полый голос казался то ближе, то дальше, грустно и дивно чередуясь с еще более дальними откликами вечереющего леса. И я ехал и слушал, потом стал считать, сколько лет нагадает мне она, сколько еще осталось мне всего того непостижимого, что называется жизнью, любовью, разлуками, потерями, воспоминаниями, надеждами. И она все куковала и куковала, суля мне что-то бесконечное. Но что таило в себе это бесконечное? В загадочности и безучастности всего окружающего было что-то даже страшное. Я смотрел на шею кабардинки, на ее гриву, откинутую на сторону, и ровно в лад с ходом мотавшуюся. На всю эту поднятую конскую голову, когда-то, в дни сказочные, порой говорившую вещим голосом. Страшна была ее роковая бессловесность. Это вовеки ничем не могущее быть расторгнутым молчание. Немота существа столь мне близкого и такого же, как я, живого, разумного, чувствующего, думающего. И еще страшней сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание. И с бессмысленно жуткой радостью голосили кругом соловьи, и с колдовской настойчивостью куковала вдали кукушка, тщетно, весь свой век взыскующая какого-то заветного гнезда. Летом я был в городе на Тихвинской ярмарке и еще раз случайно встретился с Балавиным. Он шел с каким-то барышником. Барышник был на редкость грязен и оборван, он же особенно чистый наряден. Во всем с иголочки, в новой соломенной шляпе и с блестящей тросточкой. Барышник, поспешая рядом с ним, яростно клялся ему в чем-то, поминутно взглядывал на него, дико и вопросительно. Он шел, не слушая, холодно и жестко глядя перед собой своими светло-зелеными глазами. «Все брехня», — кинул он, наконец, невнимательно. И, поздоровавшись со мной, так, как будто мы не 2 года тому назад, а только вчера виделись, взял меня под руку и предложил зайти попить чайку и немножко побеседовать. И мы зашли в один из чайных балаганов, и за беседой он стал с усмешкой меня расспрашивать. «Ну-с, как поживаете, в чем преуспеваете?» А потом заговорил о бедственном положении наших дел. Он откуда-то знал их лучше нас самих. И опять о том, как быть лично мне. Я после того простился с ним настолько расстроенный, что даже решил тотчас же домой уехать. Уже вечерело, в монастыре звонили ко всеночной. Ярмарка, стоявшая на выгоне возле него, разъезжалась. Коровы, уводимые за скрипучими телегами, убиравшимися на шоссе, ревели как-то угрожающе, захлебывались. Обратные извозчики, ныряя по пыльным ухабам выгна, бесшабашно неслись мимо. Я вскочил на первого попавшегося и погнал его на станцию. Был как раз вечерний поезд в нашу сторону. «Да что же делать?» – думал я, вспоминая речи Балавина и все больше убеждаясь, что смысл их был, собственно, отчаянный. «И ума не приложу, как вам быть далее», – говорил он мне. «Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали, к разным иностранным коллегиям приписывались. А вам куда скакать или приписываться? Вы вообще, я полагаю, служить не можете. Не те у вас мечтания. Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь. Насчет Батурина один исход вижу. Продать как не можно скорее, пока с молотка не продали. В этом случае у вашего батюшки в кармане хоть грош, а все-таки останется. А насчет себя вы уж как-нибудь сами подумайте». «Ну что же я могу выдумать?» – спрашивал я себя. «В амбар к нему, что ли, поступить?» Эта встреча несколько охладила даже мою работу над Гамлетом. Я переводил его для себя прозой. Он никак не был в числе произведений близких мне. Он просто попался мне под руку, как раз тогда, когда мне так хотелось снова начать чистую трудовую жизнь. Я немедленно взялся тогда за работу, и она вскоре увлекла меня, стала радовать, возбуждать своей трудностью. Кроме того, родилась во мне тогда мысль стать вообще переводчиком, открыть себе впоследствии источник не только неизменных художественных наслаждений, но и существования. Теперь, воротясь домой, я вдруг понял всю сомнительность подобных надежд.
понял и то, что дни идут, а все мои мечтания, которые Балавин, сам того не желая, вновь взволновал во мне, так и остаются мечтаниями. О нашем бедственном положении я быстро забыл. Другое дело были мечтания. В чем, собственно, состояли они? Да вот упомянул, например, Балавин случайно про Кавказ. Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали. И опять стало казаться мне, что я бы полжизни отдал, лишь бы быть на месте отцов.

На ярмарке гадала мне по руке молоденькая цыганка. Но чего только не перечувствовал я, пока она держала меня за руку своими цепкими черными пальцами, и сколько думал потом о ней. Вся она была, конечно, необыкновенно пестра разноцветностью своих желтых и красных лохмотьев, и все время слегка поводила бедрами, говоря мне обычный вздор, откинув шаль с маленькой смоляной головы и томя меня не только этими бедрами, сонной сладостью глаз и губ, но и всей своей древностью, говорившей о каких-то далеких краях и тем еще, что опять тут были мои отцы. Кому же из них не гадали цыганки? Моя тайная связь с ними, жажда ощущения этой связи, ибо разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас?»

0: те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя. Все-таки, что такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня в беспредельности прошлого и будущего, и вместе с тем в каком-то батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени. И видел, что жизнь моя и всякая, есть смена дней и ночей, делы отдыха, встречи, бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями. Есть беспорядочные накопления впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть, да и то неизвестно зачем и как, удерживается в нас. Есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязанных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем. А еще нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и связанное с ним вечное ожидание. Ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем, когда настанет оно, эта суть, этот смысл вдруг, наконец, обнаружится. Вы, как говорится, в оракулах слишком вдаль простираетесь. И впрямь, втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом? Брат Георгий уехал опять в Харьков, и опять, как когда-то бесконечно давно, когда его везли в тюрьму в светлый и холодный октябрьский день, я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым блестящим дорогам, отгоняли бодрыми разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. «Все Бог даст устроиться», — говорил брат, себелюбиво, не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. «Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас выпишу тебя, а там видно будет, что и как. Хочешь папиросы?» — сказал он и с удовольствием стал глядеть, как я неловко в первый раз в жизни закуриваю. Возвращаться домой одному было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго втайне боялись, совершилось. Что вот брата уже нет, что я еду один и один проснусь завтра в Батурине. А дома меня ожидало еще и большое несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу не дававшая отдыху шедшему крупной рысью кореннику. Приехав, я о ней не подумал. Ее не выводив, напоили. Потная, она смертельно продрогла, простояла морозную ночь без попоны и под утро пала. В полдень я пошел в Лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая и светлая пустота была в мире! Какое гробовое солнечное молчание, какая прозрачность воздуха, холод и блеск пустых полей. Кабардинка безобразно чернела в лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком и тонкой длинной шеей, с далеко откинутой лежачей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, сладострастно мотали, рвали его. Стая старых воронов выжидательно торчала подле, как-то свирепо взлетая порой, когда собаки, беспокойно рычавшие даже в самый разгар своих мерзких хлопот, вдруг кидались на нее со скаленными и окровавленными мордами. А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате за мелкими квадратными стеклами которой ровно синело осеннее небо и чернели ноги и деревья, послышались по коридору быстрые и тяжелые шаги, и внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. «Вот», — сказал он решительно, кладя ее рядом со мной, — «дарю, что могу. Чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит». Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать. Он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. «И вообще ты не очень убивайся», — прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. «Это я уж не о лошади, конечно, говорю, а вообще о твоем положении. Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе?» «Больше всех думаю. Я перед всеми вами виноват, всех вас по миру пустил. Да у тех хоть что-нибудь есть. Николай все-таки хоть немного обеспечен, у Георгия есть образование, а у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный, Георгий всегда вечным студентом останется, а вот ты... И хуже всего то, что не усидишь ты долго с нами, и что тебя ждет, один Бог ведает. А все-таки помни мое, нет беднее беды, чем печаль».
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
2: Добрый день, братья и сестры.
1: Сегодня предлагаю поговорить про богатство, бедность и благотворительность. Вот где проходит та самая грань между разумным обеспечением семьи и грехом сребролюбия. И про десятину на храм тоже об этом сегодня поговорим. Итак, батюшка, насколько часто вот вы в своем приходе среди прихожан встречаете, ну, такое, скажем так, неправильное немного отношение к деньгам?
2: Ну, я бы не сказал, что часто встречаю. Тут ведь, видите, у нас, вот если люди пожилые, то что случается? За годы советской власти как-то у нас такая страсть у людей появилась накапливать. Ну, что там греха таить? Жили очень бедно, жили очень скудно. А потом появилась возможность откладывать, как говорили, на черный день. Ну, это дело такое очень, которое увлекает человека. И многие откладывали. Потом наступили перестроечные реформы, в том числе денежные. И все вклады пропали. У некоторых там по десяткам тысяч это все пропало. Ну, по тем временам это очень большие деньги, конечно же, были. И вот не только откладывать денежки, но и другие вещи на черный день все откладывать. Ну, понятное дело, что вот была такая скудность. Но это вот превращается с годами, со временем у некоторых людей действительно в страсть. Вот как, допустим, отличить страсть это или все-таки какой-то разумный, такой трезвый подход. Но я думаю, что страсть, она возникает там, когда человек очень привязывается к каким-либо вещам. Страсть ведь от слова «страдание». И, допустим, когда он лишается каких-то вещей, то он не в состоянии сказать «Бог дал, Бог взял». Он очень переживает из-за этого, может быть, даже и здоровье лишится на этой почве. Вот тогда, я думаю, начинается страсть уже. Даже не в том, что человек страсть откладывает деньги или еще каким-то накопительством занимается, а именно она тогда начинается, когда его лишают этих вещей, когда его душа очень сильно к этому привязана бывает. Вот здесь, я думаю, прежде всего, главная граница все-таки лежит. Ну а остальное уже начинается разумность, то есть вот эта страсть, это эмоциональная такая составляющая, которая влияет на жизнь, откладывает деньги, потому что они там жадны или у них страсть к этим деньгам. Иногда просто люди, ну, не умеют, что называется, считать свой бюджет. Не могут так прикинуть, так, мне вот на это хватает, вот это, а это я могу спокойно сдержать, это отложить и так далее. То есть, ну, просто люди откладывают на всякий случай, так запасают. Уже не чисто эмоционально, а так, ну, по своему неразумению, что ли, я бы сказал. Вот здесь начинается страсть. Среди прихожан, ну, есть такое, как-то мне доводилось встречать среди пожилых людей, которые, ну, почему-то держатся за какие-то свои вещи, хотя уже люди в пожилом возрасте, и эти вещи, ну, наверное, пора бы уже даже и детям отдать. Все вспоминая, как одна женщина сетовала, что один прибор взял у нее сын, и вот она ему пеняла, что вот зачем ты мою вещь взял. Я у нее спросил, ну а вот вас не станет, да кому это достанется? Да к ему же. Так отдайте сейчас. Чего тянуть-то резину? Вот. Потом бывает, конечно же, у пожилых людей вот это действительно накапливается, какие-то ненужные вещи дома. Я все говорю, что нужно до конца жизни, конец своей жизни встретить так, чтобы детям, внукам, ну и прочим людям не пришлось мешками выгребать и тащить все на помойку. Потому что иногда даже вот, что касается религиозных вещей, приносят книги какие-то потрепанные все, иконки, которые уже, ну, такой вид имеют очень печальный. И спрашивают, батюшка, куда это все девать? Вот бабушка померла, а у нее тут целый мешок этого всего на свете. Вот куда мы это все сейчас должны девать? А вот я думаю, что даже в религиозной сфере, наверное, не нужно накапливать каких-то вещей, которые уже тебе, ну, мало пригодятся. У кого-то, может быть, лежат книги, или прочитанные, или даже не прочитанные, но вряд ли уже в этой жизни будут прочитаны. Потихонечку, я думаю, все, ну, нужно это раздавать уже при жизни своей.
1: Что именно имеется в виду в Библии, в словах, которые вот богатым сложно войти в Царствие Небесное? Вот не про эту ли привязанность тут идет речь, про которую вы говорили? Ведь, согласитесь, она может возникать как от избытка средств, что вот это все мое, так много, так и от недостатка, потому что их мало, и ты как бы к ним привязываешься, к каждой копеечке.
2: Ну, с этой историей по поводу богатства немножечко по-другому. Дело в том, что всегда люди, стремящиеся к жизни благочестивой, стремились найти какой-то критерий. Как у нас некоторые прихожане говорят, вот бы хорошо изобрести духомер. То есть смерил, какая у тебя духовная жизнь, так выше, ниже. Вот какой-то критерий хочется найти. И этим критерием как раз были, да и сейчас есть, именно материальное благополучие, в том числе успех в жизни и материальное благополучие. Вот для евреев того времени, когда вот все это происходит в этом рассказе о богатом человеке, который подошел к Иисусу, и Иисус ему предложил раздать все имение и нищим, и пойти за ним, и этот человек очень огорчился. Тут еще другая история. Дело в том, что богатство было в то время показателем как бы благочестивой жизни, благоволения Божье. То есть Господь, Бог тебя награждает уже за твою благочестивую жизнь сейчас уже вот этим материальным положением. И еще очень важный момент. Бедному человеку трудно было соблюдать все предписания закона иудейского. То есть не делать то-то, вот, а делать вот это. Богатый человек мог легко с этим, ну, полегче

0: речь в другую сферу. Он говорит о том, ну, как бы на контрасте работает. Он говорит, что богатому трудно войти. Не потому, что там богатство ему будет мешать там или еще чего-либо. Ну, такой парадокс как бы он такой создает. У его учеников-то ведь представление, что богатство — это есть благочестие, и поэтому они пораженные спрашивают, так кто же тогда, Господи, вообще может войти в Царство Небесное, если не богатые? Им-то как раз туда дорога-то и проторенная. А вот он и говорит, что отвечает на этот вопрос, говорит, что трудно это человеку сделать, но все возможно Богу сделать. То есть не через человеческие усилия получается спасение, не через какие-то заслуги человеческие на земле, в том числе и материальные, но Господь Бог дарует человеку вот эту вечную жизнь из своей любви, из своей милости, не за заслуги, а именно по любви это все делается. Здесь вот так вот это все происходит. Ну, сейчас, между прочим, такая ситуация, она есть у кальвинистов. В свое время Жан Кальвин или Кальвин, по разному ударению, он тоже таким критерием вывел благочестивой жизни именно то, что у человека и материально присутствует благополучие, и какие-то другие сферы все хорошо идут. И это вот является таким признаком благочестивой жизни. И это позволило, между прочим, зародиться капитализму. Об этом даже есть такая работа одного социолога-философа, что христианская этика и дух капитализма, потому что эти благочестивые люди, они, в общем-то, в то время не пользовались этим своим богатством, просто трудились, накапливали, и вот эти накопления позволили начать как раз вот такой экономический подъем наступает. То есть капиталисты были такие вот сначала очень люди скромные, сдержанные, это потом они уже там в роскоши и все такое прочее. Вот. Но это, для них это был показатель, то, что Господь благоволит им, что они избранники Божии, так вот у Кальвина. Я помню, даже один у нас богослов в свое время писал против всяких сектантов и говорил, ну вот я вот столько-то книг написал, значит, Бог по-вашему благоволит к моим трудам, что у меня все идет успешно. Ну тоже так, немножечко их с иронией это все делал. Да, и, конечно же, люди могут быть, что называется, бомжами, как у нас говорят, и иметь какое-то такое, ну, вот эту страсть чего-то тащить и где-то там откладывать у себя. Ну и люди совершенно богатые такие, у них тоже вот это может быть страсть быть. Самое главное, конечно же, чтобы вот не было этой земной привязанности, а была готовность, вот как Иов там потерял все, теряет материальные потери у него, многострадальный Иов, потерял он близких всех своих, и вот у него осталось только его здоровье, но вот он его считает богатством тоже своего рода. И в конечном итоге и здоровье у него уходит, проказа его обсыпала, и все от него отвернулись, и он сидит там на куче мусора и начинает роптать на Господа Бога. То есть он не готов вот принять это все. То есть у него еще сохранилось такое понимание, что что-то должно быть такое в жизни ценное, что, чего он, лишившись, ну, как бы уже не сможет полноценно жить. Вот я думаю, что вот эти все привязанности к каким-то вещам, они порабощают человека, потому что в конечном-то итоге мы из этой жизни-то все равно уйдем, оставив все. Близких наших, и материальное благополучие, и успехи всякие от нас отойдут, и разум от нас оставить может к концу нашей жизни, и тем более здоровье, оно тоже пошатнется. И тогда вот, когда человек научится с этим расставаться, то душа его будет легка, и она наверняка устремится к Господу Богу.
1: Ну, тут мы тоже, согласитесь, опять же, да, не совсем бываем объективны, потому что мы часто осуждаем яхты олигархов, какие-то дорогие вещи, но спокойно при этом покупаем себе там третью пару кроссовок или новый смартфон, пока старый еще работает, или второй и третий телефон, и говорим, что ой, да вы не понимаете, это другое. Вот как лично вы отличаете естественное желание жить в уюте от греха сребролюбия?
0: Мне довелось повидать людей, которые жили очень в простом быте. Я помню, как-то

0: пришел к одной женщине, а у нее из всего мебели там стул, стол, шкаф, кровать, две ложки, одна чашка. Ну, вот все так примерно на таком уровне. Я, честно говоря, и позавидовал. Думаю, ну вот человек умеет вот как-то сохранять такое душевное спокойствие и радость жизни, а так оно и было, при таком очень скромном и скудном быте. И это тоже доставляет человеку, между прочим, некоторое удовольствие, что вот, пользуясь самыми простыми вещами, он все-таки умеет как-то духовно найти какое-то удовлетворение в других вещах. Здесь, знаете, вот с вещами порой происходит, ну, как у нас происходит иногда с едой. Вот. Плохо на душе, сходили, покушали, и вроде как полегче стало. Вот как-то настроение плохое, как это называется, шопинг надо устроить. Что-нибудь там купить себе такое, порадовать свою душеньку. Вот. Я думаю, что нужно как-то уметь находить удовольствие в жизни, в самых простых вещах, вот даже такое вот, правда, на Западе, но, я думаю, очень хорошее направление появилось. Ну, я думаю, и у нас это есть минимализм. То есть, когда сейчас предлагаются постоянно какие-то вещи, вот это возьмите, без этого жить нельзя. Ну, вот зайти нужно на эту программу «Озон». Ой, что там только нет, каких только вещей, самых нужных, необходимых, там тебе посоветуют, и вот это нужно брать, и вот это нужно брать. И люди, конечно же, бегут на этот «Озон», заказывают эти все делают, потому что тут даже и в магазин ходить не надо, все можно на диване все это дело выполнить, и какое-то представление, что с этими вещами наша жизнь улучшится. Ну, зачастую это, конечно же, не так. Зачастую это такой самообман происходит. Вот нужно, особенно в наше время, когда столько всяких вещей предлагается, столько искушений, вот этот минимализм, то есть, ну, как бы к нему подключаться, то есть жить самыми простыми вещами и, может быть, радость находить, ну, как раз вот именно в этом. Потому что откуда появилось это западное? Производители, они постоянно стараются получить прибыль. И людям предлагают всякие товары, рекламируют их и расхваливают направо-налево. Зачем тебе одна рубашка, тебе надо 10 рубашек иметь и так далее, и так далее. И люди при таком изобилии начинают хватать одно, другое, третье, берут кредиты и все такое прочее. И как бы в противовес вот этому всему, конечно же, такое для предпринимателей невыгодное направление, минимализм появился. Ну а христианам-то уж, как говорится, сам Господь Бог велел быть вот этими минималистами, без всяких таких, ну, современных, что ли, увлечений, направлений. Вот самый простой быт, мне кажется, сейчас это очень актуальная вещь для современного человека, потому что те искушения, которые приходят в наше время, они способны не только разорить человека телесно, то есть люди кредиты берут действительно очень большие, с трудом все это выплачивается, но и душевно тоже, потому что люди учатся искать, ну, какое-то для себя удовлетворение не в простых вещах, не в простом образе жизни, а именно за счет изобилия самых разных, зачастую ненужных вещей. Точно так же даже вот и для христиан. Вот я помню, книг, допустим, никаких не было в свое время. Ну, Библию с трудом можно было купить еще. Такие времена были. Многие сейчас об этом даже не знают уже. Потом стали печатать первые книги. И хватали все с подряд, сметали с полок все. Ну, сами понимаете, дефицит был всего на свете. Потом, когда ты уже взял 10 книг, 20, 30, 50, и так с тоской смотришь на полку и думаешь, а ведь я даже если их все прочитаю, то можно будет начинать заново, а скорее всего, что не прочитай даже. И вот лично для себя у нас есть при храме библиотека, я собрал все, оставил самые необходимые книги, отнес туда, вот, чтобы, ну, не было вот этого желания. И прекратил ходить по книжным магазинам, потому что понимаю, что вот эти книги, которые я оставил, мне для жизни их вполне достаточно. Больше мне не нужно. Я думаю, что вот так и во всех остальных сферах нужно поступать.
1: Вот про избыток, да, я тут с вами соглашусь. Я недавно ездила в туристическую поездку, и нас завели в магазин. Ну, как всегда, туристов обычно в какие-то точки завозят, где они покупают разные сувениры, продукты, ну и так далее. И вот все закупились, естественно, а в автобусе стали обсуждать, что купили очень много лишнего, и придется это все кому-то дарить или просто так отдавать.
0: Батюшке подарить, конечно же, из всех паломнических поездок люди приезжают. Вот, батюшка, вот эту мы вам штучку привезли, вот это привезли, вот это привезли. И батюшка сам бедный уже не знает, куда все это девать. Спасибо за заботу.
1: Да, и с родственниками такая же история. Мы привозим, а потом оказывается, что им не надо, и все эти сувениры или годами стоят на полках, в лучшем случае пыль собирают, а в худшем просто тут же отправляются в помойку, как только даритель уходит. Вот такая вот есть тоже история. Но вот сейчас про кредиты еще хочу с вами поговорить. Не секрет, что сейчас эра кредитов, и некоторые работодатели даже смотрят на кредитную историю при приеме на работу. То есть, если человек исправно платит, добросовестно соблюдает все обязательства, то и работник, он, значит, хороший. А вот как вы относитесь к кредитам?
0: Ну, вот как говорил один человек, правда, про займы говорил, что берешь чужое и на время, отдаешь свое и навсегда. Вот я примерно так же отношусь, что если нет такой острой нужды, уж совсем-совсем, то, ну, ипотека, допустим, это уже необходимость, конечно же. Еще какие-то, может быть, вещи, когда человек, ну, рассчитывает, нужен ему автомобиль для того, чтобы, ну, работу какую-то новую взять, чтобы потом суметь выплатить кредит, да. Но в целом, конечно же, лучше бы этим не заниматься, мне кажется. Потому что иногда люди вот не в состоянии рассчитать. Ну, есть экономические кредиты. Там человек начинает там бизнес, какое-то свое дело и так далее. Но он не лично на себя берет, на предприятие, допустим, и будет предприятие, если что, расплачивается вот этим предприятием будет. Это я понимаю еще, вот на бизнес. А вот на личные какие-то покупки я бы все-таки предпочитал обходиться без этих кредитов. По крайней мере, мне не доводилось еще, слава богу, ни разу ничего брать такого. Вот. Люди не всегда могут распорядиться. Ну, это тоже такой соблазн. Вот давай, я знаю людей, давай возьмем кредит, давай еще возьмем кредит. И берут, а потом начинают по ночам плохо спать, что называется. Потому что начинается тревога появляется, что вот чем будем расплачиваться. Люди начинают занимать, перезанимать у кого-то, под один кредит другой берут кредит. Поэтому, конечно же, лучше, вот, опять же, вот это воздержание, чтобы иметь только самые необходимые вещи для жизни.
1: А многие, кстати, такое, вот знаете, излишнее собирательство прикрывают, ну или мотивируют, оправдывают как-то детьми, что вот им надо дать хорошее образование, то есть там накопить на учебу, купить квартиру, ну и так далее, и так далее. Вот что для ребенка важнее, как вам кажется, личный пример взрослого, который такой щедрый, который всем помогает, или же финансовое благо в будущем, но при этом пример таких скупых родителей?
0: Мне кажется, что нужно и это делать, и другого не оставлять. Одна женщина-психолог рисовала, то есть в чем заключается, что ли, гармония жизни человеческой? В том, чтобы распределять все ресурсы пропорционально. Пропорционально, ну, как бы, нужде, потребностям. Я помню, одна психолог рисовала такой круг. Правда, там речь идет о эмоциональных состояниях, ну, разных состояниях жизни человеческой. И там 8, вот у нее таких вот, круг разделился на 8 таких кусочков. И вот она говорит, вот здесь ваша, допустим, деловая жизнь, здесь ваша интеллектуальная, здесь культурная жизнь, здесь там, я не знаю, ну, я уже не помню все эти вещи. И вот если все, и все они должны от центра исходить примерно в равном состоянии, одинаково. Если какая-то часть начинает выползать выше, то есть занимать все пространство, какой-то этот отрезочек, значит, с вашей жизнью что-то не в порядке. Я думаю, точно так же и здесь. Если мы видим, что где-то у нас начинается перекос, то уже что-то нужно, неправильно, нужно изменить что-то в распределении ресурсов. Это касается ведь не только финансов, но и времяпрепровождения, в самых разных местах. Но если что касается финансов, то да, конечно же, нужно помочь и детям, и оставить для них что-то, какой-то такой хороший задаток, чтобы положить. Но с другой стороны, я вот знаю семьи, где не особенно чего детям дали, но именно показали, что можно работать и зарабатывать самому. Я вот даже своего дедушку вспоминаю покойного, который 5 детей вырастил. Бабушка ни дня не работала, и он им ничего не оставил. Ничего не было, потому что... так оставил, по мелочи. Вот. Не было возможности. Что-то послевоенные годы, что там можно было, какой старт дать. Но, тем не менее, все в жизни успешны. Все жизнь свою построили правильно, все сумели заработать и жилье, и благополучие материальное, потому что, видимо, не надеялись, не были иждивенцами, а понимали, что вот им надо трудиться самим. Я вот все-таки в шутку и всерьез говорю, когда ты научился кормить самого себя, то считай, что на 50% ты состоялся как человек. А когда ты еще можешь, что называется, чипнуть и дать другому человеку кому-то помочь, то можно сказать, что ты уже на 100% человек состоялся. Вот. Это, конечно же, в такой более материальной, что ли, сфере, я имею в виду. Вот так вот, я думаю, что очень важно. К сожалению, многие люди сейчас, психолог рисовала, научиться кормить самих себя, что называется. А это вот такой очень важный показатель готовности человека нести ответственность за близких людей, за благополучие нашего общества, нести ответственность.
1: А вот как вам кажется, почему прихожане все-таки часто требуют от батюшек чуть ли, такого неюродства, что ли, во Христе? То есть батюшка должен ездить на метро или на какой-то старой убитой машине, носить какую-то простую рясу, можно даже с заплатками. Но при этом хороший настоятель вынужден быть еще и эффективным менеджером. То есть ему надо искать спонсоров, ему надо строить или чинить постоянно храм, платить зарплаты, платить какие-то коммунальные платежи, решать хозяйственные многие вопросы, да? Об этом почему-то часто забывается. Вот насколько допустимо материальное благополучие духовенства?
0: Я думаю, что священник должен жить примерно на уровне примерно на уровне, что называется, среднего класса. То есть ни в ту, ни в другую сторону. Примерно как большая часть его прихожан. Такое же материальное должно быть у него благополучие, потому что я помню, один батюшка действительно ходил все в стоптанных грязных ботинках, с таких стареньких-престареньких, и епископ ему сказал: я, говорит, понимаю, родство, но не до такой же степени. Если батюшка в таких вот ботинках ходит, то могут его не только не одобрить, но и осудить, сказать: ох, какой не смотрит за собой, что у него. Если он какие-нибудь роскошные туфли наденет на себя, то тоже осудят, хоть так, вот так. Поэтому нужна какая-то середина. Это самое лучшее. Ни в ту, ни в другую сторону не вдаваться в своем благополучии материальном.
1: Коли уж мы тут сегодня про деньги, про десятину тоже давайте вспомним. Многие сегодня жертвуют напрямую в фонды, в какие-то благотворительные, может быть, в хосписы, в приюты для животных, или просто переводят деньги больному ребенку в соцсетях, минуя церковную кружку. Можно ли считать такие пожертвования десятиной?
0: С точки зрения библейских законов, то это не так. Десятина — это то, что ты приносишь и отдаешь в храм. А остальное — это твоя благотворительность. Это даже десятина, это даже не благотворительность. Это твоя обязанность, это не твое. вот так вот по библейскому пониманию, это все может сразу же автоматически исключать из своего бюджета и думать, так, а сколько у меня денег после этого на благотворительность там или усилий уйдет? Вот это должно происходить так. И, кстати, у многих протестантских вот всяких таких направлениях это четко соблюдается. То есть десятина – это не твое такое понимание, но такое по-библейски. Вот. Поэтому я трудно... Вот в православной церкви нету такого четкого установления десятины у нас, по крайней мере, сейчас. Где-то, наверное, на западных приходах еще где-то есть эти вещи, соблюдаются. Почему у нас нет? Потому что, видите, у нас зачастую, как в свое время говорилось, деньги приносят церковь, люди порой далековатые даже от веры, потому что все это идет за счет свечей, там, треп, иконок, но это все приобретают люди, которые в храм ходят, ну, может быть, один раз, два раза в год, а то и вообще так по случаю зашли. Конечно же, большие соборы, которые требуют больших таких финансовых поступлений, нужно содержать и электроэнергию, там дворник, сторож, это все понятно. Трудно это все сделать. Но вот, допустим, у нас на приходе мы ничего не продаем вообще. То есть нет у нас церковных лавок, нету там прескурантов, ничего нету. Как-то прихожан, так как все друг друга знают, то они знают, что нужно приходу помогать. И никто не отслеживает, там десятина, не десятина. Это уж каждый сам решает для себя, вот, что он, чем он может помочь. Ну и слава Богу, вот я как-то все благодарю наших прихожан, они помогают. И всякие затраты церковные мы полностью покрываем за счет именно такого добровольной помощи прихожан. Конечно же, это самый лучший вариант. Тебе не нужно там заниматься устроением церковных лавок. Нет, они тоже нужны, я понимаю. Но вот у нас прихожане-то, они, в общем-то, по заказу что-то, если нужно, все можно будет взять. И в основном это люди такие церковные, у которых уже, что называется, есть все. Иконки, какие надо у них есть, книги, какие надо у них есть. И поэтому они уже, ну, не говорят, что нам чего-то тут нужно еще купить.
1: Можно ли сегодня сказать, что в современном обществе десятина, как вид, как такое средство пожертвований на церковь, это то, что давно уже ушло, забыто и не актуально в современности?
0: Нет, не могу так сказать, потому что вот есть западные приходы, православные, где количество прихожан точно так же ограничено. Ну, то есть там всех прихожан священник знает в лицо, их семью, они являются частью прихода, они имеют право подавать голос свой на собраниях церковных, которые регулярно проводятся, и там ведется финансовая отчетность обязательно, и приход сам решает, когда им крышу залатать, допустим, на здании или на храме, какой оклад священнослужителям сделать, это прихожане все решают, вот. И поэтому сказать, что вот все это ушло в прошлое, мне кажется, неправильно, потому что могут быть разные ситуации случаться. И вполне возможно, что мы вот со временем к таким приходам тоже вернемся, придем к этому положению вещей. Поэтому наоборот, мне кажется, это вещь, которая должна, ну что ли, наоборот, развиваться даже, чтобы прихожане понимали, что ответственность за приход, за церковь, за здание, за богослужение в том числе лежит и на них. К сожалению, вот в советские времена священник был наемным рабочим. В каком смысле? Что его как бы приход тоже нанимал и платил зарплату, и он его ничего не касался. Но в основном командовали там уже назначенные люди всеми этими вещами. Тут еще и светские власти вмешивались во все эти вещи. Ремонтировать крышу исполком решал на церкви или не ремонтировать. В других кабинетах все это дело происходило. И люди немножечко привыкли, ну, к такой, что это называлось, ведь как же она называлась, даже уже забыл. Это называлось религиозные неуслуги, как там. В общем, на вроде службы быта, получить религиозные какие-то там услуги, оказание религиозных услуг называлось, да. А раз человек какие-то услуги пришел получать, допустим, в парикмахерскую я пришел, мне не интересует, какие там, где машинка там, которая стрижет, не интересует, кто там кресло покупал в парикмахерской. Я пришел, и будьте добры, меня обеспечьте, вот. И у людей точно так же складывалось такое впечатление, что кто-то должен обеспечить вот на приходе все, чтобы они пришли и выполнили. А, удовлетворение религиозных потребностей, вот как это называлось, вспомнил, да. И их потребности были удовлетворены, и все, и они отправились удовлетворенные во свояси. Но это неправильный подход. Нужно все-таки по-другому здесь делать, чтобы люди понимали, что это не какая-то служба быта, а это их ответственность, их забота. И вот при таком отношении они, конечно же, и сами будут поступать по-другому, и будут более заинтересованы. У нас, опять же, вот на приходе никто, нету наемных рабочих, которые бы мыли полы, там, сажали цветочки, ну, в общем, другие работы выполняли. Все делают сами прихожане. Вот весь двор цветами засадили в этом году, да еще и кабачками. Страшное дело.
1: Ну, то есть в чем, а вот в кабачках вы не нуждаетесь?
0: Да, у батюшки в кабачках нужны, в цветах прихода тоже нет. Но это все делают именно сами. Я знаю, что с большим удовольствием делают, и другие работы выполняют, и этому очень рад. Ну, вот, конечно же, в соборах это все труднее происходит, но там тоже, я знаю, в таких хороших вот храмах у нас есть инициативные различные группы, которые занимаются вот этими вещами. То есть ответственность прихожан за храм, за приход, она, конечно же, должна возрастать. Не убывать, наоборот, а возрастать.
1: Ну и последний на сегодня вопрос. Вот в 21 веке, в 26 году, как должна выглядеть помощь церкви, та самая десятина?
0: Ну, по-разному. Кто чем умеет, у кого есть какие способности. Все люди разные. Кто-то, знаю, вот у нас вот сестры, они хорошо готовить умеют, приносят регулярно там на чаепитие пирожок. Это вот они взяли себе такое служение. Есть у нас брат, которому вот нравится все перекапывать, пересаживать, украшать все. Вот он все этим занимается. Да. У кого-то, вот, допустим, есть у нас и на клиросе люди тоже поют добровольно, безмездно, что называется. И они этим служат Господу Богу и братьям, и сестрам во Христе. То есть у всех по-разному. Ну, кто-то не имеет такой возможности. Но молитва — это тоже труд такой духовный. Ну, люди приходят помолиться, вот это тоже хорошее дело. Вот по-разному, поэтому у кого как получается, у кого какие таланты Господь Бог дал, у кого какие дарования, у кого какие возможности. Главное, чтобы мы должны понимать, что наша церковная жизнь, она не должна восприниматься как какое-то потребительство, а мы сами ответственны за нее. За наших братьев и сестер. Вот это вот понимание ответственности, я думаю, самое главное. Тем более, что слово «ответственность», оно особенно, ну, что ли, такое важное, актуальное в наше время, когда люди часто стремятся избегать вот этой ответственности.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. Здравствуйте, Елена Геннадьевна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: И вот мы сейчас сидим. На лоне природы мы записываем программу, да, не в студии сегодня, да, у нас птицы поют, слышите,
1: да,
0: птицы
1: да,
0: щебечут,
1: да.
0: Да. Не знаю, слышно это вам, дорогие слушатели, или нет, как у нас щебечут птицы, это очень все в тему, потому что тема у нас такая лесная, сказочная, а называется книга, которую Елена Геннадьевна сейчас держит в руках, «Сказки зеленого леса». Расскажите, пожалуйста, нам об этой книге.
1: Ну, это... И простая книжечка, и непростая. Здесь всего лишь 15 сказочек. Они очень коротенькие. Герои очень разные. Тут крот, соловей, дятел, волк,
0: животные. Животные,
1: и
0: да?
1: Животные, и даже про репейник он там разговаривает с ягодками. И даже росинка у меня живая, тут такая же ожившая, как человечек маленький. Вот. Ну и я выбрала три сказочки небольших.
0: А как эта книжка-то у вас, как сказать, пришла к вам, родилась? То есть это что, ваша любовь к природе здесь заключена? Или, может быть, для внуков вы, наоборот, писали, чтобы показать им красоту природы?
1: Она родилась, начала рождаться еще тогда, когда моя старшая дочка была подростка, где-то лет 20 назад. Ну, в общем, такая давнишняя история. Кто-то мне... Из моих приятельниц, я сейчас вспоминаю, попросили написать сказку про бобрёнка. Я вот ее сегодня тоже прочитать хочу. Потому что моя приятельница на тот момент занималась с детьми в детском садике, логопедом была. Вот. Ей нужна была такая сказка. Я с этим творческим заданием справилась, ей понравилось. И мне самой понравилось. Я... Про этих бобров столько прочитала литературы. Мне интересно было вообще.
0: То есть так осознанно шли подготовленными к написанию сказки, подготовленными.
1: А потом придумался этот сюжет, который я вам прочитаю. То есть вот как-то вот так. И потом пошло уже, смотрю на картинки. И приходит тема, приходит размышление, приходит сказка.
0: А то есть направили как-то вот свое внимание в сторону именно вот сказочных животных, и уже дальше целая книга родилась. Тогда какую сказку первую вы нам прочитаете?
1: Ну вот, наверное, про бобренка и прочитаю первой.
0: Давайте.
1: Жил да был бобренок. Ему не исполнилось еще и года, а он уже отлично плавал и нырял, и умел на славу поработать своими острыми зубками. Не раз слышал малыш о бобрах-умельцах и гордился тем, что и он родом из бобров. Бобрёнку очень хотелось как можно быстрее научиться всем бобровым премудростям. Строить дома и плотины, рыть каналы и норы, а больше всего стать похожим на дедушку, самого мудрого в их семействе бобра. Однажды утром проснулся бобрёнок и сказал себе: «Хватит, надоело мне беззаботное детство, помогу сегодня взрослым дом ремонтировать». А то от половодья он совсем покосился. Неуютно в таком доме жить. Сразу после завтрака бобры дружно взялись за дело. Крышу чинить, стены, глину носить, ветки. Большие бревна они еще ночью заготовили, когда никто не мешает. Теперь оставалось подтащить разную мелочь. Вот бобренок и засобирался в лес. Да вдруг услышал плеск воды. Присмотрелся и видит. Недалеко от камышей птенчик барахтается. А быстрое течение относит его все дальше, к середине реки. Лишь на миг растерялся бобрёнок, но тут же вспомнил, что ему дед о бобрах-спасателях рассказывал, и поспешил на помощь. Он давно привык грести хвостом и задними лапами, а передними какую-нибудь ношу придерживать. И теперь, ловко подхватив птенца, быстро поплыл к берегу. А там их уже поджидала взволнованная мама-камышовка. Попрощался с ними бобрёнок и убежал в лес за ветками. Уж очень ему хотелось дом отремонтировать.
0: Замечательная такая сказка, добрая. Пусть и дом ремонтировать, и ближним помогать.
1: Да.
0: Такая она христианская сказка.
1: Да.
0: А какая еще будет? У вас же сколько? 15, да, у нас, вы сказали, сказок там какой-то
1: примерно. Я сейчас их не считаю. Но в компьютере, конечно, там еще очень много новых написалось. Ну, примерно так, 15. Вот. Сказка называется «О кроте и соловье». Как-то собрался крот воздухом весенним подышать и позавтракать. Выбрался из норки, принюхался, чует, червяк ползет. Ну, думает, сейчас я полакомлюсь. Вдруг мелькнула чья-то тень, и червяк исчез. Крот рассердился и громко спросил: «Кто съел моего червяка?» «Был твой, а стал мой», — произнес кто-то звонко. «Это ты, соловей?» «Да, это я. Сижу на ветке шиповника и думаю, чем бы мне полакомиться. Ягод в лесу еще нет, да и насекомых мало. Скоро дом свой чинить начну, так не до еды будет». «Дом», — хмыкнул крот. «Да разве у тебя дом? Гнездо. То ли дело у меня. Дворец, 100 комнат, гостиные, кладовки, кухни, спальни, читальный зал, бассейн, кабинет. Все у меня есть». Не стал с ним соловей спорить. «А вот нам с супругой и будущим малышам немного надо». «Не знаю, не знаю, как можно жить всей семьей в крохотном гнезде. И холодно, и голодно, и опасно», — ворчал крот и хвастался. «Если я захочу, то у меня будет не

0: Какой разный мир.
1: Да, действительно, мир разный. Вот трудно же понять, да, когда один под землей, у него свое мышление, а другой там сверху смотрит, весь мир облетел, по-другому мыслит.
0: Да.
1: И у людей же так же бывает. То есть кто-то вот по-своему мыслит, и каждый считает, как каждый кулик свое болото хвалит.
0: Да, да, да, да, да, да.
1: На своем каждый стоит и свое хвалит. И еще у нас какая-то сказка, да, будет?
0: Так, две еще, если время позволит.
1: Угу. Пока, да, позволяет.
0: Сказка о маленьком шмеле. «Мамочка, папочка, ну, пожалуйста, отпустите меня полетать!» Вот уже целый час упрашивал родителей маленький шмель. «Нет, нет, и еще раз нет. Хватит с нас вчерашнего. Не послушался, улетел, приклеился. Неужели ты до сих пор не знаешь, что подсолнух во время дождя липкий? Или вам в школе этого не говорили? Иди лучше уроки делай». «Ну, мама, ну, папа, ну, хоть немного. Я больше не буду садиться на подсолнух». «Да-да, сядешь на мак, а он захлопнется, опять тучи собираются». «Ну, как вы не понимаете, мне же скучно. Я же не могу, как старик, целый день дома сидеть». «Скучно бывает только лентяям и бездельникам», — ответил папа и добавил. «Отныне будешь летать только с нами». «Ну, вы летаете от одного клевера к другому, а это совсем неинтересно. Я очень хочу найти белую розу», – мечтательно произнес малыш. «Именно ту, о которой вы мне все детство рассказывали». «Да, я в твоем возрасте тоже искал ее. Говорят, она где-то далеко-далеко на солнечной поляне. Говорят, ее аромат иногда приносит южный ветер», – грустно произнес папа. «Да. Ее лепестки разносятся по всему свету», – задумчиво продолжила мама. «Они прилетают только к тем шмелям, которые ежедневно трудятся. Так что, малыш, перестань мотаться по лесу и принимайся за уроки». «Но вы же целыми днями трудитесь. Почему к вам не прилетел дивный лепесток?» – спросил малыш. «О, такой подарок надо еще заслужить. А мы? То ссоримся, то грустим, то еще что-нибудь. А так хочется, чтобы наша мечта сбылась. Но так трудно этого добиться».
1: Да, такой сразу взрослый голос чувствуется. Вот будешь работать, тогда, может быть, будет тебе счастье. Но не факт, может,
0: да,
1: и не быть.
0: Да.
1: А вот не будешь работать, точно счастья не будет. С очень философским, мне кажется, больше для взрослых, наверное, сказка.
0: Может быть.
1: Да, чем для детей. Потому что детям-то, понятно, свойственно и мечтать, и как-то действительно мир познавать. Интересно же там посмотреть, что там клевер, не клевер, там, да, посмотреть, маг, не маг. Взрослые-то все уже знают, раз смогли дожить до такого возраста. И в заключение мы тогда можем еще одну сказку прочитать.
0: Вот сказка про дятлов.
1: Да.
0: Тоже семейная.
1: Про дятлов семейная.
0: Хочу. Хочу модные ботинки, куртку, шарфик. С самого утра требует дочь дятла Дятлович. Ты хоть сначала позавтракай, а уж потом проси. Укоряют дочь родители и добавляют. У тебя есть самые необходимые вещи. Остальные позже купим. Сейчас надо. Но дочь их не слышит. Ах, я хочу. Папа, я забыла. Дай мне денег, мне же надо. Обязательно надо купить тушь для ресниц, румяна, лак для когтей. И после завтрака, и перед обедом, и после, и перед ужином, и после, твердит она об одном и том же. Или это какая-нибудь инфекция, уже поздно вечером, спросил у жены усталый дятел. Или ей не хватает витаминов. Хватает. Надо просто занять денег, купить все, что она просит, и успокоить ее, предложила жена. Муж согласился, и на следующий день ей все было куплено. Через полчаса бурный восторг дочери утих. А теперь, папочка, к этим ботинкам. Мне еще надо плащ, перчатки, сумочку, шляпку. Вздохнули родители, снова все купили. А через полчаса от радости дочери не осталось и следа. И она опять заявила. А теперь, мамочка, купите мне новый зонт, синие туфельки, джинсики и модный беретик. И на этот раз родители все купили. А когда через полчаса доченька снова открыла клювик и произнесла «А теперь?», сначала без чувств упала на пол мама, а потом, громко охнув, папа. Ну, устали работать, наверное, уже, чтобы заработать на эти все подарки. Дочка

0: волной захлопала крыльями и запричитала, что это вот так рано, а вертолет, а квартира. Но родители почему-то молчали. Ну, вот просто устали и вот заснули.
1: Сами избаловали девочку, да. Надо было сразу отказать.
0: Да.
1: Не мучились бы, зачем столько вот мучений, вот там занимать, там что-то это. Откажи сразу, все, будь тебе счастье, в обморок падать не надо.
0: Какая-то слепая родительская любовь угодит ребенку, ну, вот прямо обязательно, какая-то безотказная.
1: Мне кажется, это даже не любовь, это созависимость.
0: Да. Да,
1: когда иначе меня же ребенок-то любить не будет.
0: Вот это уже неправильно.
1: Ну, то есть у детей же есть такое, ага, мама, ты меня не любишь, что случилось, так ты мне джинсы новые не купила. Ну, не купила, ну, в старых походишь, ничего страшного. Так что по факту-то есть же тебе в чем ходить.
0: Да.
1: А ребенок-то обиженный, особенно подросток, он же все что угодно ляпнуть может. Тут надо выдерживать. Тут скорее сказка про то, как родители не выдерживали эмоции подростка.
0: Да.
1: Что он может сказать, и ногами потопать, и там и клювиком, и крыльями, и всем чем угодно, и ресницами, что вот луну с неба-то не дали, плохие вы родители. Все дали, только луны нет.
0: То есть это картинка о том, что нельзя быть такими взрослыми и нельзя быть такими детьми. Уважать друг друга.
1: Все равно я считаю, что позиция взрослых в приоритете, потому что кто подростка-то распустил?
0: Да.
1: Они же распустили, так воспитали, потому что, ну, если изначально бы разговаривали, что вот это мы купим, а вот это вот уже как бы нет, уже иди сама зарабатывай, если тебе сильно так хочется, ну, либо можешь обойтись. То есть это же наша позиция, то есть мы детей-то направляем, в том мудрость есть.
0: Да.
1: Очень замечательно. У вас сказки есть как раз, что обсудить потом, да, после сказки.
0: Да.
1: Там о чем она, о ком она, о детях? Или она о подростках, может быть? Или, может быть, она о взрослых, эта сказка, да? Вот
0: да.
1: Как там, где все работай, не работай. Да, со шмелем.
0: Семья,
1: да, что долетит до тебя роза или нет, неизвестно. Но главное, работай.
0: Да.
1: А там как пойдет. Спасибо вам большое, Елена, за такие сказки. А где-то они есть в интернете? Посмотрите.
0: Да, есть стихи. Они на стихах, на прозе.
1: Прозору. Вот, дорогие радиослушатели, если вы хотите познакомиться с остальными сказками Елены Геннадьевны, приглашаем вас на Прозору. Книга называется «Сказки зеленого леса». Вот,
0: да.
1: И находите, читайте, обсуждайте всей семьей. Будет о чем поговорить на взрослые подростковые темы. А программу из цикла «Дом зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. И мы говорили о теме бытовых сказок. Будем прощаться. Всем до свидания.
0: До свидания, Ольга. Спасибо за приглашение. И до свидания, уважаемые радиослушатели.
1: До новых встреч.
0: Да.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на пешеходную экскурсию под названием «Божов в центре». Мероприятие состоится в рамках «Библия ночи» от библиотеки на Антона Валика, 12. До экскурсионной прогулки я побеседую с экскурсоводом и сотрудником данной библиотеки Юлией Панишевой. Мы услышим фрагмент экскурсии прогулки по городу в сопровождении Юли, а после я поговорю с двумя участницами пешеходной экскурсии «Божов в центре». Здравствуйте, Юлия.
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Сегодня состоится экскурсия необычная. Почему? Потому что Павел Петрович Божов и некоторые места в городе знаковые, которые связаны с его судьбой, его творчеством, его жизнью. О чем будете рассказывать и кого сегодня ждете?
1: Сегодня мы прогуляемся с нашими экскурсантами по центральной улице нашего города и посмотрим на объекты, которые связаны с Павлом Петровичем Божовым не всегда очевидными линиями. Вспомним его общественный, творческий путь, его биографию, которая очень многогранна, вбирает в себя и работу Павла Петровича как педагога, и работу Павла Петровича как революционера, общественного деятеля, и работу Павла Петровича как такого вот гостеприимного волонтера, помощника, который встречал в культурной эвакуации большое количество литераторов, которые приехали к нам в период Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, обязательно вспомним его творчество, путь как писателя, такого символа уже уральской литературы.
0: Мы пройдемся по каким улицам?
1: Мы выходим из библиотеки на Антона Валика, 12, проследуем далее к площади 1905 года и отправимся по улице Ленина, собирая различные объекты, связанные с Павлом Петровичем Божовым. Здесь и бюст Павла Петровича, и фонтан «Каменный цветок», который является символом из одного из сказов Павла Петровича, и другие различные памятные объекты.
0: С нетерпением я лично жду экскурсии, потому что никогда не была вот именно на литературной экскурсии, тем более посвященной творчеству Павла Петровича Божова.
1: Очень рада, Виктория, что вы присоединяетесь к нашей экскурсии. С удовольствием откроем вам новые грани творчества Павла Петровича Божова и, конечно, новые интересные уголки нашего города.
2: Мы с вами вернемся к началу жизни Павла Петровича Божова, я буду и начать говорить о его детстве. Вот из опыта прошлых экскурсий я помню, что у нас иногда пропадает звук в районе пересечения с Вайнером, поэтому держитесь, пожалуйста, поближе по возможности. Павел Петрович Божов родился в 1879 году. Он родился в семье простых рабочих. Его отец работал на Серском заводе. Впоследствии, в течение своего детства, Павел Петрович вместе с родителями довольно часто переезжает с завода на завод. Но благодаря этому он знакомится с такой вот уральской жизнью простых работяг, простых жителей небольших городов, которые были. Все дело в том, что отец Павла Петровича человек достаточно сложного характера. Человек прямой, который может высказать достаточно колкие замечания своему руководству. А все заводы, где работает отец Павла Петровича, это заводы, принадлежащие купцу Турчининову. Так вот, в выражениях он не стесняется, за что получает такое прозвище, как «Сверло». Представляете, да, по-моему, очень красноречиво. Вообще в расшифровке не нуждается. И вот как раз-таки за свои такие колкости его периодически отстраняют от работы на заводе. Но поскольку, как говорят сами его сослуживцы, мужики, человек он пушковитый, с руками, выгонять его совсем не выгоняют, а просто переводят на какое-то другое производство. И поэтому семья вместе с ним переезжает куда-то в новое место. Мама Павла Петровича Божова тоже девушка из обычной рабочей семьи, и она очень рано потеряла своих родителей, из-за чего попала Соне Парину. Я его посчастливилась научиться плести кружево. В общем-то, как раз этим мама Павла Петровича Бажова всю свою жизнь и занимается. Она плетет замечательные кружева, которые помогают семье выжить и выстоять как раз в те тяжелые моменты, когда отца в очередной раз отстранили от работы. Действительно, ее кружево пользуется среди важных высоких дам почетом, популярностью, и долгие годы вот она этим занимается. Маленький Паша Бажов в период своего детства, в момент совсем ранней юности, встречается с таким очень знаковым для его вообще жизни, для его судьбы человека. Это так называемый дед-слышка. Если вы рисовались биографией Павла Петровича, то, возможно, об этом слышали. Ведутся даже споры и разговоры о том, чье авторство вообще в результатах. Мы знаем, что Павел Петрович Бажов вообще собирал вот этот фольклор, впоследствии он работал в крестьянской газете, много читал писем от простых крестьян-работяг. Ну вот, в том числе считается еще и что он, благодаря вот этому дедушке Слышко, куда они вместе со своими приятелями, пацанами, бегали в сторожку, в караулку и слушали его рассказы о обычной жизни, обычные такие вот истории, житейские были. Это тоже очень сильно повлияло на Павла Петровича и, конечно же, добавило красок его дальнейшим известным уже на весь мир знаменитые сказки. Давайте буквально на минутку остановимся. Я вам хочу показать фотографию родителей Павла Петровича Бажова. Вот так выглядели сегодня с вами в цифровом формате наших прогулок. Простые такие, абсолютно обычные люди. Пойдемте, пожалуйста, далее. Следующая точка нашего маршрута – Павлон, где проживал первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Вот на всех кто-то могут сказать, как они связаны между собой, какие можно провести параллель. Но помимо того, что это одни из самых известных уральцев, понятное дело, то что?
3: Одна из наших квартир была.
2: Хороший вариант, да. Параллели немножко другие. Во-первых, в момент, когда Павел Петрович Бажов умирает, проходит уже некоторое время, точнее 29 лет, 1975 год, Борис Николаевич уже достаточно весомая, заметная фигура, а Павел Петрович уже предан забвению. Уже прошел период развенчания культа личности Сталина, и Павел Петрович Бажов считается таким человеком сталинской эпохи. Уже таким вот отжившим свое, особо так сильно про него никто не вспоминает. Так вот, Борис Николаевич Ельцин – это тот человек, который способствовал тому, что юбилей Павла Петровича Бажова, столетний юбилей, стали широко отмечать не только в Свердловске, но и в столицах. И благодаря этому появилась такая новая волна популярности Павла Петровича Бажова. Благодаря вот этому столетнему юбилею вышло большое количество переизданий уральских сказов, и он, можно сказать, обрел новую жизнь. И вот уже с тех пор как раз-таки люди стали воспринимать Павла Петровича Бажова как такого собирателя уральских былей, и он пришел к такому вот своему образу, который для нас с вами современно и уже привычный и традиционный. Мы дальше с вами будем говорить о жизни и деятельности Павла Петровича, и пойдем, вот что говорят для меня, это было открытие. Изучив Бажова где-то в школе, мы особо часто, ну, будем честными, ну, прямо что постоянно не обращаемся. Но ведь Павел Петрович Бажов – это общественный деятель в первую очередь. Он, можно сказать, политик, он педагог, у него очень много граней различных. И вот эта вот его популярность, которая вызвана изданием «Уральских сказок», она произошла и случилась с ним уже под конец жизни, в 60-летнем возрасте издали эти сказки. Эти сказок. Сказок Павла Петровича сказками ни в коем случае нельзя. Это советский сказ. Давайте подойдем к следующей точке нашего маршрута. Здесь фамилии Бажова и Ельцина. Это 2018 год. Казалось бы, опять, что их могло связать. Кто знает, какое имя носит наш аэропорт Кольцово?
3: Имени Демидова.
2: Имени Демидова, совершенно верно. Это моя любимая история, одна из любимых моих экскурсий о том, что семья Демидова сделали все для того, чтобы нашего города не стало на карте Екатеринбурга. Ставили палки в колеса, писали кляузы на Путищева и прочее. Но вот так получилось, что аэропорт все-таки носит имя Демидова. И люди, прибывающие в наш город, вот первое, что встречает, это имя. Но когда в 2018 году было большое голосование за имя, которое должны все-таки присвоить аэропорту, в том числе одними из возможных вариантов были имена Павла Петровича и имя Бориса Николаевича Ельцина. Но Павел Петрович поддерживал и приветствовал идеи революции. Уже с 1917 года он симпатизирует, скажем так, большим там. А в 1918 году там вступает в другие партии и в дальнейшем начинает свою такую революционную деятельность. Происходит это не в Петровске, не в Петровске, а в Николаеве. Именно там Павел Петрович ведет подпольные деятельности. Есть его вообще все эти деятельности постараться противодействовать контрнаступлению, так называемому, постараться удержать власть высшего. Действительно, переворот высшего Нагорска происходит, власть снова отходит к белым, и Павел Петрович и своими соратниками на какое-то время отрезаны от связи с большевиками. Они сидят в подполье, разрабатывают планы контроперации и вот каким-то образом ждут какой-то подмоги и развития дальнейшего события. В дальнейшем все-таки, как мы знаем из российской истории, красные побеждают. И Павел Петрович является одним из тех людей, кто строит совдеп на территории Усть-Каменогорска, на территории Красной Палатки Сибири. В этом отношении он издает пролетарский, где работает и автором текстов, и наборщиком, и наборщиком, и как он вообще ведет деятельность. А впоследствии становится еще и человеком, который инициирует народное образование. Нужно сказать, что в тот момент вообще в целом не умеют ни читать, ни писать. И вот на территории Усть-Каменогорска их тоже очень много. Павел Петрович организует так называемые народные школы. И вот благодаря его силам, помимо того, что организованы школы, кто-то же еще должен там преподавать учителем, он еще и обучает на курсах для педагогов целых 87 человек, которые в дальнейшем в разные стороны Семипалатинской губернии разные гости разъезжают. Вообще разговор про Павла Петровича как педагога. Давайте вот посмотрим спину Владимиру Ильичу. Все-таки это следующая точка нашего маршрута. Вообще про Павла Петровича Бажова как про педагога можно говорить очень долго. Его педагогическая деятельность длится целых 20 лет. Но я предлагаю поговорить об этом на следующем маршруте, около 9 мая. Еще в Сосерском заводе. Там он закончил трехклассную школу. Закончил ее с отличием. Был одним из самых лучших учеников. Есть даже такая забавная история, я не знаю, насколько она справедлива, говорят, что действительно это правда, но мне почему-то видится, она больше как какая-то легенда. История состоит в следующем. Однажды Павел Петрович Бажов отправлялся в библиотеку за книгой и книжкой. библиотека, книгу, первый том и супер. О том, что вторую книгу вкусную можно получить, только если первый том получен наизусть. Вот как гласит эта история, Павел Петрович действительно выучил первый том Пушкина. И действительно вернул эту книгу уже на том, что он отправляется в небольшую деревеньку Шайдуриха, которая находится недалеко от Невьянска, и начинает там преподавать. Павел Петрович уверен, что он будет преподавать русский язык. Но местные чиновники уговаривают его и давят на него, чтобы он преподавал закон Божий. Он от этого отказывается и в дальнейшем возвращается преподавателем в духовное училище, которое закончил 6 годами до этого. Так начинается путь Павла Петровича Бакова как педагога, который, как я уже говорила, продлится в течение 20 лет. Впоследствии он начинает преподавать в женской духовной гимназии. Именно там Павел Петрович Бажов знакомится со своей будущей супругой. Павлу Петровичу на тот момент 28 лет, а юной Валентине Иваницкой всего лишь 15. Павел Петрович скрывает свои чувства, очень стыдится их, и в течение 4 лет хранит молчание. А впоследствии на выпускном вечере признается в своих чувствах и предлагает руку и сердце. Вскоре молодые венчаются. И как мы знаем, впоследствии это был брак действительно на всю жизнь. До последних дней Валентина Иваницкая и Павел Петрович Бажов жили вместе. В их браке родилось 7 детей, но выжили из них, к сожалению, не все. Достаточно трагическая судьба. 3 сыновей постигла Павла Петровича Бажова. Ну а самая известная, пожалуй, дочь – это Ариадна Павловна Бажова, да. Супруга еще одного известного советского писателя Аркадия Гайдара, в браке с которым у нее рождается известный политик 90-х Егор Гайдар. Опять же, вот параллели и с Ельциным, и со всей этой эпохой тоже весьма наглядно.
0: А сейчас я дам слово Валентине Ивановне. Были сегодня на экскурсии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Почему решили узнать что-то новое о Бажове и прийти сегодня на такую прогулку?
4: Ну, как-то все не получалось. То дети, то внуки. Сейчас все выросли. Я на пенсии. Ну, надо сходить. А почему нет? Узнать побольше о Бажове, о других.
0: А что узнали? Что, может быть, открытие какое-то?
4: Ну, особого открытия нет, потому что у меня есть дома томики Бажова. Ну, там и биография, и все сказки его, как бы. Ну, просто в дополнение.
0: Как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Вы знаете, я уже не первый раз вот на таких экскурсиях от библиотек. Мне очень нравится. И нравится экскурсовод, вот Юля. То есть постоянно ходим по этим улицам, и вот какие-то моменты рассказывают, вот эти доски, да, вот мемориальные. То есть ты не обращаешь на это внимания, а когда тебе на них укажут, ты прямо, ну, я то есть, да, то есть как бы тебе становится интересно, и хочется еще поизучать даже самому потом. Почитать побольше.
0: Вдохновляет вас, да, на изучение? Очень, да, советуете всем такие форматы?
5: Очень советую, очень интересно. Вообще очень много вот экскурсий интересных проходит в нашем городе, и в том числе от библиотек.
0: А вот Павле Петровичу Бажове что интересного нового узнали?
5: Ну, про аэропорт, да, интересно. Ну, я не знаю, в принципе, это же наш как бы писатель, то есть мы про него слышали, но вот так, чтобы посмотреть, где он жил, там, да, где он ходил, то есть вот это как бы мы не знали.
0: Вот это все интересно.
5: Да, вот это очень интересно будет.
4: Где он жил? Вот мы ходим туда, в Малую Герценку, библиотеку еще.
5: Да,
4: и вот там как раз вот эти все купеческие вот дома,
5: домик,
4: вот эти вот домики.
5: Вот там-то тоже нам расскажут, что там семья Бажова.
4: Мы все по другой стороне.
5: Нет, там через дорогу.
0: Есть повод зайти в этот домик, а там музей.
5: Музей Бажова, да. То есть он деревянный домик.
0: Пожелаем всем, наверное, изучать историю своего родного края, литературу.
4: Мы приглашаем всех, чтобы люди ходили, узнавали. Кто-то что-то не знает. Вот даже дети, те же внуки вот сейчас пошли. Им, я думаю, очень будет интересно вот эти все экскурсии. Не только про Бажова, но и про других писателей.
5: И интересно еще время выходной проводить. То есть,
1: полезно для ума,
5: да,
1: для сердца.
5: Для и для информации, то есть очень много интересного узнаешь и о городе, и вообще о жителях, которые этот город создавали в творческом плане, да, в архитектурном плане.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о пешеходной экскурсии «Бажов в центре». Мероприятие состоялось в рамках «Библия ночи» от библиотеки на Антона Валика, 12. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах радиоканала. До свидания.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Первозванный Андрей, верный Божий слуга, сердцем верил в законе пророкам, сын Ионы отца, брат святого Петра, без Мессии скорбел одиноко. На святый Иордан он к предтече пришел и внимал Иоанну сердечно. Но, увидев Христа, понял он, что нашел Бога Слова, живущего вечно. И, отвергнув себя, в руки взял тяжкий крест, вместе с братом пошел за Иисусом. Верив в руки Христа, свою жизнь, свою смерть избавлял мир от грешного груза, груза злобы и лжи, веры в ложных богов, от забвенья, блуда, беснования. Утопающим душам в болоте грехов подавал помощь через покаяние. Пол земли обошел он во имя Христа, и плевали в него, и пытали, рвали тело апостола дети греха, и не раз за Христа убивали. Смерть, как дар предизбрав, был распят наш Андрей. Из креста он евангельским словом двое суток учил притекавших людей жить в любви и в смирении пред Богом. Для него город Патры Голгофою стал после стольких трудов благоверных. В муках, приняв венец, солнцем он воссиял из апостолов, призванный первым.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 5. Радуйтесь, праведнее, Господи, правым подобает похвала, исповедайтесь, Господи, в гуслях, во псалтире десятиструнним пойте Ему, воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне, и вся дела Его в вере, любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля, словом Господним небеса утвердившися и духом уст Его вся сила их, собирая, яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней, яко той речей быша, той повелее создашися, Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей, отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его. Люди, я же исправно сведя себе. С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущие на земли, создавая наедине сердца их, разумевая на вся дела их,

Вахом натя, благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе, взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищ возвай, Господь, услыша и, от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь. Блажен муж, иже уповает нань. Бойтесь Господа, все святи Его, яко несть лишение боящимся Его. Богатие обнищаше и взалкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Приидите, чада, послушайте мне, страху Господню научу вас. То есть человек, хотя и живот, любя и дни, видите благи. Удержи язык твой от зла, и устне твоей ежене глаголоте льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящее злое, еже потребите от земли память их. Вас ваша праведнее, Господь, услыша их, и от всех скорби их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Суди, Господи, обидящие мя, побори борющие мя, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иису, не мещи, заключи сопротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есть маз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их, яко туни с крышами пагубу, сети свои я, в суе поносиша души моей, да приедет ему сеть, юже невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нищие из руки крепших Его, и нищие и убого от расхищающих Его, восставшие на мя свидетели неправеднее, я же не видях попрошаху ми, воздаша ми лукавая, возблагая, и бесчадие души моей. Аз же внегда о нестужахуми, оболчахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра мое возвратится, яко ближнему, яко брату нашему так угождах, яко плача и сетую так осмиряхся, и на мя возвеселишеся и собравшися на мя раны и не познах, разделишеся и не умилишеся, искусиша мя, подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, я ко мне оба мирные глаголаху, и на гнев лести помышляху, расшириша на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши, видел еси, Господи, да не примолчише, Господи, не отступи от меня, восстани, Господи, и вонми суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою, суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуется о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его, да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студ и срам, велеречущие на мя, да возрадуются.

Радуются и возвеселятся хотящие правды моей, и дорекут выну, да возвеличится Господь хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешатель в себе, не из страха Божия пред очима Его, яко усти пред Ним обрести беззаконие свое и возненавидите, глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите, беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути неблагу, о злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя, и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божие, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножил еси милость Твою, Боже, сынами же человечести в крови крилу Твоею, надеетеся имут, упиются оттока дома Твоего, и потоком сладости Твоей я напоиши я, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя, и правду Твою правым сердцем, да не приедет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет мне, там о подоша вседелающие беззаконие, изреновенье быша, и не возмогут стати. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие, за не яко трава скоро изшут, яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве ее. Насладися, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего. Открый-ка Господу путь твой, и уповай на Него, и той сотворит. И изведет, яко свет, правду Твою и судьбу Твою, яко полудни. Повинися, Господи, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути Своем, человеку, творящему закону преступления. Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавного те, за нелукавнующие потребятся, терпящие же Господа ти наследят землю, еще мало и не будет грешника, и взыщеши место Его, и не обрящеши. Родцы же наследят землю и насладятся о множестве мира, назирает грешный праведного и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приедет день его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой низложите у Бога и нище, заклати правые сердцем, меч их да внидет в сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много». За не мышцы грешных сокрушаться, утверждает же праведный Господь. Весь Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютое, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господни копно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша, заемлет грешный, и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бы их, ибо состарихся, и не видях праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословение будет». Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века, яко Господь любит суд, и не оставит праведных своих вовек сохраняться. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится, праведницы же наследят землю, и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, и язык его возглаголит суд, закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его». Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда судит ему. Потерпи Господа и сохрани путь его, и вознесет тебя, еже наследите землю.
негда потребляйтеся грешником узреши, видях нечестивого превозносящийся и высящийся, яко кедры ливанские, и мимо и дух, и се небе, и взысках его, и не обретеся места его, храни не злобе и вишь правоту, яко есть останок человеку мирну, беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся, спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаша на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя, обещав и услышать его истине тя призывающих, и не омерзи мя нечистые усне имуще, и во гресех содержимо, упование всех концев земли и странствующих далече, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, и злей меч, и заключи сопротив гонящих мя, запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучаться от моей я мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы, и да угаснет всякое рожение и движение плоти моей я, от дьявольского действа составляемое, и да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания, да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и да прославлюся ангелы всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала пятая кафизма.

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленная. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевается.